0: Audio Stories.
1: Мизе – распространенная кулинарная традиция Средиземноморья, Ближнего Востока, Северной Африки и Восточного Средиземноморья.

0: на море. Она включает разнообразные овощи, рыбу, мясо, которые предлагают в сочетании с различными соусами, такими как острые, кислые или сливочные. Согласно одному из предположений, идея мизе зародилась в Древней Персии, однако изначально использовалась иначе. Мелкие порции блюд предварительно пробовали рабы для проверки качества продуктов и предотвращения отравления верховного правителя. Во времена правления султана Сулеймана I Великолепного в XVI веке эта практика была заимствована Османской империей. Офицеры двора получали специальные тарелочки с небольшими порциями блюд, известные как мизе, что в переводе с турецкого означает «приятный вкус». Позднее традиция распространилась среди богатых представителей общества. Впоследствии мизе вошло и в повседневную жизнь простых людей, став неотъемлемой частью национальной кухни Турции. Есть и другая версия, которая утверждает, что истоки мизе восходят к древнегреческим временам, когда хозяевами дома традиционно предлагались оливковые плоды, сыры, рыба и мясо, подаваемые в маленьких чашечках. Такие блюда сопровождались соусами-дипами. Сегодня мизе играют важную культурную роль в странах арабского мира, некоторых государствах Восточной Европы и Африки. Подобная подача напоминает испанский тапас и итальянские антипасти, хотя чаще ее сопоставляют со шведским столом. Основное отличие заключается в том, что мизе представляют собой набор отдельных закусок, из которых гости формируют собственное блюдо. Закуски бывают как холодными, так и горячими. Хотя конкретные рецепты различаются. Классическое мизе часто включает оливки, тушеные бобы, салат из баклажанов, фаршированные виноградные листья, долму, блюда из рыбы и мяса, каждый из которых подается отдельно.
1: Audio Stories.
2: Птицы не поют, деревья не растут.

батальон. От Курска и Орла война нас довела до самых вражеских ворот, такие, брат, дела. Когда не

стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Выгнули спины.

только не дремлют, часы бессонные полночь бьют. Здесь под часами опять влюбленные встречи ждут.

звонко в ночь мы плывет над крышами много лет. Старая башня немало слышала, да и нет.

стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Время уводит, морщины трещины.

0: Аудиосторис.
1: Кайзершмарн. Популярное австрийское блюдо, десерт или сладкий завтрак. Происхождение названия связано с именем императора Австрии Франца Иосифа, чье прозвище Кайзер. Оно легло в основу первой части наименования. Тем не менее, есть и альтернативная теория, согласно которой происхождение восходит к словам «кайзер» – пастух или дом, и «шмар» – животный жир. В разговорной речи выражение могло означать нечто несерьезное, хаотичное или ненужное. Готовится кайзершмарн следующим образом. Смесь яиц, муки, молока, сахара и щепотки соли образует мягкое тесто, которое выпекается на сливочном масле, разрезается на куски и слегка обжаривается до золотистой корочки. Часто добавляют дополнительные ингредиенты – изюм, орехи или джемы – и украшают сахарной пудрой или шариками мороженого. Некоторые считают, что это было любимое лакомство императора. Другие утверждают, что оно возникло случайно, возможно, когда неудачные блины были превращены в аппетитные ломтики. Одна из популярных историй рассказывает, что однажды неудачные блинчики, предназначенные для подачи к императорскому столу, были отправлены прислуге. Другая версия гласит, что подгорающий и липкий блин чуть не отправился в мусор, пока шеф-повар не решил попробовать представить блюдо императору в таком виде. Вероятно, Франц Иосиф настолько оценил получившиеся хрустящие кусочки, что блюдо быстро приобрело популярность.
0: Аудио сторис.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о причастиях. Это сложная тема, и проблемы с причастиями возникают и при их образовании, и ударение тоже не всегда однозначное. Начнем с ударений и разберем самую популярную ошибку с подачи гостя утреннего шоу Михаила Жебрака.
2: И каждый год на день рождения умершей жены Прасковьи Жемчуговой, ну и потом, естественно, не жены, а уже матери, бабушки.
1: Умерший, неверно. Правильный вариант – умерший. В этом слове ударение ставим на второй слог, на корень – умерший. А далее мы разберем очень интересное слово от гостя утреннего шоу Александра Романова. И там уже дело не в ударении.
3: Он рассказывает, собственно, о стачке на одном из заводов, и там ключевая сцена – это сцена выступления Троцкого перед стачующимися, значит,
4: рабочими. Как Троцкий сменил гражданство.
3: Да, совершенно верно.
1: Прозвучало интересное слово «стачующиеся», но такого слова в русском языке нет. На вид оно похоже на причастие, но причастия образуются от глаголов. Однако в русском языке нет глагола «стачковать» или «стачить», и вообще нет ни одного глагола однокоренного по отношению к существительному «стачка». Поэтому все-таки не «стачующиеся», а «участвующие в стачке». И мы переходим к кратким причастиям. Слушаем, что сказал Никита Петров, гость утреннего шоу.
5: И вот как раз в начале советской власти Светланская улица, она была перемощена, да, и когда мостили, говорят, что использовали камни из надгробных плит.
1: Перемощена – это неверно. Правильный вариант – перемощена. Ударение в этой форме падает на окончание «а» – перемощена. Далее нам предстоит разобрать краткое причастие во множественном числе. И у нас есть несколько примеров.
3: Это говорило, что по большому счету все наработки были взяты из военной промышленности.
6: То есть фразы, которые из народа взяты, может быть, облагорожены немного и в народ обратно отправлены.
1: Не взяты, а взяты. Ударение в этом слове сохраняется на первом слоге. Он взят, оно взято, они взяты. И только лишь в женском роде ударение переносим на окончание. Она взята. На этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами, но ненадолго. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Доброй ночи, я Василий Стрельников. Мы здесь каждое воскресенье в 23.07. Иногда достаточно одной интонации, чтобы понять все. Если у вас есть такая история, присылайте. sonsobaka.radiomayak.ru.
1: Нас в набитых трамваях болтает

Из дымного рта в шумных улицах, в белом порхании люди ходим мы рядом с людьми, перемешаны наши дыхания, перепутаны наши следы, перепутаны наши следы.

0: Audio Stories.
1: На советских предприятиях производства прохладительных напитков грушевый аромат достигался благодаря особой эссенции – спиртовой вытяжке из настоящих груш. Изначально использовался натуральный продукт, позже вытесненный синтетическими аналогами. Основным источником сырья служил сорт груш «Дюшес», название которого с французского переводится как «герцогиня». Эти груши отличаются сочностью, мягкой мякотью и приятным ароматом. Сегодня селекционеры предлагают разные вариации сорта – летние, осенние и зимние виды. Однако встретить их в магазинах непросто. Значительно шире распространены сорта «Конференц» и «Вильямс». Груша «Конференц» обязана своим названием первому крупному собранию британских садоводов, где новинка получила высокую оценку жюри. Теперь этот сорт успешно разводится во множестве регионов планеты и приносит стабильный доход фермерам. «Вильямс» – сорт груш с плодами, которые имеют форму шара и окраску зелено-желтого цвета с красным оттенком на солнечных участках кожицы. Есть интересная легенда о происхождении сорта. Однажды король Франции Людовик XI, будучи тяжело больным, получил от целителя священного ордена Франциска из Паулы подарок – волшебное дерево, чьи плоды спасли монарху жизнь. Дерево назвали Бон-Христиан, а позже новый владелец сада Вильямс переименовал сорт в свою честь. Позднее груша попала в Америку, где стал называться Барлетт по имени фермера Барлетта, который широко распространил ее в Соединенных Штатах.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Сыр Брюнуст родом из Норвегии. Отличается необычным темно-коричневым цветом. Именно благодаря ему он получил свое название, которое буквально означает «коричневый сыр». Своеобразный оттенок достигается путем длительной тепловой обработки молочной массы, в процессе которой сахар в молоке карамелизуется, наделяя сыр характерным вкусом и запахом. Технология приготовления брюнуста существенно отличается от классического сыроварения. Если традиционный метод предусматривает использование ферментов и бактерий для свертывания молока, то брюнуст производят методом уваривания смеси молочной сыворотки, цельного молока и сливок. В ходе продолжительного нагревания масса приобретает вязкую консистенцию, которая напоминает пластилин или конфету-ириску. Впервые рецепт брюнуста появился в 1863 году, когда норвежская крестьянка Анна Хофф разработала усовершенствованный вариант местного сыра Прим. Рекомендуемый способ употребления брюнуста – сочетать его с горячим хлебом, крекерами, печеньем или традиционным картофельно-молочным продуктом левсе, а также дополнять вареньем. Нередко он включается в состав готовых ланчей и выступает гарниром.
0: Audio Stories.

0: «Маяк».
1: Радио «Маяк».

0: ВАО «Колымская россыпь» требуется. Машинист бульдозера. Заработная плата 250-450 тысяч рублей в месяц. Машинист экскаватора. Заработная плата 250-300 тысяч рублей в месяц. Водитель карьерного самосвала. Заработная плата 220-300 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство. Работа в Магаданской области. Оплата авиаперелета к месту работы и обратно. Проживание, питание, спецодежда за счет компании. Телефон 8-924-690-1358. Строительная бригада выполнит любые строительные работы из своего материала. Скидка 20% пенсионерам и семьям участников СВО. Телефон 8-951-161-94-33.
1: Алена на Тухачевского 50. Сайра Доброфлот 159,90. Тушеная говядина «Армейский запас» 179,90. С 10 по 16 июня 2026 года.
2: Алло, пап, я ключи потеряла. Не могу в машину попасть. Что делать?
3: Солнышко, не паникуй. Позвони в Корунд. Они точно помогут.
2: И машину откроют, и новый ключ изготовят.
3: Конечно, с заводской точностью.
4: Изготовление и ремонт автоключей, чипов, даже при полной утере. Копирование чипов для автозапуска. Ремонт замков и ключей зажигания. А также запчасти в наличии в мастерской Корунд на Ленина 119.
2: А телефончик скажете?
4: 56-21-21.
5: Телефон рекламной службы 54-99-28 и 54-54-69. Код города 384-2.
6: Здравствуйте, в студии Артем Байгушев
7: и Диана Семерякова.
6: Мы продолжаем цикл передач об исчезающих видах животных и растениях родного края. Сегодня мы расскажем о бабочке с мифическим названием.
7: Это насекомое прозвали в честь древнегреческого бога света. Его считают покровителем искусств, предсказателем будущего и олицетворением мужской красоты. Имя его – Аполлон.
6: Древнегреческая легенда о появлении бабочки гласит, что когда-то богиня Флора решила сделать богу Зевсу подарок. Она взяла чистоту раннего утра, свежесть горного ручья, хрустальный блеск утренней росы, красоту и благоухание всех земных растений и создала цветок, равного которому не было на всем белом свете. Бог Зевс, увидев такой великолепный подарок, не удержался и поцеловал нежный лепесток. Бог Зевс, увидев такой великолепный подарок, не удержался и поцеловал нежные лепестки. И, о чудо, цветок оторвался от стебля и полетел.
7: Бабочки ассоциируются у людей с легкостью, грациозностью, красотой и изяществом. Однако про героя нашего сегодняшнего выпуска так не скажешь. Сын Зевса в мире насекомых не блещет ярким окрасом. Общий фон его крыльев белый, либо кремовый, как у античной статуи, а по краю проходит широкая светлая полоса. Украшают его только 5 черных пятен с одной стороны и столько же красных с другой.
6: На усиках у Аполлона расположена черная булава. Насекомое имеет гладкие крупные глаза с маленькими бугорками, на которых растут небольшие щетинки. Грудь и брюшко также покрыты небольшими серебристыми волосками.
7: Уютная полянка с цветами в качестве дома Аполлону не подходит. Он предпочитает жить среди горной местности, как настоящий олимпийский бог. В Кузбассе его можно встретить на скалистом правом берегу реки Том, где находится рудничный сосновый бор – участок вековой тайги, раскинувшийся в самом центре Кемерово.
6: Аполлон привык к жаркому греческому солнцу, поэтому личинка насекомого активничает только днем, а в остальное время укрывается травой, как одеялом.
7: Из древнегреческой мифологии известно, что Аполлон – покровитель искусств. И наше насекомое можно назвать отличным актером. Если этому удивительному жителю региона угрожает опасность, он создает вид раненого животного, падает на землю, расправляет крылья и начинает скрести лапками по брюшку, издавая шипящий звук, будто в траве спряталась опасная змея.
6: Несмотря на свои небольшие размеры, бабочка вынослива, словно олимпийский чемпион. Она способна преодолевать по 5 километров в день. Однако рацион насекомого отличается от спортивной диеты. Оно предпочитает кушать нектар цветов. А самыми любимыми блюдами являются пыльца клеверов и васильков.
7: По мифологии древнегреческие боги живут вечно. Тогда почему насекомое с многообещающим именем находится на грани исчезновения? Ответ на этот вопрос знает профессор зоологии Николай Скалон.
8: В густонаселенных районах из-за прямого отлова красивых насекомых, в первую очередь бабочек, они бывают исчезают. Я читал, что в Голландии, например, есть лицензии на отлов бабочек. То есть просто так поймать бабочку нельзя, нужно взять специальную лицензию, как у нас, условно говоря, там на лося берут лицензию. Да? Например, в Москве, в Красную книгу Москвы включены виды, которые в других местах довольно обычные. У нас исчезновение

0: Россия каждый день ставит под контроль свои исторические территории в зоне специальной военной операции, заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с военнослужащими участниками спецоперации. Глава государства отметил, что Россия готова вести переговоры по украинскому урегулированию только с учетом своих национальных интересов.
1: Нам нужно быть на шаг впереди. Их много, свора целая. А мы один, но сплоченный многонациональный народ. Один. Вот. И мы должны не просто отвечать им на те вызовы, которые они формулируют перед нами, а быть на шаг впереди. И у нас это очень часто получается. Иначе мы бы шаг за шагом, не так быстро, как бы нам хотелось, но мы же все-таки идем каждый день. Каждый день. Постепенно ставим под контроль наши территории. Так и будет. Мы добьемся этого. Здесь сомнений не может быть ни у кого. И только один можем дать совет нашим недругам. Не воюйте с Россией. Никогда не пытайтесь этого делать. И давайте жить дружно. Так, и решать все вопросы с помощью переговоров. Но это должны быть переговоры, а не ультиматумы в наш адрес, которые они пытались до сих пор нам ставить. Теперь уже нет. Теперь уже вроде как говорят, давайте переговоры вести. Да, мы согласны вести переговоры, но только с учетом наших национальных интересов. Причем не просто сегодняшнего дня, а перспективных, рассчитанных на историческую перспективу.
0: Владимир Путин также сообщил, что группировка российских войск в зоне спецоперации превышает 700 тысяч человек. Президент заявил, что Россия будет наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Киева атаковать гражданские объекты. На встрече в Кремле с военнослужащими участниками спецоперации Владимир Путин также отметил, что в России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами. США финансировали 120 лабораторий в более чем 30 странах. Только на Украине их находится более 40. Среди патогенов, хранящихся на украинской территории, это сибирская язва, тулеремия, туберкулез, лихорадки, в том числе Эбола, чума и другие. Это сообщение – одно из тех раскрытий ранее секретных данных, которые обещала сделать покидающая свой пост по семейным обстоятельствам глава разведывательной службы США Тулси Габбард.
2: Многие из этих финансируемых правительством США биолабораторий в настоящее время или ранее занимались исследованиями с использованием опасных и очень заразных патогенов фактически бесконтрольно. Информация о существовании, истории, местоположении и финансировании этих биолабораторий была преднамеренно скрыта очень влиятельными людьми, которые ложно утверждали, что их не существует. Мы приложим все усилия, чтобы точно определить, где находятся эти лаборатории и какие патогены они содержат, чтобы положить конец опасным исследованиям, которые угрожают здоровью и благополучию американского народа и людей во всем мире.
0: Как отметила глава разведки, президент США Трамп осознает огромную угрозу придания патогенам новых функций, а именно этим и занимались в лабораториях, поэтому он решил прекратить финансирование этого проекта. Полицейские не могут проводить видеоосмотр с помощью мобильной связи. Это не предусмотрено ни Уголовно-процессуальным кодексом, ни другими кодексами России, а является явной уловкой мошенников. Об этом ТАСС на тему проекта «Перезвони сам» рассказал начальник пресс-службы ГУМВД России по Москве Владимир Васинин. По его словам, обыск проводится только тогда, когда уполномоченное лицо приезжает на место, где он должен быть проведен. Никаких видеоосмотров не существует. 5 военнослужащих ВВС Индии погибли, 1 летчик выжил в результате крушения военно-транспортного самолета Ан-32 на авиабазе Анжор-Хат в северо-восточном индийском штате Ассам. Об этом рассказали ВВС Индии. Один из выживших в авиакатастрофе, второй пилот, госпитализирован. Для установления причин авиакатастрофы, произошедшей в субботу при посадке Ан-32, назначена специальная комиссия, которая проведет расследование обстоятельств произошедшего. Ученые, выпустившие на волю горбатого кита, занесенного в Красную книгу у берегов Мурманской области, продолжат наблюдать за тем, как он себя чувствует и реагирует на перемены, сообщил губернатор Андрей Чибис. Утром в субботу стало известно, что кит, которого примерно неделю назад обнаружили с веревкой, обмотанной вокруг туловища, освобожден. Специалисты проводят финальный осмотр, чтобы окончательно убедиться, что животному больше ничего не угрожает. Запутавшегося в веревках кита обнаружили туристы у полуострова Рыбачий 5 июня, позже его видели у острова Кильдин. Для спасения кита в Мурманск с Сахалина прибыла группа специалистов, которые занимаются подобными работами.

0: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно, с прояснениями, временами дождь, местами слабая гроза и до 17 тепла. В Москве днем переменная облачность, во второй половине дня ливневый дождь, гроза, температура воздуха от 27 до 29 градусов.

известно в мире нашем есть. Чудесные явления, в морях же их не перечесть. Достойных удивления железный лом.

0: порой не верится, друзья. И все-таки бывает. Порой не верится, друзья. И все-таки бывает.
1: Хочу все знать.
2: Речное путешествие. Волга. От истока к устью.
3: Ну, пойте, пойте.
4: Течет река Волга.
3: Вот так вот час и будете.
4: Течет река Волга.
3: А то, что это вот сидит дирижер, композитор, преподаватель Академии хорового искусства имени Виктора Сергеевича Попова и молчит. Данил Викторович Лукин.
5: Да-да.
3: Ну, кстати, вообще добрый надо день. Вас начать использовать по назначению.
5: Создавать звуковую форму.
3: Вы будете, надо сделать какой-нибудь эфир, когда таких поставленных подложечек не будет, вы будете сидеть и мурлыкать все в течение эфира.
5: Я потренируюсь обязательно.
3: Ну, мне кажется, это забавно может получиться. Речное путешествие, наш большой цикл «Волга от истока к устью». Ольга Хлопонин, доцент Московского гуманитарного университета, кандидат культурологии, как этот наш предводитель внутри этого путешествия. Вперед смотрящая, вот, я придумал. И сегодня мы куда? Мы в Волгоградскую область отправляемся. Ой. Соленые озера, бескрайние степи, меловые горы и древние монастыри.
6: Да, вот так мы заявили, но у нас довольно сложная с вами, Денис Евгеньевич, задача. Денис Евгеньевич, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые наши слушатели.
3: Здравствуйте.
6: Потому что у нас, по сути дела, цикл у нас огромный такой, большой, но у нас осталось всего два эфира, и нам пришлось их поделить с вами. И, соответственно, мы сегодня пойдем. Мы раньше шли всегда в предыдущих по областям. А сегодня мы сделаем чуть-чуть по-другому. Мы немножко захватим Саратовскую область, угу. А дойдем мы до Волгоградской, посерединке остановимся, потому что после этого, примерно после Камышина, начинается совершенно другая Волга. Вот здесь Волга меняется очень-очень сильно, и к тому моменту, когда мы пойдем в Астраханскую область, там уже совершенно экзотика. Вот как раз завершим мы такими экзотическими совершенно пейзажами и буквально марсианскими. Но начнем по порядку, потому что Волга — это история России, это география России, это вообще Россия. И мы начнем с Хвалынска, наверное, все-таки заедем в Хвалынск. Это правый берег. Я напомню, что на Волге чаще больше городов все-таки по правому берегу. Но если наверху, в верхней, в средней Волге, различие между берегами есть, но не такое, может быть, сильное, то в нижней Волге оно становится прям вот очень заметным, потому что правый берег, он высокий такой, удобный для поселения, низкий, левый берег угу. очень низкий, пологий. Соответственно, когда, да, когда река разливается, то она затапливает все иногда на многие-многие километры, поэтому селиться там довольно сложно. Ну и плюс опасность, то есть все время какая-то, да, она шла с той стороны, и поэтому старались там быть. Поэтому вот правый берег вот сегодня мы будем говорить о городах, большей частью по правому берегу. Итак, Хвалынск, город на правом берегу, в Саратовской области, недалеко от границы с Самарской. Также существует название другое, но мы расскажем, да, чуть-чуть другое Хвалынское. Значит, город был образован указом Екатерины II в 1780 году. Мы говорили уже, что Екатерина совершила большую поездку по волжским городам. Она, правда, доехала только до Симбирска, нынешний Ульяновск, дальше вернулась обратно по суше. Но, тем не менее, вот ее указом она организовала там много городов, потому что это, она понимала, что это удобное место для того, чтобы это все развивалось, нужно туда, чтобы селились люди, делать города, торговые точки, крепости для защиты и все прочее. Соответственно, вот с этим же были связаны ее указы о том, что там могут селиться староверы, старообрядцы, mm-hmm. о привлечении немцев поволжских, которые потом стали, да, заселять эти территории. И, в общем-то, эти две группы населения огромный вклад действительно внесли в освоение этого региона. И вот, например, как раз Хвалынск — это, ну, в общем-то, такой, да, связанный со старообрядчеством город. Итак, значит, почему Хвалынск вообще? Что за название такое? Дело в том, что раньше Каспийское море называлось Хвалынским морем.
3: А, да,
6: да, да. И вот отсюда, когда, собственно, сделали городом, то вот решили в честь этого моря назвать. Но есть еще идея такая, вот Карамзин ее высказывал о том, что он говорил, что были такие древние народы, хвалыны, вот так вот, примерно, которые в 11-12 веке были, ну вот, вот селились вдоль берегов Каспийского моря и обитали в Нижнем Поволжье. Ну, тоже как вариант. Но есть такая вот веселая легендарная версия, она, конечно, может быть, не очень историчная, да, зато забавная, поэтому ее расскажем. А такое название город дал сам Петр I, якобы во время своего визита, когда он приехал, его горожане поселились. Они встретили, вывели ему нарядного козла с позолоченными рогами. Это впечатлило даже Петра, да, он рассмеялся и сказал, ну надо же, какие хвальбуны. Хвальбуны из города Хвалына. Ну вот это такая,
3: да. Но я себе представлю, что если в хорошее настроение попали, то там, наверное, царь хохотал. Потому что это действительно сюр. То есть если бы в плохое попали, он бы им бы показал бы, там бы не хвалил.
6: И козла бы, да. И рога. Ну. Да, а так нет. Вот, поэтому здесь вот старообрядческий след, вот мы говорили. Сюда еще в 703 году прибыли раскольники, то есть старообрядцы на тот момент, да, раскольники, и они переселились из Верхнего Хлынова. В то время так называли Вятку, то, что, да, потом современный Киров стал. И от этих вот переселенцев пошло еще название коренных, вот таких первых жителей этого города, их называли хлыновцы. И вот, например...
3: Котлеты хлыновские же есть.
6: Вот, наверное, да, котлеты не пробовал, правда. И вот Петров Воткин, Кузьма Петров Воткин, знаменитый уроженец этого
3: города. Вам тяжело, да, сейчас, Данил Ильич, опять про котлеты?
7: Нет, и нормально.
6: Это уже вы заводите всегда тему, Денис Евгеньевич.
3: С первого часа страдает.
7: Я уже не страдаю, мы перекусили, все в порядке.
6: Сваливайте на Данила Викторовича, а на самом деле это вы хотите есть, я знаю.
7: Сегодня день сваливания чего-нибудь на Данила Викторовича.
6: Вот, и...
3: Это у вас город Сволынск.
7: Сволынск, да.
6: Соответственно, Хвалынск был одним из крупнейших центров старообрядчества в России, и многие храмы там изначально были старообрядческими. Например, вот церковь Воздвижения Креста Господня, она построена была старообрядческой общиной, закончена в 1914 году, освящена была тогда в честь покрова Пресвятой Богородицы, но в 1931 году храм закрыли, разрушили колокольню и купола, и когда вернули в 46-м году, его вернули уже православной общине, и он получил название Крестовоздвиженского. То есть вот такая история, это вот распространена в этих областях, потому что, к сожалению, от старообрядцев там осталось не так много. Угу. То есть вот что-то такое только историческое. Собор очень красивый, мы его пойдем обязательно посмотреть. Он реконструирован полностью в 2009 году, колокольню отстроили заново, 37 метров, и рядом там сад церквей. Там такие макеты разрушенных церквей, они просто позволяют представить себе, скажем так, духовный облик дореволюционного Хвалынска. Вот, поэтому здесь вот мы можем посмотреть. Купечество, естественно, было. Город очень разбогател на торговле хлебом, рыбой. Я вас добью.
3: Да нет, все хорошо.
6: Вот знаменитая волжская стерлядь и яблоками. Яблочки такие. Вот, соответственно, купцы эти, миллионщики, богатые купцы, они строили себе дома, которые там остались, сохранились многие. И мы тоже можем посмотреть вот особняки Чертухина, Кощеева. Шикина, это все купцы-старообрядцы, можем посмотреть. Но не только старообрядцы. Вот в 2009 году, например, там недалеко, это в селе Поповка, был совершенно случайно студентами обнаружен так называемый дом со львом. Это старообрядческий дом, где, как выяснилось, хозяин точно не знают кто, но он его весь внутри расписал совершенно чудесными фресками. Он называется «Дом со львом», потому что там лев совершенно человеческим лицом. Mm-hmm. Это старообрядческий был дом, mm-hmm. и вот его, да, силами абсолютно молодых людей, молодежи, дом восстановлен. Туда можно приехать, и там удивительные совершенно рисунки. Они такого вот... Ну, это то, что называется примитивный стиль. Такой наивный, да, он как бы... Вот, и они разные, не будем сейчас высокословеческие термины. Да, он очень мил, этот лев. Вот прям, да.
7: Сейчас, я найду. Мне это попадалось. Да, да, я знаю, конечно.
6: Очень трогательные библейские образы. Очень, да, милые. Там есть вот четыре евангелиста. Лев, орел, ангел, бык, херувимы. Потрясающее место. То есть, да, да, можно вот туда заехать.
3: Так, образец очень хорошего наивного искусства.
6: Да, да, оно очень милое. Оно прям душевное такое. Вот. И вот действительно случайно обнаружили и сохранили.
3: Напоминает, что да, когда тебе где-нибудь... Родители сказали, твоя комната на даче обычно в деревне, делай, что хочешь. Да, вот хочешь
6: Ну вот да, вот есть талантливые творческие люди, но, конечно, с точки зрения искусства, Хвалынск в первую очередь связан с именем Кузьмы Петрова Воткина. Он родился в этом городе, самый знаменитый его уроженец, в 1878 году. И отец его был сапожником, мама у него шила, работала у купцов. Он купил дом для своих родителей, где сейчас его музей, в 1905 году купил. И дом этот он купил, потому что там нет ни одной глухой стены. Там везде есть окна. И вот, как он сам говорил, солнышко, если оно есть, то оно вот целый день и круглый год этот дом все время освещает. И там очень так вот симпатично. И вот немногие знают, а Кузьма Петров-Воткин, он вообще ценил очень свое волжское происхождение. Он даже как-то вот на творческом вечере сказал, что родился я на Волге, а рождение на Волге уже указывает на что-то такое особенное. То есть это то, что вот человеческий глаз художников, она угу. воспитывает. Вообще Хвалынск, он расположен как бы внутри, вот немножко так вокруг холмы, как, получается, как чаша такая. И многие, вот, ну и сам, собственно, выходит. Художник, он говорил, что его знаменитая сферическая перспектива, вот если мы посмотрим на его картину, у него как бы все они так вот вогнуты сделаны. Вот она во многом сформирована вот этими пейзажами, которые его окружали с детства. И вот немногие знают, что он написал книгу еще, Петров Воткин. У него есть автобиографическая книга, которая называется «Хлыновск». Как раз по старому названию жителей города. И он там дал такой очень интересный обобщенный образ уездного города, настоящего уездного города. Там в этом музее есть подлинные работы Петрова Воткина, включая «Мать знаменитую», наброски к «Купанию красного коня», оригинал в Третьяковской галерее. Ну и вот там все это можно посмотреть. Обязательно стоит зайти. Хвалынский краеведческий музей, ну это наша любимая тема, наверное, да, Денис Евгеньевич? В каждом городе всем очень советуем заходить в краеведческий музей. Конечно. Потому что никогда мы ничего не узнаем просто из интернета настолько, как нам расскажут в музее, и там работают удивительные люди. Как правило, это подлинные энтузиасты, которые знают очень много, рассказывают с удовольствием, и поэтому всегда ходим в краеведческий музей, все это рассказываем. А этот музей еще и старейших, один из такой в Поволжье. Он основан был археологом и орнитологом Михаилом Радищевым. Это правнук того самого Александра, который написал «Путешествие из Петербурга в Москву», который, по отзывам Екатерины II, бунтовщик хуже Пугачева. Вот. Находится в таком симпатичном купеческом особняке. И там есть очень хорошая палеонтологическая коллекция. То есть можно посмотреть. А вообще в этом регионе встречается очень много ископаемых, потому что там раньше было такое древнее Сарматское море, которое ушло. Это огромное-огромное такое. То есть это море, которое было примерно, там, по-моему, 11, что ли, 14 миллионов лет назад от Вены до Тяньшаня. Угу. Огромное просто. Это вот все была такая поверхность. Соответственно, вот там можно все это посмотреть. Пожарная каланча. Интересна она тем, что она как была построена в самом конце 19 века, она функционирует по назначению до сих пор. Там так и находится пожарная бригада. Да, да, пожарные там живут, работают, ну, смены несут. То есть вот это интересно. Национальный парк Хвалынский. Вообще на Волгу, конечно, мы едем за природой прежде всего. История, безусловно, но и природа. Национальный парк Хвалынский – это огромная территория, общая 26 тысяч гектаров. Один из совершенно потрясающих экотроп, может быть, сейчас уже больше сделали. Там заповедный край, например, по гребню древних меловых гор, по дну древнего моря называется тропа, но она на самом деле проходит по сосновому лесу. Это вот как раз и было дном этого моря, и там тоже вот можно найти всякие ракушки, окаменелости, вот что-то такое, это все встречается. 300 родников, как говорят, у каждого свой вкус. Пещера монаха есть, музей пчелы, дом сурка, то есть что-то вот такое, ну, очень интересное. Да, детям будет интересно очень.
3: Все по классике.
6: Да. Ну и поскольку времени у нас не так много, мы, Денис Евгеньевич, с Данилом Викторовичем кормим яблоками хвалынскими, угу. знаменитыми, очень вкусными, даем с собой, чтобы они у нас не мешали нам.
8: Сыпьте больше.
6: Все время стараясь зайти куда-нибудь поесть. Ну а кто поедет в августе-сентябре, напоминаем, что проходит фестиваль «Хвалынские яблочки», где вот эти яблочки все можно угу. будет попробовать. А мы с вами перепираемся в Вольск. Вольск тоже 1780 год, Екатерина II на основе бывшей, ну, такой старого поселения 17 века рыбацкой деревни. Название менялось, оно было Волгск, Волжск, Вольск по-разному. И здесь уже немножко все по-другому, потому что если Хвалынск, он такой деревянный больше такой вот, да, город, то Вольск чуть-чуть другой. Там тоже было много богатых купцов, но там еще были военные поселения. То есть там сложилось так, что туда уезжали либо дворяне, заниматься таким вот хозяйством, тоже развивать регион. И там квартировали военные. Соответственно, туда пришла мода на строительство как бы из Петербурга. Соответственно, там больше каменных таких домов, и больше они в таком вот классистическом стиле. То есть он совершенно другой. Вроде вот города недалеко, они совершенно такой другой. Соответственно, вот местные эти купцы, Сапожниковы, Брюхановы, Мясниковы, они все соревновались не столько разгульным каким-то, может быть, образом жизни, но, опять же, старобрядцы этим не увлекались. А вот постройка таких домов. Поэтому облик у города совершенно другой. Гуляем, наслаждаемся.
7: Более городской.
6: Да-да-да, вот он совершенно другой. Это цементная столица. Там был огромный такой цементный завод. Он потом переехал в другое место. А вот карьер остался. И там очень красиво, очень удивительный пейзаж, вот этот, ну, уже заброшенный, получается, этот карьер меловой. Очень красиво, потому что эти места богаты известняком, вот этим мелом, ну, как нам выглядит, как мел, да, и глиной. Это то, что нужно как раз для производства цемента, потому что известняк с глиной смешиваются, добавляются разные добавки, потом все это дело перемешивается и запекается, получается такой клинкер, так называемый, потом его резко охлаждают, чтобы минералы сохранились, и уже дробят, и получается цемент. То есть вот такая вот история. Вот. Соответственно, здесь вот это вот все есть. Гостиный двор, там это такая визитная карточка, гуляем. Все, вообще весь практически город, ну, построен на деньги купца Василия Злобина. Он такой градообразующим был купцом здесь. Но можно много чего тоже посмотреть. Особняк купца Менькова есть красивый, там находится картинная галерея, очень, кстати, неплохая, можно туда зайти. Троицкий собор и колоннада. Это такой, ну, поздний классицизм. Он был полностью перестроен, потому что сама церковь относилась, ну, к 1809 году, потом был разрушен, там стоял памятник Ленину, и в 2009 году полностью восстановлен. Но он очень красивый, действительно красивый. Отдел природы краеведческого музея тоже очень интересный, всякие вот эти ископаемые штучки, и при нем ботанический сад, где тоже очень приятно погулять. Меловые карьеры вот эти, да, про которые мы говорили, так называемая Вольская Швейцария, она так и называется, потому что это заброшенные карьеры, у них совершенно потрясающий масштаб. Из-за того, что перестали, да, откачивать воду, на дне образовалось красивое озеро, то есть вода стала скапливаться, и там действительно очень-очень красивое место, да. Единственное, да, там очень красиво. Единственное, вот кто поедет из наших слушателей, обращайте внимание, что это все-таки где-то бывшая, где-то действующая промзона. Поэтому с подъездами надо, ну, дорогу смотреть внимательно. Но это очень красиво, правда? Это того стоит.
3: Это очень красиво.
7: Да. Если бы оно не было зеленое, было бы похоже на какие-нибудь турецкие Памуккале и прочее тоже.
6: Да, да, да, да.
7: Это вот выбеленные. А оно еще и с зеленью. Туда же такие прям голубые озера.
3: Нет, это очень красиво. Это вот удивительная история, когда то, что натворил человек, природа настолько потом разукрасила, что это стало прекрасно.
6: Да, это стало удивительное место совершенно, и вот туда стоит съездить, поэтому мы туда едем.
7: Мне вот сейчас стало интересно, что там зимой происходит с этими озерами. Логично, что они замерзают. Там, наверное, какие-то массовые катания происходят.
6: Ну, массовые, туда не так легко добраться, чтобы там были массовые. То есть, насколько я знаю, там вот такой прям центральной дороги, чтобы все приезжали, это было место городского гуляния. Нет, может быть, если у нас есть слушатели из Вольска, расскажите нам, да, что происходит зимой, и можно ли там, скажем, покататься на коньках. Такой вот вопрос. Вот, ну и опять же, природа, мы можем съездить на теплоходике, на Змеевы горы. Это такие нависающие над водой, как утесы такие. По легенде, это был змей большой, которого великан изгнал, разрубив на несколько частей. И вот, собственно, он окаменел сразу после этого. Это очень красиво выглядит. Можно сверху подъехать, а можно на кораблике. И вот снизу они, как бы, получается, над вами почти нависают. И это очень такая красивая картинка. Ну и вот, собственно, если Хвалынск у нас, это такая деревянная сказка, живопись, художественное место.
3: То сейчас у нас перемена.
6: И мы поедем в Саратов.
3: Да. Перемена, товарищи!

0: Родителю и ребенку порой нужно помнить о том, что далеко не все решения связаны с выбором жизненного пути.
1: Никита Карпов, психолог.
2: Так говорит «Маяк».
3: Как выглядит идеальный семейный отпуск?
4: Утром – выставка в Русском музее или экскурсия по Петропавловской крепости. Днем – прогулка вдоль живописного канала с вкусным обедом на террасе уютного кафе. Вечером – театральная премьера. А ночью, конечно, разводные мосты. В Санкт-Петербурге каждый день может стать идеальным.
3: Напишите сценарий для своего идеального отпуска с помощью официального туристского портала visitpeterburg.ru. 0+.
5: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
6: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: в Москве 12:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военные в Константиновке успешно продвигаются, завершают зачистку Первомайского района. Освободили 172 здания, уничтожили до 40 военных ВСУ, сообщили сегодня в Минобороны. Противник за сутки потерял более 235 боевиков в зоне действия российской группировки «Север». ВСУ нанесено поражение живой силе техники в районах населенных пунктов Екатериновка и Лужки Сумской области. В Харьковской области киевский режим понес потери в районах населенных пунктов Рубежная, Ивановка и Варваровка, говорится в сводке военного ведомства. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 15 управляемых авиабомб и 540 беспилотников ВСУ самолетного типа. Российские аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива для реализации запланированной программы авиаперевозок. Она выполняется в штатном режиме, сообщили РИА Новостям в Росавиации. В настоящее время и в начале июня в ряде аэропортов на юге и в центре России вступили в силу рекомендации по заправке самолетов авиатопливом. Такие рекомендации действуют в аэропортах Минеральных Вод, Махачкалы, Нижнего Новгорода и других авиагаванях. Они касаются иностранных перевозчиков, которым теперь запрещено заправляться в российских аэропортах впрок. Ситуация с поставками энергоресурсов в аэропорты находится на постоянном контроле российских авиационных властей и руководство аэропортов, отметили в Росавиации. Празднование Дня России в столице прошло без происшествий. Мероприятие посетили более 140 тысяч человек. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Росгвардии по Москве. Там отметили, что все места, прилегающие к площадкам проведения праздничных мероприятий, были заблаговременно проверены специалистами инженерно-технического отдела ОМОН «Авангард» с помощью служебных собак. Акватории Москвы-реки, а также объекты транспортной инфраструктуры находились под контролем сотрудников транспортного ОМОН «Меч», рассказали в ведомстве. Предупреждение МИД России о том, что российским гражданам следует крайне осторожно относиться к поездкам в Таиланд из-за угрозы задержания по запросу США, связано с традицией Вашингтона распространять американское законодательство на весь мир. Об этом ТАСС сообщил посол России в Таиланде Евгений Томихин. По его словам, многие люди связаны с высокими технологиями, кибербезопасностью, различными современными платежными инструментами. И, конечно, американцы могут найти повод, чтобы обвинить того или иного человека в нарушении американского законодательства, сказал дипломат. Томихин отметил, что предупреждение МИД России является своевременным, поскольку необходимо, чтобы российские граждане заблаговременно принимали меры для обеспечения личной безопасности при поездках за рубеж. Сезон дождей надвигается на Москву. Пасмурной будет вся следующая неделя. После аномальной жары столбики термометров начнут ползти вниз. Сегодня еще тепло, после обеда до 28 градусов. Однако после полудня небо затянет тучами. Ожидаются осадки, местами прогремят грозы, возможен даже град. Как рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова, температура продолжит падать. Завтра она приблизится к климатической норме июня, а в понедельник опустится ниже 20-градусной отметки. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью 10-12, днем в городе максимум 22 градуса. В Москве облачно с прояснениями. Завтра возможен кратковременный дождь, местами гроза. Предстоящую ночью в городе 13-15, в Подмосковье до 16 градусов. Днем максимальная температура в столице 19-21 градус.

0: Новости спорта.
1: В эфире Данил Моногаров. Здравствуйте. Главный тренер хоккейного ярославского «Локомотива» Дмитрий Квартальнов не обсуждал с руководством клуба возможное подписание Вадима Шипачева. 9 июня 39-летний форвард перешел в «Салават Юлаев». По словам специалиста, об игроке много говорить не надо, он пригодился бы любой команде. С 2024 года Шипачев выступал за «Минское Динамо», которое до конца прошлого сезона тренировал Квартальнов. Форвард набрал 42 очка в 64 матчах КХЛ 25-26. В 8 играх Кубка Гагарина нападающий забросил одну шайбу и отдал 4 результативные передачи. 26 сейвов хоккейного вратаря Артура Ахтямова помогли Торонто обыграть Чикаго в первом матче финала АХЛ 4-2. Вратарь фармклуба «Каролины» Амир Мифтахов отразил 21 бросок из 24. Торонто повел в серии со счетом 1-0. Следующая встреча состоится 15 июня. Международный турнир по легкой атлетике «Кубок сильнейших спортсменов России и Белоруссии» в этом году пройдет в подмосковном Жуковском. Турнир состоится в июле с 3 по 5 число. Подробности у Егора Новикова.
2: На чемпионате мира англичане стартуют поединком с хорватами. Встреча пройдет 17 июня в Далласе. И всего за несколько дней до этой игры родоначальники футбола лишились экипировки. Интернет-издание Foot Mercato сообщает, что во время перевозки багажа из Флориды на базу сборной Англии в Канзас-Сити большую часть вещей украли. В частности, были утеряны бутсы, мячи и ключевое снаряжение, которое использует технический персонал команды. Британская газета Daily Mail утверждает, что кражи экипировки могут быть причастны водители фургона, на котором перевозили вещи английской сборной. В департаменте полиции Канзас-Сити, в свою очередь, заявили, что расследование продолжается, но уже задержаны двое подозреваемых в преступлении. Впрочем, ничего удивительного в этом воровстве нет. РИА Новости изучила статистику преступлений и выяснила, что база сборной Англии по футболу находится в одном из самых опасных городов США. Общий показатель насильственных действий в Канзас-Сити почти в 4 раза больше, чем в среднем по стране.
1: Приносим извинения. Сюжет про турнир по легкой атлетике будет уже в следующем часу. Российский легкоатлет Данил Лысенко заявил, что изменит тренировки в случае допуска на Олимпиаду. В январе спортсмен выиграл турнир по прыжкам в высоту в Челябинске, преодолев планку в 2 метра 33 сантиметра. Ему принадлежит лучший результат сезона в мире. По его словам, сейчас в занятиях присутствуют сдерживающие факторы, но как только появятся перспективы выступать на международных стартах, процесс подготовки усложнится. А у меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
0: Санкт-Петербург. Город, который умеет удивлять даже тех, кто бывал здесь десятки раз. Прямо сейчас. Самые необычные и интересные факты о северной столице. В Петербурге есть своя Слоновая улица. Раньше Суворовский проспект назывался именно так. По ней вели гигантов на водопой к Неве. Неподалеку находился Слоновий двор, где содержали животных, подаренных российским императором. Есть версия, что знаменитая басня Крылова «По улицам слона водили» навеяна как раз этим зрелищем. Теперь и вы это знаете.
3: Театр HD представляет на большом экране спектакль «Евгений Онегин» в постановке Егора Перегудова со сцены Московского театра Маяковского. Весна и зима в душе и на сцене. Лед и пламень, смех и слезы, ирония и драма. Изящный флирт с романом Пушкина и искренний журнал. В афише кинотеатров с 21 июня. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
5: Иван Охлобыстин, Павел Прилучный.
6: Товарищ Федор, ты помилуйте, по-аборатски, а?
5: Кристина Асмус.
7: Какой век на дворе?
8: 17-й от Рождества Христова.
5: Александр Самойленко.
9: Ты будешь первой русской жена у моего сына.
5: Мария Миронова.
10: 3, 2, 1.
5: И Милош Бикович.
11: Мы отправляемся в поход.
5: В главной комедии страны «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.

0: хочу все знать.
1: Речное путешествие. Волга. От истока к устью.
2: Продолжаем плыть по Волге в составе группы «В полосатых купальниках». Данил Лукин, Денис Николаев, Ольга Хлопонина. Где мы застряли?
3: Мы проплыли Вольск.
4: Мы Вольск. Мы поели ухи в Вольске.
2: Не было, неправда.
3: Мы не
2: никто
3: говорили.
2: Нас не кормил.
3: Это где все, наша уха?
2: Не верьте им.
4: Вы убежали на перерыв, а я за вами
2: доедала,
4: бегом
2: да.
4: Сухой. Да, у нас очень короткое, мало времени, но мы в Саратове. Пока вы обедали, друзья, мы уже, наш теплоходик привез нас в Саратов. И это, конечно, уже прямо вот такой большой столичный город. То есть после камерных, маленьких, уютных Вольска, Хвалынска, это уже прям такой столичный город на Волге с большим количеством населения, с таким серьезным историческим центром. И здесь, ну, совсем другое настроение, опять же. А сторожевой форпост, опять же, начало, как и у многих городов на Волге, основан в 1590 году как крепость для охраны Волжского торгового пути. Достаточно долгое время он был вообще вольным таким городом, то есть это была точка, куда стекались вот всякие беглые, вольные авантюристы, скажем так. Вот. А потом стал центром колонизации Поволжья. Трижды основывался в разных местах практически. Вот с 1674 года в нынешнем месте на правом берегу Волги. Столица Поволжья, купеческий рай. В общем, Екатерина тоже уделяла этому много внимания, потому что ей, конечно, не нужно было, чтобы вот этот беглый люд селился, и в том числе вот немцев и пригласили поэтому. То есть здесь наследие такое не только русских купцов, но и немцев. Колонистов, это, я напомню, потомки немецких колонистов, которые еще с 18 века селились в Нижнем Поволжье, потом вот они стали так называться. Но вот история их, в общем-то, испытала большие трудности уже после начала Великой Отечественной войны. Саратов. Ну, прежде всего, здесь, да, немножко отключимся от еды. Саратовская гармоника. Есть такой феномен. Удивительный музыкальный инструмент. Это гармоника. Она очень красивая внешне, но ее особенность... у нее есть колокольчики. И получается, что вот такой серебристый перезвон она дает. То есть здесь как бы ритмика соединяется с мелодикой. Это совершенно уникальная история. Если вот на нее посмотреть, они находятся, колокольчики, на корпусе инструмента. То есть вот сбоку, посмотрите, они как бы колокольчики не в таком вот виде, а вот такие, как, ну, звоночки. И вот когда гармонист играет, но это называется саратовский перебор, и это умеет делать не каждый. Ходит даже такая анекдотическая история, что на какой-то выставке президент подошел к стенду, где была вот такая гармоника, и она очень красиво выглядела, и он попросил, чтобы продемонстрировали, а никто не сумел, потому что не умеет, не мастеров. На тот момент не было. Но благодаря энтузиастам местным это все возрождается, и есть, и, во-первых, памятник стоит гармонике, это и в музеях. Два музея в Саратове есть посвященные этой уникальной гармонике, и проводятся концерты и фестивали. Поэтому вот кто будет, обязательно послушайте. Это действительно удивительный звук, удивительный инструмент, необычный. Он, вот, насколько я знаю, в коллекциях там, ну, даже мировых коллекционеров, кто собирает разные музыкальные инструменты, он присутствует. Потому что действительно уникальная такая история. Вот. А Парк Победы – это обязательная точка, конечно, для программы. Там такой комплекс «Журавли» памятный, красивый, три такие стеллы и птицы. Музей под открытым небом, где есть всякая военная техника. Детям будет интересно, потому что там можно все трогать, все смотреть, везде залезать, и дети это все дело любят. И музей трудовой боевой славы там же находится. Там есть тоже такая довольно уникальная экспозиция, настоящий медицинский вагон, санитарный вагон, и там все показано, как это все было. Потому
2: как устроено было.
4: Да, потому что труд медиков во время Великой Отечественной войны, он, конечно, переоценен быть не может. Это в очень сложных условиях и потрясающее дело. Вот можно посмотреть все там, как это было. В самом городе есть такой саратовский Арбат. Можно по нему погулять. Там есть ретро-трамвайчик «Семен», который называется, да, в него можно зайти. Дом музея Павла Кузнецова. Это наш знаменитый художник. Один из ключевых мастеров русского символизма. Член организации объединения «Голубая роза», мы как-то с Денисом Евгеньевичем рассказывали.
2: Было, да,
4: мы с вами целый эфир делали, да, да. Вот он родился в Саратове в семье иконописца, и вот как бы в его творчестве символизм Борисова Мусатова соединился потом с его поисками. Он ездил много в Среднюю Азию, и получилось, что у него такой с восточным колоритом довольно интересные работы. Да,
2: я
4: да.
2: нашел, когда этот эфир был, как
4: даже так.
2: 4 сентября 2022 года.
4: Вот.
2: У нас тема называлась «Символизм, как художники «Голубой розы» показывали запредельное». Так что можно найти на медиаплатформе, смотрим
4: да,
2: в любое
4: да.
2: время.
4: Да. Мы с вами с Алексеем Алексеевичем делали вот
2: да,
4: этот эфир.
2: Да.
4: Вот. А «Парк покорителей космоса», конечно. Помимо всего прочего, это Саратов. И это вторая родина Гагарина, о чем он и говорил. Потому что здесь он учился, и здесь он приземлился, собственно. И вот там находится место с такой экспозицией, с экскурсиями, которое этому посвящено. А еще есть там фестиваль археологии и реконструкции УКЕК, так называемый.
2: УКЕК.
4: Это, да, древний ордынский, золотоордынский город с уцелевшими такими вот фрагментами какими-то. Это очень интересно. В сентябре будет проводиться этот фестиваль исторический. Очень тоже любопытно, кто получится, может туда сходить. А еще Саратов силен детским театром. Считается, что это старейший театр, детский, именно ТЮЗ. С 1918 года он действует, и там действительно хороший спектакль, есть и взрослые, и детские, поэтому в театр тоже можем обязательно зайти. Из природы утес Степана Разина, и энтузиасты сравнительно недавно, современное уже искусство, так сказать, поставили там трон. Трон Степана Разина, как бы, да, можем посмотреть. Ну, вот обрывистый такой участок Волги, можно туда сходить и посмотреть. Еще есть лимонарий, поэтому...
3: Лимонарий.
4: Лимонарий.
2: Это лимонад?
4: Лимоны.
3: А лимоны?
4: Да, там такая большая, очень симпатичная оранжерея, там еще зверушки всякие есть. И там всякие экзотические растения. Не только плоды, там можно и купить саженцы, посмотреть и узнать, как за ними ухаживать. Но это вот такое экзотическое, удивительное место. Поэтому вот здесь мы, наверное, чем мы покормим Данила Викторовича с Денисом Евгеньевичем? Ухой. А уху мы нальем, знаете, с вами куда? В саратовский калач. Саратовский калач – это такой особый хлеб, высокий.
3: Который наливают супы.
4: Нет, его можно просто есть, он сам по себе очень вкусный, он внутри мягкий, сверху такая хрустящая корочка. А можно вытащить серединку и туда налить уху. Такой тоже будет вкусно.
3: Еще лимончиком.
4: А закусить сверху. Лимончиком, да. Да-да-да.
3: Ой.
4: Да, и это вкусно. Поэтому я думаю, что нагулявшись и насидевшись на троне Степана Разина, считается, что, кстати, персидскую княжню-то он тут и угробил.
3: Вот, да, я как раз об этом думал.
2: Скажите, это которая в набегавшую волну?
3: Да-да-да.
4: Именно
3: очень,
4: там он
3: очень
4: её, да,
3: эффектное, конечно,
4: туда
3: место.
4: Туда и отправил.
3: А обрывы...
4: Красиво.
3: Да.
4: Красиво,
2: я недавно, конечно, эту песню... Ну, как-то все последние годы она в голове только была вот начало
3: из-за острова.
2: Продолжайте. Вот. А когда я ее тут... Кто-то из моих любимых исполнителей ее в каком-то альбоме исполнил или еще что-то, я ее вдруг внимательно послушал впервые за долгие годы.
4: Ага.
2: Какая грустная, тоскливая история, да, в этой песне. Она же очень...
4: Ну, конечно,
2: печальная.
4: Что ж там веселого-то? Все не сбылось, ничего не сложилось.
2: Да.
4: Не наше настроение. Нет. Обращаем внимание, здесь смотрим, конечно, под ноги, потому что этот обрыв, там выходят меловые породы 90-100 миллионов лет возраст. Соответственно,
3: они очень сыпучие, в смысле,
4: они очень
3: хрупкие,
4: сыпучие, да.
3: Да.
4: И, во-первых, они могут быть сыпучими, они могут быть скользкими, если попадает вода. Но там еще интересно, потому что выходят вот эти все, да, ископаемые какие-то ракушки можно найти, такие любопытные вещи. Поэтому смотрим под ноги.
3: Я так полагаю, что там, если спуститься как-то не с утеса смотреть, а спуститься, там что-то подобие пляжей есть.
4: Ну, там...
3: То есть заход в воду там вполне себе человеческий, а не обрыв такой, не стеной.
4: Но будьте аккуратны, говорят, Степан Разин там держал пленников.
3: Есть, в воде?
4: Во врагах. Так что ведем себя осторожно.
2: Так. Чтобы не произошел никакой
4: Денис
2: неожиданный случай.
4: Да и дайте лимон. Потому что нас ждет Камышин.
2: Очень, вот я доел лимон, очень кислый.
4: Ага.
2: Камышин — это прекрасный город.
4: Это уже другая область, это Волгоградская область.
2: Насколько помню, там был такой клуб футбольный, текстильщик из города Камышин. Вернемся через полторы минуты.

0: «Маяк». Реклама.
1: Строительная бригада выполнит любые строительные работы из своего материала. Скидка 20% пенсионерам и семьям участников СВО. Телефон 8-951-161-94-33. ВАО «Колымская россыпь» требуется. Машинист бульдозера. Заработная плата 250-450 тысяч рублей в месяц. Машинист экскаватора. Заработная плата 250-300 тысяч рублей в месяц. Водитель карьерного самосвала. Заработная плата 220-300 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство. Работа в Магаданской области. Оплата авиаперелета к месту работы и обратно. Проживание, питание, спецодежда за счет компании. Телефон 8-924-690-1358.
2: Поляна на Тухачевского 50. Сайра Доброфлот 159,90. Тушеная говядина «Армейский запас» 179,90. С 10 по 16 июня 2026 года.
3: Алло, пап, я ключи потеряла. Не могу в машину попасть. Что делать?
4: Солнышко, не паникуй. Позвони в Корунд. Они точно помогут.
3: И машину откроют, и новый ключ изготовят.
4: Конечно, с заводской точностью.
5: Изготовление и ремонт автоключей, чипов, даже при полной утере. Копирование чипов для автозапуска. Ремонт замков и ключей зажигания. А также запчасти в наличии в мастерской Корунд на Ленина 119.
3: А телефончик скажете?
5: 56-21-21.
6: Здравомыслящие люди, здравомыслящие. Программа для тех, кто заботится о своем здоровье.
7: Сегодня у микрофона Кузбасского радио Ольга Кадникова. Здравствуйте, дорогие друзья, заботящиеся о своем здоровье. В нашей стране по 14 июня по инициативе Министерства здравоохранения идет неделя информирования о том, как важно и полезно быть физически активным, бодрым, чтобы чувствовать себя в своей тарелке каждый день. И в каждом возрасте что-то для этого потребуется делать. Об этом нам пояснит сегодня Валентина Карпова, заведующая отделом Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Валентина Владимировна, приветствую. Здравствуйте.
8: Добрый день всем.
7: Все же помнят про Обломова. Его пребывание на диване тоже все помнят. А ведь в начале романа Илье Ильичу всего 32 года. И писатель Гончаров описывает его как мужчину средних лет, который из-за своего крайне пассивного образа жизни уже выглядит обрюзгшим и изнеженным. К чему сейчас ведет недооценка физической активности?
8: Правильно заметили, что да, малоподвижный образ жизни или гиподинамия, естественно, она приводит к развитию различных заболеваний, к ослаблению мышечной системы, так скажем, к быстрому старению организма, да? Сегодня учеными доказано, что физическая активность гораздо сильнее влияет на скорость старения, чем генетика, доказывается научными исследованиями. По подсчетам ученых, уже сегодня человек может дожить до 100 лет. Это далеко не предел, и мы знаем прекрасно, что есть у нас долгожители, которые живут и 120 лет, и больше.
7: И бодры.
8: И ведут активный образ жизни. И наш нацпроект «Продолжительная активная жизнь», да, об этом говорит, и мы все прикладываем к этому усилия, имею в виду медицинские работники. Вообще все население должно в этом понимать. Лучший способ восстановить и защитить себя от факторов старения – это, конечно, физические упражнения. Почему? Потому что физкультура, она активирует механизмы, которые необходимы нам для восстановления ДНК нашего. Чтобы оставаться молодым и энергичным, совсем нет нужды, конечно, бегать какие-то ультрамарафоны, проводить там часы в тренажерном зале. Здесь любая физическая активность, любая, она будет полезна. Главное – выработать привычку у себя быть активным хотя бы 30 минут в день. И главное, чтобы это было максимальное количество дней. Ну, желательно, конечно, каждый день. Если это войдет в привычку с малых лет и до самой глубокой старости, то человек поживет долгую и активную, счастливую жизнь, и здоровую, самое главное.
7: Давайте подскажем, что 30 минут в день можно разбить по 5 минут даже.
8: Конечно. Это норма 30 минут в день, да, считается, ну, минимальное количество. Но это же не говорит о том, что вот мы 30 минут непрерывно должны заниматься. Мы должны это сопоставлять со своим режимом работы, со биоритмами, да, жаворонок или сова. Или в утренние часы заниматься, или на вечернее время это отложить, занятие, да. И любой вид физической активности, что бы мы ни делали, это работа по дому, это ходьба, поднятие по лестнице, езда на велосипеде, танцы. солнце, уборка дома, все что угодно, то есть любое движение, совершаемое нашими скелетными мышцами, это и есть физическая активность. Поэтому можно, конечно, разбить эти 30 минут по 10 минут, по 5 минут.
7: Антон Владимирович, если низкая физическая активность, то часто человек имеет избыточную массу тела, у него повышен холестерин, еще какие показатели здоровья страдают?
8: Конечно, здесь будет страдать и сердечно-сосудистая система, и мочевыделительная система, и желудочно-кишечная, да практически весь организм, и даже наш мозг, потому что каждому органу нужен кислород, нужна энергия.
7: Нужно качать кровь.
8: Да, а это достигается только благодаря активным физическим упражнениям, активной физической нагрузке.
7: То есть низкая физическая активность – это фактор риска развития всяческих заболеваний организма.
8: Да-да. И вы знаете, ученые проводили исследования, и они доказали, что низкая физическая активность, она вызывает более 40 хронических заболеваний у человека. Представляете, то есть в каждой системе нашего организма могут быть какие-то отклонения.
7: Неполадки,
8: конечно.
7: Как с помощью физической активности получить дополнительные преимущества для здоровья?
8: Смотрите, в любом возрасте мы выполняем какую-то работу, целесообразно делать перерывы. Всегда надо ориентироваться на состояние своего здоровья, да. Учитывать, есть или нет хронические те или иные заболевания, какие-то отклонения от нормы, да, и смотреть на свое самочувствие. Если вам нагрузка, вы что-то выполняете, какую-то работу, либо какую-то там физическую активность, либо идете, либо еще что-то, да, поднимаетесь по лестнице, и вы чувствуете, что вам тяжело дышать, появилась одышка, в общем, вам тяжело.
7: Тогда геройствовать не надо.
8: Надо, да, и никаких, так скажем, себе целей непреодолимых не надо ставить. Все в меру своих возможностей надо делать, соответственно возрасту и, соответственно, состоянию здоровья. И здесь самое главное, если есть какие-то уже у человека хронические заболевания или отклонения в состоянии здоровья, то обязательно нужно проконсультироваться с врачом перед тем, как приступать к физическим каким-то серьезным упражнениям. Потому что самому очень трудно рассчитать нагрузку иногда бывает, и люди есть такие, которые хотят достичь всего и сразу, каких-то успехов, победить там, снизить холестерин, снизить массу тела, позанимавшись там неделю, месяц. Конечно, результатов сразу через месяц мы не увидим таких, допустим, снизить объем талии или снизить массу тела. Здесь в комплексе надо делать.
7: Потому что это все накапливалось не месяц, а больше.
8: Может быть, даже не годами. Вот, поэтому здесь, конечно, нужно понять, что это процесс длительный, и самое главное, это должно быть постоянно. То есть нагрузка должна быть постоянной. Только тогда будет эффект, тогда мы это заметим. И чтобы любая физическая нагрузка приносила вам удовольствие. Ведь смотрите, когда мы занимаемся физическими упражнениями, у нас снижается уровень кортизола. У нас появляется после физической любой нагрузки больше выделяется положительных гормонов, да, эндорфинов, гормонов счастья, и получаем какое-то удовольствие, да, после физической такой нагрузки. Поэтому, естественно, надо заниматься тем видом, который вам нравится, приносит удовольствие. Ну, например, вы любите ходить пешком или со скандинавскими палками, пожалуйста. Любите танцевать, танцуйте. Плавать, ради бога, выберите, а из-под палки или смотреть на кого-то, я пойду за компанию, а вам это не нравится, или вы плохо плаваете. Ну, как-то надо сопоставлять. Конечно, лучше заниматься на свежем воздухе. Лето сейчас прекрасное время, когда можно начать заниматься, если вы не занимались. Если вы только начинаете, начинайте с минимальных нагрузок и постепенно их увеличивайте. Смотрите на свое самочувствие. И, конечно, если это дома, то параметрируем помещение. Важную роль играет здесь одежда и обувь, которой вы занимаетесь. Потому что если будет неправильно подобранная обувь тесная или одежда, стесняющая движение, то тоже будет некомфортно заниматься. И еще хотела бы сказать, что есть аэробные и анаэробные упражнения. Здесь надо, конечно, обязательно еще включать силовые нагрузки, да, или кардио.
7: То есть маленькие гантельки надо иметь хотя бы.
8: Да, это могут быть или гантельки. Если нет гантелек, можно взять бутылки обычные, пластиковые, и наполнить их водой, заниматься. Потому что именно силовые упражнения, они позволяют укреплять наши мышцы, а наши мышцы – это все. То есть даже в возрасте уже 60+, там идет снижение мышечной массы тела, и снижение мышечной массы тела, по исследованию ученых, начинается у нас после 30. Идет постепенно, незаметно идет. Поэтому силовые упражнения надо включать всем, не только 60+, а всем, именно в комплекс физических упражнений.
7: Спасибо большое. Саркопению мы не допустим.
8: Нет.
7: Да, сегодня нам об этом рассказывала Валентина Карпова, заведующая отделом Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики. В нашей стране по 14 июня – неделя пропаганды физической активности. В студии работала Ольга Кадникова. До встречи в эфире.
8: Будьте здоровы и активны, и живите долго.
0: В Москве 13 часов.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Бойцы южной группировки в Константиновке ДНР успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района, сообщили в Минобороны. Подразделения войск «Центр» за минувшие сутки нанесли поражение формированиям ВСУ в ДНР и Днепропетровской области. Противник потерял более 315 военнослужащих. Бойцы войск «Центр» улучшили положение на переднем крае, нанесли поражение живой силе техники двух бригад в районах населения. Пунктов Новоалександровка, Доброполье, Новогришино, Белецкая, Красноярская, Донецкая Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Подразделения вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли в зоне СВО более 1400 военнослужащих. Подразделения ВСУ также за минувшие сутки понесли большие потери на всех направлениях.

0: чемпионата Европы на дистанции 1000 метров.
1: Официальное трудоустройство. Работа в Магаданской области. Оплата авиаперелета к месту работы и обратно. Проживание, питание, спецодежда за счет компании. Телефон 8-924-690-1358.
2: Поляна на Тухачевского 50. Сайра Доброфлот 159,90. Тушеная говядина «Армейский запас» 179,90. С 10 по 16 июня 2026 года.
1: Строительная бригада выполнит любые строительные работы из своего материала. Скидка 20% пенсионерам и семьям участников СВО. Телефон 8-951-161-94-33.
3: Телефон рекламной службы 549928 и 545469. Код города 3842.
4: Ежедневник. День в череде событий.
5: На календаре 13 июня. Сегодня можно отметить несколько праздников, пусть и неофициальных. Например, День Божьих коровок. Возник в начале 2000-х по инициативе экологов и энтомологов из-за сокращения популяции полезных насекомых. Божьи коровки из семейства жуков. Их можно встретить практически по всему земному шару, за исключением Антарктиды и зон с многолетней мерзлотой. Известно свыше 8000 видов, и во многих странах это насекомое считается вестником удачи, вдохновляет художников, ювелиров и дизайнеров. Еще 13 июня в мире отмечается День швейной машинки. В 1790-м британский инженер Томас Сент получил патент на конструкцию первой швейной машинки. Предназначалась для сшивания кожи и парусины. Интересно, что прототип швейной машинки придумал еще в 15 веке Леонардо да Винчи, однако существовал он лишь на бумаге и никогда не был реализован. 13 июня в 1892 в Киеве пассажиров начали перевозить электрические трамваи. Маршрут шел по крутому Александровскому, ныне Владимирскому спуску, чтобы заменить конки, которые с тяжелыми подъемами не справлялись. Транспорт спроектировали американские специалисты, но произведен он был братьями Струве на подмосковном заводе. Это были первые трамваи такого типа в Российской империи. 1895 год. На трассе Париж-Бордо-Париж прошла первая в истории автомобильная гонка на скорость. До этого проводились лишь автопробеги на надежность, где оценивался сам факт преодоления дистанции. Первым к финишу пришел французский инженер и пионер автомобилестроения Эмиль Лавассор. Гонку выиграл на двухместном автомобиле собственной конструкции с двухцилиндровым двигателем. Преодолел всю трассу в 1178 километров практически без сна и отдыха, проведя за рулем 48 часов 48 минут. 1912 год. Российская империя. В Москве открыли музей изящных искусств. В те годы носил имя Александра III. Ныне место известно как Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина. Пушкинский музей. В Кузбассе 13 день июня с трепетом встречали в 1930-м. Тогда, мечтая о росте будущего Новокузнецка вширь и ввысь, в районе соцгорода подготовили и заложили фундаменты сразу 10 каменных домов. То были первые 32-квартирные многоэтажки на проспекте Энтузиастов. Ровно через год Совет народных комиссаров страны утвердил документ о месте строительства Новокузнецка и сам проект планировки города-металлургов. Сегодня день рождения у поселка с романтическим названием Тальжино. В 1949-м была просто новая деревня, в которую жители колхоза «Жизнь и труд» переселили, так как прежняя территория подпала под разработку угольного месторождения. И последователям учения Льва Толстого, коммунарам толстовской коммуны «Жизнь и труд», новое место в Новокузнецком районе пришлось по вкусу. Сибиряки следили и за модой, причем не только по журналам. В 1959-м исполком областного совета принял решение организовать в Кемерове дом моделей одежды. Демонстрация там шла на живых манекенах, и люди своими глазами смогли оценить модные показы, а потом заказать изделия по своей фигуре.
4: Ежедневник. День в череде событий.
1: Кузбасский маяк. Главное о событиях в мире, в стране.

0: стране, в регионе.
1: С понедельника по пятницу в 18.05.
0: Координаты в эфире. Кемерово 102.3 FM. Новокузнецк 103 FM.
2: Маяк.
0: Для контакта с редакцией используйте МАКС. Номер 8-923-533-3505. Повторно обращаем ваше внимание на мессенджер для связи. МАКС 8-923-533-3505.
1: Что такое фриджаз? Чем отличаются барочные инструменты от современных? В чем разница абстракционизма и авангардизма? А не пора ли нам оккультуриться? Самое время. Программа Ольги Шараповой об искусстве.
3: Каковы проблемы типологии импликативных универсалей, используемых в качестве удобной синтаксической конструкции, служащей для указания на различия лингвистических явлений?
4: Короче, забыли, как звучит родная речь? Русский язык для вас – это скучное правило или неинтересный школьный предмет? Тогда вам в рубрику
5: «Радиодиктатура».
4: На защиту великого и могучего встает кандидат филологических наук Евгения Барыша. «Радиодиктатура».
6: О чем говорят животные? Как воспринимают нас и происходящее вокруг? Что им в пользу, а что во вред?
7: Учимся понимать своих питомцев в рубрике «Я и мой хвост».
8: Употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское, значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус. Виссарион Григорьевич Белинский.
9: Переосмысление англицизмов в русском языке. В устной и письменной речи россиян за последние годы увеличилось употребление иностранных слов, большая часть которых заимствованы из английского языка. Например, такое выражение «мастер-класс», хотя по-русски это «урок мастерства». Не странно ли? Или «митинг» – «встреча», «выступление», «собрание», «сходка», «слет». А заезженное «окей» или «ок», недолго думая, я с легкостью переложу на «ладно», «лады», «хорошо», «согласен», «добро». Заметили, как сразу все встает на свои места? Засим не прощаюсь.
10: Эта серия мини-программ как напоминание об истоках родной речи.

0: 15 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Противник не может сдержать натиск вооруженных сил России. В зоне спецоперации переходит к террористическим методам, заявил Владимир Путин на совещании развития Донбасса и Новороссии. Президент отметил, что развивать новые регионы приходится в сложных условиях беспилотной опасности. Глава государства поблагодарил всех жителей Донбасса и Новороссии за мужество и стойкость.
2: Знаю, что трудиться приходится в очень напряженной, непростой, а порой и опасной боевой обстановке у линии боевого соприкосновения в условиях беспилотных атак и обстрелов. Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение идет по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам. Наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту. Хочу поблагодарить за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии. И, конечно, врачей, учителей, работников коммунальных служб, водителей, сотрудников многих ведомств, специалистов, которые на совесть выполняют свои профессиональные задачи, добиваются весомых результатов.
0: Путин отметил, что в Донбассе и Новороссии восстановлено и построено заново более 25 тысяч различных объектов, проложено и отремонтировано свыше 8 тысяч километров автодорог, включая участки трассы «Азовское кольцо».
2: В общей сложности было восстановлено и построено заново более 25 тысяч различных объектов, в их числе школы, больницы и поликлиники, спортплощадки, энергетическая и коммунальная инфраструктура. Введено около 1 000 000 квадратных метров жилья, запущено почти 260 промышленных предприятий, собрано порядка 19 миллионов тонн зерновых. Через широкий набор инструментов и механизмов налажена помощь бизнесу, малому и среднему предпринимательству. Отремонтировано и проложено свыше 8 тысяч километров автодорог, включая участки трассы «Азовское кольцо», современные магистрали, соединяющие наши приазовские регионы. Она призвана улучшить транспортную доступность этих территорий, открыть новые возможности для инвестиций, логистики.

0: сегодня отправились на экскурсию в Музей Победы на
1: воспалением. Флавоноиды есть в меде, обладающие прямым противовоспалительным действием. Вот, ну вот так вот антибактериальные, противовоспалительные, плюс иммуномодулирующие. То есть для людей, выздоравливающих или стремящихся быстрее выздороветь после какого-то инфекционного процесса, после пневмонии, например, ну или ОРЗ, или гриппа, мед очень хорошая вещь. Плюс, опять же, быстро усваиваемые углеводы, которые мы обычно ругаем, но их можно и похвалить. Это именно быстрый источник очень хорошей энергии. Вот. И тогда, когда вот организм в интоксикации, когда организм борется, когда ему действительно нужна энергия, вот здесь мед, конечно, может выручить. Ну и как это всегда бывает, что в каких-то количествах мед полезен, вот, в каких-то количествах он, безусловно, вреден, ну и есть обстоятельства, в которых он скорее вреден, и обстоятельства, в которых он скорее полезен. Ну, например, одна чайная ложка меда в день после еды, я думаю, полезна всем, даже вот тем, кому врачи советуют сахар контролировать. Потому что после еды вот это небольшое количество сахара, оно вряд ли повлияет на обмен веществ. Ну, по крайней мере, вот если там диабет, в этом можно убедиться, измерив уровень сахара. Вот. А так больше... Это вот уже, знаете, когда ожирение, тот же диабет, ну и весь вот этот комплекс метаболических болезней, вот больше нежелательно. То есть человеку после 50 лет, когда есть небольшой, допустим, избыток веса, так называемое абдоминальное ожирение, когда много жира именно в брюшной полости.
2: Но ложечку, да, Михаил Васильевич, ложечку в день ложечку, можно. Да. Михаил Васильевич, еще два вот важных вопроса, вернее, один вопрос. Помимо меда и там разных изысканных продуктов, когда есть там взбитый мед, например, с добавлением каких-то еще там вещей зеленого цвета и с ягодами там и много всякой истории, да, но еще в магазинах, вот в, там у медоделов есть такие вещи, как подмор. Это говорят, вот что в ульях вот пчелы, которые уже не живые, их тоже собирают, да. И в отдельные банки фасуют.
1: Потом перга, есть перга, по-моему,
2: пыльца еще есть, да, вот эти вот гранулированные такие штуки. Вот к этим сопутствующим продуктам медового производства как вы относитесь?
1: Я, откровенно говоря, сложно отношусь, потому что по всем этим продуктам я не встречал хороших доказательных исследований. То есть, как говорят, доказательность невысокая, низкая. Но в народной медицине эти продукты очень активно используются как такие, знаете, биостимуляторы, которые применяются при упадке сил, например, которые применяются при вот, ну, каком-то избыточном возбуждении, вот, что в обиходе называется нервозностью, как вот такое небольшое умиротворяющее средство. Вот. Как противовоспалительное средство. Но, повторю, это традиция. То есть, насколько эта традиция научно подтверждена, сказать трудно, но мы много знаем примеров того, что такие вот традиционные средства, которые там и среди трав имеются, и среди вот, ну, продуктов пчеловодства, которые оказывают свое оздоравливающее действие. Так что вот так мы ответим.
2: Понимаю, понимаю. Михаил Васильевич, как всегда, огромное спасибо. Михаил Васильевич Гинзбург, диетолог, доктор медицинских наук. И, конечно, куда же мы без товарища Шапкина. Павел Сергеевич Шапкин, председатель Национального союза защиты прав потребителей. Павел Сергеевич, как у нас идет дело с какой-то сертификацией, с наклейкой этих самых QR-кодов, чтобы мед наконец-то в магазинах стал подлинным, да, насколько это возможно?
3: Ну, насколько знаю, сейчас маркировка внедряется, потому что у нас, например, по классификатору видов деятельности, например, такое производство искусственного меда, вид деятельности. Значит, очень много организаций имеют соответствующий код. Но я, например, в магазинах не видел ни одного продукта с названием искусственный мед. Я не знаю, может, кто-нибудь видел. Все везде пишут мед, причем цены там отличаются в 5 раз, так сказать, на мед. Там от 300 рублей за килограмм, там, до 1500 рублей за килограмм. И, например, в 2024 году осенью Роскачество исследовало образцы мед, который в рознице продается, и выяснилось, что там 80% не соответствует установленным требованиям вот этого к меду. И производители сделали выводы соответствующие, посмотрели, по каким показателям их проверяют, там, от

0: оказалось, что это в общем-то только два в основном показателя используются для контроля. Это уровень пролина, то есть аминной кислоты, которую пчелы там выделяют, и показатель диастазного числа, то есть это амилаза, фермент, который расщепляет сахарозу на, соответственно, фруктозу и глюкозу, из которой мед состоит. То есть вот они научились это дело подделывать, тут же, так сказать, добавлять там по нормативам необходимое количество пролина, значит, а амилаза, она вообще содержится в самой патоке при изготовлении, например, там, из картофеля, крахмала, там, да, в принципе, из чего угодно можно делать, и при помощи как раз амилазы ее и делают. Поэтому, собственно, диастазное число есть уже в сахарной патоке. А патока стоит порядка 50-60 рублей за килограмм в крупном опте. А мед, я уже называл, 300 рублей за килограмм. То есть очень интересно. Берешь, так сказать, патоку, да, добавляешь в нее там немножечко пролина, причем там какие-то там миллиграммы, да, и, в общем, получается продукт, который по всем характеристикам будет как мед. Вот именно при анализе.
1: Ужас какой, Павел Сергеевич, закреплю вашу мысль, да, гонит картофельный мед. Гениально.
0: Так точно, да, и в итоге...
1: Да-да, я понял, что у нас ложь тотальная, да, в медовом бизнесе, да, но, Павел Сергеевич, а есть у меда, может быть, на, там, Роспотребнадзору на заметку, есть у меда какая-то индивидуальная характеристика, которую, ну, действительно, невозможно подделать? Или у нас ухари на все руки мастера?
0: Есть. Ну вот мы как раз и пытались, значит, по комплексу, значит, характеристик, вот делали мы замеры в начале этого года, по комплексу, значит, вот именно характеристик выловить, все-таки что же за мед, так сказать, является медом, что нет. Ну и у нас, ну, очень, так скажем, максимально подозрительным оказалось 30% образцов. А, значит, остальные как бы под вопросом, потому что это не значит, что они честные, значит, что мы их просто поймать не можем, потому что, ну, реально, так сказать, вот как вы можете поймать, если пчел, например, кормят не пыльцой, а просто той же самой патокой или сахаром, который поставили возле ульев, да, то есть они вообще никуда не летают, зачем летать, если тут вот рядом, так сказать, сахар находится, и это называется медом, понимаете, то, что получается. То есть фальсификаций масса в этом виде бизнеса, поэтому, конечно, нужна дополнительная система контроля. И вот я думаю, что маркировка как-то может повлиять на это.
1: Павел Сергеевич, ну, всегда для меня самый такой веский аргумент – это есть ли что-то Шапкин лично или нет. Вы едите мед, зная вот такое количество подделок? Или вы тоже вот присмотрели себе персонального пасечника, которым приглядываете?
0: Да. Дело в том, что у меня у родственников была пасека, и я сам этот мед откачивал. И я знаю, как должен по вкусу и как вообще должен быть выглядеть натуральный мед. Поэтому, скажем, я чисто по органолептическим свойствам могу определить, то есть похоже это на мед или нет.
1: И, ну, то есть я понимаю, Павел Сергеевич, пока
0: то,
1: не
0: что
1: купишь...
0: я попробовал, то
1: да, да, пока. Да. Да, пока не купишь, не попробуешь, не сравнишь с личным опытом, брать вот так вот тупо слепо в банках, это практически гарантия нарваться на варьё. Павел Сергеевич Шапкин, представитель Национального союза защиты прав потребителей, друзья мои, но ложка чайная настоящего меда в день божественно!
2: Отношения – это та вещь, которая встраивает нас как оправа драгоценный камень. И если мы создали такой мир, в котором можно ни к чему не принадлежать, то мы оказываемся камешком, который не закреплен в этой самой оправе.
3: Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
4: Так говорит «Маяк».

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 16:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин провел совещание по развитию Донбасса и Новороссии. Президент заявил, что все сферы жизни новых регионов должны получить мощный импульс для развития. Это общероссийская задача.
2: Нам необходимо не просто воссоздать и отремонтировать все, что было разрушено и повреждено, а заложить основу для коренного преобразования экономики и промышленности Донбасса и Новороссии. Сделать так, чтобы мощный импульс к развитию получили все сферы жизни этих регионов, чтобы люди увидели реальные перемены к лучшему. Это наша ключевая общенациональная задача, и она должна быть неукоснительно выполнена. Работы впереди очень много. Программа социально-экономического развития Донбасса и Новороссии рассчитана на период до 2030 года, как вы хорошо знаете. Значительную часть ее мероприятий только предстоит реализовать.
0: Путин подчеркнул, что развивать новые регионы приходится в сложных условиях беспилотной опасности, но никакие обстрелы и беспилотные удары ВСУ не помешают продвижению вооруженных сил России. Наши войска удерживают стратегическое преимущество, идут вперед по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и прибегает к террористическим методам, наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту, отметил глава государства. Путин поблагодарил всех жителей Донбасса и Новороссии за мужество и стойкость. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, сообщили в Минобороны России. Нанесено поражение живой силе техники трех украинских бригад в районах населенных пунктов Катериновка и Лужки в Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием трех украинских бригад в районах населенных пунктов Рубежная, Ивановка и Варваровка. Противник потерял более 235 военнослужащих, две боевые бронемашины, 16 автомобилей, два орудия полевой артиллерии. ВСУ ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС. Повреждены автомобили, топливозаправочные колонки, остекление здания цеха. Пострадавших нет, сообщили на атомной станции. Там отметили, что Киев продолжает целенаправленные попытки нарушить работу системы доставки персонала. Сохраняется высокая угроза повторных атак ВСУ на объекты инфраструктуры Запорожской АЭС. Пресс-службе атомной станции заявили, что ситуация на Запорожской АЭС под контролем, безопасность эксплуатации обеспечена. Число пострадавших в ДТП с грузовиком и маршруткой в подмосковном Одинцове увеличилось до 14 человек, сообщили в прокуратуре Московской области. По данным надзорного ведомства, маршрутка после столкновения прокинулась на бок. Ранее в полиции заявили, что в результате аварии один человек погиб, 12 пострадали. ДТП произошло на втором километре автодороги Луцинского шоссе. Водитель грузовика выехал на встречную, врезался в маршрутную «Газель». Пострадавшие госпитализированы. От трети до половины месячной нормы осадков, примерно 27-32 миллиметра, может выпасть в Москве в ближайшие несколько дней, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. На севере столичного региона ожидается еще больше осадков, до 55 миллиметров. Что касается температуры, она понизится примерно на 10 градусов. Синоптик отметил, что в субботу последний день жары, воздух в Москве прогрелся до плюс 30, но на западе Подмосковья за грозы температура уже опустилась до плюс 18, плюс 23. В воскресенье холодный фронт продолжит свой путь на восток и ливнями с грозами собьет жару на всей территории столичного региона, отметил Леус. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве плюс 28, в Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, завтра небольшой дождь, 20-22 градуса.
1: Новости спорта.
3: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл хорвата Марина Чилича в четвертьфинале травяного турнира категории ATP 250 в Хертогенбосе. Встреча завершилась со счетом 6-2, 3-6, 6-1 в пользу восьмой ракетки мира. Чилич же занимает 47-ю позицию в рейтинге ATP. Изначально встреча проходила в пятницу, но была прервана из-за дождя после второго сета. В полуфинале Медведев встретится с поляком Камилем Майкшаком. Встреча состоится сегодня чуть позднее. Первая ракетка мира, итальянец Янек Синнер, входит в число теннисистов, которые могут бойкотировать соревнования в смешанном разряде на открытом чемпионате США, сообщает The Times. Отмечается, что лидеры мирового рейтинга могут пропустить турнир для оказания давления на организаторов с целью увеличения призового фонда и улучшения условий для игроков. Напомню, ранее 20 ведущих мировых теннисистов подписали письмо, в котором выразили недовольство в связи с недостаточным увеличением призового фонда Ролан Гаррос. Бронзовый призер чемпионата мира канаист Сергей Свинарев завоевал золото чемпионата Европы на дистанции 200 метров в соревнованиях каноэ-одиночек. Вторым стал испанец Пабло Грана, третьим белорус Александр Зубок. Ранее на турнире в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров серебряную медаль завоевал пятикратный чемпион мира Захар Петров. Чемпионат Европы проходит в Португалии. Соревнования завершатся в воскресенье. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе. Московский «Спартак» одержал победу над столичным ЦСКА в матче за Суперкубок России среди женских команд. Встреча прошла в Москве на стадионе «Лукойл-Арена» и завершилась со счетом 1-0 в пользу «Спартака». Мяч на 59-й минуте забила Лара Иванюша. Футболистки «Спартака» впервые в своей истории играли в Суперкубке России. ЦСКА участвовал в матче за трофей в пятый раз. Ранее команда выигрывала титул в 2024 году. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Маяк. Санкт-Петербург. Город, который умеет удивлять даже тех, кто бывал здесь десятки раз. Прямо сейчас. Самые необычные и интересные факты о северной столице. Первые механические часы в Петербурге появились в 1704 году. Они были установлены под шпилем Петропавловского собора, заменив солнечные часы, которые можно увидеть на верстовых столбах. Теперь и вы это знаете.
4: О веществах, их строении и взаимных превращениях.
5: Про фторсульфоновую кислоту, то, что ее смесь с пентафторидом сурьмы называется магической кислотой. Так вот, свое название она получила за счет того, что она может растворять воск.
4: Химия. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром. Выходные. На «Маяке».
1: И в любое время на медиаплатформе смотрим.ру.

0: Маяк. Избранная. Летняя коллекция. Физики и лирики.
1: Физики и лирики в эфире. Сегодня поговорим о еде, которая ассоциируется с детством. Антон Прокофьев сегодня с нами, шеф-повар, кандидат исторических наук. Антонио, приветствуем вас. Здравствуйте.
2: Приветствую.
1: Просто недавно был проведен опрос и среди россиян, какие запахи или вкусы ассоциируются с детством. И большая часть респондентов ответила: запах свежего хлеба в булочной. Как это объяснить?
2: Ну, видимо, все-таки это старшее поколение опрашивалось, потому что младшее поколение хлеб видел уже в таких целлофановых запаянных пакетах. Mm-hmm. Да, у меня была история тоже в детстве, когда в рамках профориентации школьников отправили на хлебзавод. Так что у меня такие приятные воспоминания, как я ел булочки прямо с конвейера с пылу жару.
1: Тогда мы о чем-то должны договориться, раз нас слушают, ну, возможно, три поколения людей, ну или два, давай, типа, скромнее, да, к этому относиться. Александр Борисович, как ты думаешь, ну, 60+, 50+,
3: я
1: и 40+,
3: думаю,
1: три,
3: все,
1: ну, давайте три.
3: Все имеют в жизни такой интересный факт, я имею в виду наше поколение, это когда ты шел из магазина, шел с булкой, вот с этой кирпичом, у нас были кирпичи, и у тебя была хорошая семья и правильные родители, если ты обгрызал эту корочку, и тебя дома не уничтожали за это. Вот, меня не уничтожали, хотя говорили: ну, Саша, ну, а я не мог ничего с собой сделать, потому что ты идешь и грызешь вот эту вот корочку. Она очень вкусная именно в тот момент, когда ты идешь из магазинов домой еще в любую погоду. А потом уже дома она как-то не такая уже вкусная.
1: Так, может быть... Да, вот ваш комментарий, наш уважаемый гость, а потом мои предположения, почему сейчас такой большой спрос на свежую выпечку. Все просто с ума сходят, чтобы пойти даже дорого купить круассан или какую-нибудь булку, чтобы она была прям пахла.
2: Ну, во-первых, молоко вдвойне вкуснее, если ночью нельзя, так что все понятно. Это тоже такие детские воспоминания. Во-вторых, действительно, булочные довольно резко исчезли в начале 90-х, и хлеб стал продаваться в формате общих магазинов, ларьков, в пакетике индивидуально. Ну, во-первых, конечно, более санитарная история, но тут мы теряем, конечно, и вкус, и запах. А на самом деле вот эта тяга к аромату свежей выпечки, это, наверное, какая-то из базовых черт нашей цивилизации на самом деле, если так задуматься. То есть запах свежего хлеба, запах свежевыпеченного хлеба – это первейший признак обитания человека. То есть это не жареное мясо, это не дым огня, это именно запах хлеба, если так задуматься. Это явно какая-то у нас подсознательная
1: базовая
2: история.
1: Настройка.
2: Да,
1: хорошо,
2: да,
1: тогда что с детством?
3: А я помню, знаете что, что из детства у нас пришло, точнее как, оно было в детстве, но сегодня уже не то что зумеры, даже миллениалы это не вспомнят. Я помню, вот такая булочка была у нас, нет, это даже не булочка, это была палка с повидлом, вот такая жареная палка с повидлом, когда ты за один конец ее кусаешь, с другого обязательно вылезает повидло и падает тебе на одежду. Это было обязательное условие. Вот, и она, по-моему, стоила что-то типа 3 копейки, что ли. Такая она была прям во фритюре жареная, очень вкусная почему-то для нас детей. Но вот только вот этот вылезающий джем с обратной стороны, он, конечно, был очередным, ну, там, неким челленджем.
2: Это было...
3: Кто помнит вообще такую штуку?
1: Ну, то, что вылезали, я помню. Да, да. А почем? Извини, Саня, почем это было? Сколько это могло стоить?
3: 3 копейки она стоила, я помню. Да, ну или 8.
1: А, нет.
3: Пирожок с повидлом, она называлась по документам, вот рассказывает Света. Но я просто помню вот тот супер фритюр, который был там. И, наверное, тогда это было не очень, может быть, как это... Не очень сильно по этому поводу переживали люди, потому что сегодня, ну, фритюр, это вредно, как же ж так же ж. А там продавалось просто оно вот в хлебном отделе. У Антона помните такую булку или как и?
2: Ну, они скорее в буфетах были, но это ведь не фритюр, это был практически ныне забытый жанр вкуснейших жареных пирожков. То есть такое нежное тесто, которое и они не фритюрились, потому что фритюра советская кулинария не знала практически. Это было довольно сложно, дорого в каких-то ресторанах, а их просто жарили на больших сковородках, их жарили на поддонах в некотором количестве масла, переворачивая.
1: Ага.
2: То есть фритюр это
3: все равно фритюр, но такой лайтовый, да?
2: Да. Это она все было очень домашняя, лайтовая, спокойная. Я вот помню чудесные булочки по 10 копеек, такие кругленькие, детское лакомство. Гривенник так всегда можно было в кармане нарыть.
1: А если вспоминать вкусы жвачки, какого-то сока растворимого, это тоже к кулинарии относится? Наши первые вкусы и пробы Сникерса или какого-то Баунти, или какой-то мути такой уже химический?
2: Я бы вспомнил другую историю. Я просто как раз вчера, готовясь к эфиру, народ опрашивал, у вас какие вкусы детства. Мне было даже любопытно. Знаете, кто лидер?
1: Кто?
2: Попробуем угадать. Может, даже вот как-то вот и радиослушатели может тоже попробовать вспомнить. Манная каша с комочками. Вот эта вот каша сия не миновала никого. Все мы ходили в детские сады. Всех нас мучили вот этим в школах.
1: А кто-нибудь вот это, ест, наверное, ее сейчас? Вот, может, попросим наших слушателей. Нет, ну просто манку эту. Вдруг кто-то до сих пор пытается восстановить вкус детства. Среди нас таких нет, да, Хлебников?
3: 12 копеек, трубочка с повидлом. Пишет нам наш слушатель. Трубочка с повидлом, она называлась, видимо, вот так именно. Трубочка с повидлом. А кто-то мне тут пишет про какой-то пончик. Друзья мои, не путайте нас. По поводу Маргариты Михайловны вот этой каши. Кашу манную сейчас едят. Это считается, видимо, даже... И есть даже такой торт манник. Да, Антон? Как он с манкой связан?
2: Ну, по сути, манка – это же дробленая пшеница. И она прекрасно разбухает, то есть из манки делают пудинги. Та же гурьевская каша, она так-то вообще-то на манке немножечко тоже делается. Самый простой вариант такой бюджетной гурьевской каши – это просто сделать манный пудинг, откуда, собственно говоря, рецепт и пришел в русскую кухню, с сухофруктами. А изначально сама рецептура гурьевской каши, она сильно была усложнена с томленными печи сливками, пенками. То есть вот такая вот непростая история.
1: Но, ребят, все равно в чистом виде не едят, я так понимаю.
3: Ужас. В чистом виде почему можно? Я, кстати, вот уже взрослым пару раз ел, ничего, нормально. Когда иногда совсем нечего, то можно и манку. Но вот я помню самый ужас моего детства. Это в детском саду нам давали печеночную запеканку. Запеканка печеночная. Я помню, что я съел фрагментик ее, и тут же меня того, значит, обратно в тарелку.
1: Лишился этого же фрагмента.
3: После этого только воспитательница сказала, можешь не доедать. Вот. Вот. И
1: слушай,
3: что это было за... Я не знаю, вы были травмированы печеночной запеканкой?
1: Я селедкой. Мне селедку пытались тюхать. Я тоже никогда не ем с тех пор селедку с детского садика.
2: А я, вот честно, я один из тех немногих людей, которые эти печеночные оладьи едят вполне с удовольствием. Хотя я понимаю, что это очень странная история с точки зрения вообще кулинарных традиций общемировых, но тем не менее это как селедка под шубой. Что-то очень наше.
3: А вот, кстати, наши слушатели подключились. Я варю себе манную кашу и постоянно подмешиваю ее потом с вареньем. Я вам честно скажу, что манка, холодная манка, вот если туда бухнуть, например, вишневого варенья, то как все это хорошо заходит иногда.
1: Да.
2: Это такой, получается гурьевская каша на минималках. Так и есть.
1: А скажите, а мы хоть что-то знаем о предпочтениях наших детей на завтраки или вкус вот этого современного детства? Это только газировки и энергетики или, прости мою душу, конечно, или что-то еще особенное?
3: А вот мы к этому вернемся через рекламу. Давайте поговорим
1: о
3: современных детях. Я полагаю,
1: да,
3: что там будет какая-то гадость в виде хлопьев.
0: Физики и лирики.
4: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Через 14 миллиардов лет после Большого Взрыва...
1: Была планетарий в Большом Зале, и примерно понимаю, о чем вы говорите, но, с другой стороны, вообще не понимают.
4: Подкаст «100 минут о Вселенной». Обладатель премии «За верность науке».
0: В любое время в ваших мобильных устройствах и на смотрим.ру.
4: Жизнь прекрасна.
5: Но вот мало-помалу набиралась публика, приходил аккомпаниатор, покончивший какое-нибудь стороннее дневное занятие у портного или часовщика, На буфете выставлялись сосиски в горячей воде и бутерброды с сыром. И, наконец, зажигались все остальные газовые рожки. Сашка выпивал свою вторую кружку, командовал товарищу. Майский парад, Эйнцвейдрей. И начинал бурный марш. С этой минуты он едва успевал раскланиваться со вновь приходящими, из которых каждый считал себя особенным, интимным знакомым Сашки, и оглядывал гордо прочих гостей после его поклона. К 10-11 часам гамбринус, вмещавший в свои залы до 200 и более человек, оказывался битком набитым. Многие, почти половина, приходили с женщинами в платочках, никто не обижался на тесноту, на отдавленную ногу, на смятую шапку. Надо было кричать и нагибаться через стол, чтобы расслышать друг друга в общем гамме. И только неутомимая скрипка Сашки, сидевшего на своем возвышении, торжествовала над духотой, над жарой, над запахом табака, газа, пива и над оранием бесцеремонной публики. И он играл без отдыха все заказанные песни. По-видимому, не было ни одной, которой бы он не знал наизусть.
4: Александр Куприн. «Гамбринус». Маяк. Избранная. Летняя коллекция.
0: Физики и лирики.
1: Физики, лирики, друзья, вкусы физики, детства. Лирики. Да, с нами Антон.
3: Антон Прокофьев с нами. Смотрите, какая история. У нас возбудились слушатели наши, но они возбудились, конечно, как я и предполагал, от этого замечательного то ли пирожка, то ли трубочки с повидлом. Короче, даже пишут, что назывался, например, этот продукт тошнотником в Уфе, например, его так называли. Но мы с вами хотели про детей поговорить. Давайте просто поделимся личным опытом. Начнем с меня, потому что я вот только что кормил своего ребенка. Он, в принципе, ест все, вот, что ему надо, но главное, чтобы там не было никаких острых вещей, не было никаких кислых вещей. То есть, скорее всего, это какие-то, ну, не знаю, картофельные драники или какой-нибудь, я не знаю, там, круассан запросто может зайти с утра. Ну, в общем, все, скажем так, лайтовое, без... А, ну и, понятно, все эти хлопья тоже туда идут. То есть, должно быть сладкое, мучное и все. Никаких специй там не должно быть. Следующий.
1: Антон, давайте вы. Ага, как наш гость Антон Прокофьев, шеф-повар. Ага, давайте.
2: Я бы сказал, что сначала дети едят то, что им готовят родители, а тем более бабушки с дедушками. А потом начинается как нормальный пубертатный протест, когда дети едят на завтрак всякую ерунду, бравируя, что мне завтрак не нужен, либо просто завтрак является такой калькой с обычного приема пищи. А потом уже подрастая начинает формироваться такая вот утренняя рутина, когда люди начинают есть на завтрак какие-то простые истории достаточно. То есть это не салат, это не вчерашняя курица с гречкой, например. Это что-то такое более... рациональный. Мне кажется, что любовь к культуре завтраков, она автоматически включается уже, когда человек начинает жить самостоятельно, вести свое хозяйство и ценить свое время.
1: Ну, а я вот долго думала и вспоминаю, что ребенок утром перед школой вообще в него очень сложно что-либо впихнуть. И это было очень сложное время вообще хоть как-то это сделать. Но я приучила ее есть сейчас авокадо. Авокадо с тостиком. Это, наверное, самый будет большой ее вот этот такой победитель в ее рейтинге еды. Ну, а там очень полезные вещи, мне кажется. И вообще авокадо к нам пришло когда, шеф, расскажи. Ну, лет 15 назад, 20, меньше.
2: Да.
1: Киви, авокадо ведь не было вообще в нашем детстве. Мы даже не знали, что это.
2: Я помню, как родительской знакомой достался в начале 90-х киви на пробу. И она принесла ей к нам домой, потому что родители недавно съездили в командировку за границу и спросила, что это такое. То есть, да, действительно, вот эти вся экзотика, это уже где-то вот конец нулевых. И тоже вот помню, как примерно в это же время приезжал отец моего друга, мексиканский художник, и вот мы собирались что-то готовить и поехали с ним в Даниловский рынок. Он хотел показать нам, как делать гуакамоле. Никто этого слова не знал. Он перерыл весь рынок в поисках двух подходящих авокадо. То есть эта настолка была экзотическая, непонятная история. Люди не знали, как их выбирать, как их готовить, зачем мне вообще нужны. И вот 10-е годы, да, это рост популярности новых продуктов. Вы вспомните историю с манго, которая сейчас совершеннейшая обыденность, но еще лет 8 назад это была дичайшая экзотика.
1: Да, да. Или бананы в наше детство. Как мы зелеными их покупали, родители от нас прятали в газету. И так, чтобы мы не нашли, пока те хоть чуть-чуть не пожелтеют.
3: Это, чтобы
1: мы сейчас
3: они созревали плакать быстрее. Им кто-то сказал, что надо прятать их от света. Да.
1: Ну, но не зелеными же есть.
3: Говорят.
1: Ребят, ну а так советую.
3: Инжир. Помнишь, инжир был такой еще? Вот я помню, мы покупали коробками зачем-то. Мама говорила, что он очень вкусный. Пыталась в меня запихнуть этот инжир. Я никогда его не любил.
2: А он был зеленый. То есть не цвет,
3: ну, он
2: не зрелый.
3: Сушеный.
1: Сушеный. Ну, говорят, он правда полезный. Слушайте, у нас какой-то исповедь пошла какого-то этого раненого ребенка. Нет? Ну и самое простое. Шеф, может быть, что-то посоветуете? Что можно детям, правда? Я предлагаю с моей стороны омлет. Берешь глубокую тарелку, яйцо вбиваешь, чуть-чуть молока перемешал, чуть-чуть подсолил в микроволновку на минуту. И все. Вот тебе завтрак.
2: На сковородочку с одной стороны поджарил, перевернул. Это действительно... Вот все блюда из яиц – это самое быстрое и простое. Не зря это такая классическая завтракательная история. Это может быть омлет, это может быть глазунья. Вот, кстати, очень всегда с детства любил, когда мама делала глазунью с помидорами. Это была праздничная, воскресная еда. А, как ни странно, очень неплохая история. Может быть простой горячий бутерброд. Кусочек хлеба, хороший кусочек сыра и прослойкой колбаса. И все это в микроволновку на несколько секунд. Сыр потечет, хлеб нагреется, будет довольно вкусно.
1: Ох, ребята, у нас осталось мало времени, но, наверное, для того, чтобы вспомнить запахи вот эти детства такого уже нашего, ну, уже взрослого детства, те же лавы с жвачки или с юпи, или какая-то 90-х, вот эта интересная история с новыми товарами, давайте тогда культуролога позовем в эфир и обсудим все это вместе с этими людьми, которые... или антрополога. Да, это совсем, совсем другая история, да, наверное, так. Этот запах всегда как-то с нами все равно остается. Александр Борисович, ты согласишься?
3: А еще запах столовки всегда оставался со мной, по крайней мере, когда я был в школе. Я не знаю, кстати, что там вот так в итоге издавало этот запах.
1: Капуста,
3: такое ощущение, что
1: капуста,
3: либо капуста, либо
1: кваша,
3: старый
1: нет,
3: жир. Да,
1: может,
3: да, сейчас запах... в столовках уже пахнет вкуснее. А? Да.
2: Запах столовой преследовался, советского человека со школы до выхода на пенсию, потому что это было везде. На предприятиях, в вузах, в школах. И пахло везде примерно одинаково. Действительно, тушеной капустой, комбижиром. То, на чем зиждилось советское массовое общественное питание.
1: Давайте пожелаем всем крепкого
3: здоровья.
1: Спасибо
3: большое, Антону.

«Маяк». Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на «Маяке». Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00 Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

0: 17 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин в субботу собрал совещание о развитии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Президент напомнил о масштабных задачах по интеграции новых регионов и предложил обсудить полученные результаты.
2: В нашей повестке вопроса социально-экономического развития Донбасса и Новороссии. Напомню, чуть больше трех лет назад, в апреле 2023 года, была утверждена соответствующая комплексная программа. Поставлены масштабные задачи по обеспечению тесной интеграции наших исторических территорий в единое правовое, экономическое, образовательное, культурное, информационное пространство страны. Сегодня оценим полученные результаты. А главное, еще раз вместе проанализируем, по каким направлениям нужны дополнительные усилия, где требуется более тесная координация с учетом текущей обстановки и оперативных сведений от глав регионов. Посмотрим, где надо в приоритете концентрировать ресурсы, где, как уже отметил, требуется дополнительная поддержка со стороны федеральных властей.
0: Путин подчеркнул, что развивать новые регионы приходится в сложных условиях беспилотной опасности, но никакие обстрелы и беспилотные удары ВСУ не помешают продвижению вооруженных сил России. Наши войска удерживают стратегическое преимущество, идут вперед по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и прибегает к террористическим методам, наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту, отметил глава государства. Владимир Путин поблагодарил всех жителей Донбасса и Новороссии за мужество и стойкость. Вице-премьер Марат Хуснуллин доложил президенту, что программа социально-экономического развития новых регионов выполняется в полном объеме. По его словам, к 30-му году в Донбассе и Новороссии будут восстановлены еще 2300 объектов социальной инфраструктуры.
3: Отдельно отмечу модернизацию социальной инфраструктуры. Мы на это обращаем особое внимание. Всего у нас было восстановлено 263 объекта здравоохранения, 1700 объектов образования, в том числе вузы, школы, садики, 500 объектов культуры, спорта и социального обслуживания. Совместно с единым заказчиком в сфере строительства, главами регионов, коллегами из Миноборнауки, Минздрава, Минпроса, Минкульта, Минтруда и Минспорта сформировали отраслевые программы восстановления социальных объектов до 30 года. Всего у нас будет восстановлено 2300 объектов. Под это есть финансирование, есть плановая работа, мы ее ведем.
0: Владимир Путин отметил, что в Донбассе и Новороссии сделано многое, но нерешенных вопросов гораздо больше. Вице-премьер Марат Хуснуллин заверил президента, что все поставленные цели и задачи в новых регионах будут достигнуты. В Константиновке в Донецкой Народной Республике российские штурмовые группы 3-й и 8-й армии и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. За сутки в Константиновке освобождено 172 здания, уничтожено до 40 украинских военнослужащих, 3 боевые бронемашины и 4 автомобиля, сообщили в Министерстве обороны России. Всего в зоне ответственности южной группировки войск противник потерял за сутки до 115 военнослужащих, танк «Леопард-2» производства Германии, 3 боевые бронемашины, 13 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии. По данным Минобороны, подразделения южной группировки за сутки лучшее положение по переднему краю нанесли поражение формированием 4 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Николаевка, Алексеева Дружковка, Стародубовка и Пескуновка Донецкой Народной Республики. И еще одно сообщение Министерства обороны. Вооруженные силы России нанесли авиаудары по пунктам временной дислокации ВСУ в Краматорском районе Донецкой Народной Республики в районе Рай-Александровки, Щурова и Лимана. Они были поражены авиабомбами ФАБ с универсальным модулем планирования и коррекции. Российские военные, участники спецоперации, которые накануне в День России встретились в Кремле с Владимиром Путиным, сегодня отправились на экскурсию в Музей Победы на Поклонной горе. Там они поделились своими впечатлениями от встречи с президентом, а также рассказали о своих эмоциях от посещения музея.
4: Здесь я первый раз. Для меня это очень сильно, очень сердечно.

0: Но потом некоторые...
1: Сборной Испании Луис де ла Фуэнте.
2: И с ливенкой, разухабистой группой. Гармония раньше была не просто какой-то музыкальный инструмент.
3: Товарищ в пути.
2: Да, совершенно верно.
4: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». От громких звуков можно располнеть.
5: Как знать.
4: Какой IQ у искусственного интеллекта.
5: Как знать.
4: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На «Маяке».

0: Маяк. Провокация.
1: Ну и, в общем-то, с вами Сергей Насибян. Мы продолжаем. Более того, я прям продолжаю даже отвечать на тот же самый вопрос. Вопрос, который мне задали до этого в моем телеграм-канале Сергей Насибян, психолог. А вы, друзья, можете задать мне свой вопрос по номеру телефона плюс 7-967-103-5533 или звоните в прямой эфир плюс 7-495-728-71. С радостью поговорю с вами. А это провокация. Это Сергей Насибян, психолог, психотерапевт. Мы тут разбираем разные ситуации. Так вот, отвечая на вопрос про то, что стоит ли травмы отрабатывать во второй половине жизни, а не в первой, потому что иначе ты не достигнешь ничего. Я могу вам сказать так, потому что мой опыт показывает, что можно делать по-разному. Более того, знаете, во второй половине жизни, после, ну, как сказать, я бы поставил вопрос вообще иначе. То есть, если человек все травмы вдруг в какой-то момент вылечит, останется ли у него интерес к жизни? Вот останется, я могу вам сказать. И самое главное, можно сохранить интерес к жизни после травмы. Я где-то же отвечал на этот вопрос недавно. Вот мне буквально недавно задавали вопрос. Сегодня, что ли, прям? Где? Ой, я уже запутался, где я отвечаю на эти вопросы. Так вот, о том, что жизнь стала как будто бы... А, вот прям в моем этом телеграм-канале ты отвечал, что жизнь стала как будто бы чуть медленнее, потому что скорости не те. И сначала это пугает, так и должно быть. Сначала это должно вас напугать, потому что когда вы едете быстро, а потом начинаете ехать медленно, вы вдруг начинаете замечать гораздо больше обстоятельств. И понимаете, какая штука? Если в первую часть жизни, когда мы летим, мы торопимся, мы напрягаемся для того, чтобы все успеть, мы много чего не замечаем. А во второй половине жизни появляется любопытство, мы можем себе позволить быть любопытными, как в детстве. Я недавно записал видео, которое набрало несколько миллионов просмотров и очень большое количество злостных комментариев мне. Я сказал, что после 50 жизнь только начинается, потому что ты всем уже все отдал, все долги отдал, отслужил, отработал, и можешь жить так, как хочешь ты. И ох, мне написали там, ох, мне напихали там, да, если не болеешь, и так далее. Ну, друзья мои, я-то считаю, что болезнь — это тоже выбор. Правда. Так вот, мой опыт показывает, что можно. И во второй половине жизни, как раз вот после 50 даже, да, просто травма уже начинает брать некую такую, ну, стоить вам дороже. Потому что то, что помогало в 25, разрушает 50. Я всегда говорю на тренингах о том, что в результате травмы ребенок принимает гениальное решение спастись. Гениальнейшее. Его психика делает просто фантастическую работу. Но гениальное решение спастись в детстве в итоге в зрелом возрасте превращается в ограничение. Превращается в то, что вы перестаете себя уважать. А перфекционизм превращается в тревогу, например. Да, или там потребность доказывать в хроническую усталость. Вы выгораете эмоционально и так далее. Поэтому вам кажется, что если вы отпустите эту боль, то вы перестанете чего-то хотеть. Но на самом деле исчезает нежелание, исчезает за это вот этот самый надрыв, Саш. Поэтому по-разному можно на это смотреть. Мой ответ такой. Травма может помочь построить карьеру, но она редко помогает построить счастливую жизнь. Карьера может быть, а вот счастье в этом вы, скорее всего, не найдете. Вот. Просто помните и как бы будьте, знаете, будьте внимательны к себе. Вот что важно. Друзья, пишите. Сейчас мы с вами прервемся на новости. А вы пишите плюс 7-967-103-5533. Ну, или звоните по номеру телефона плюс 7-495-728-7171. Ну, или пишите в моем телеграм-канале Сергей Насибян психолог. Там тоже я читаю и, в общем-то, отвечаю между эфирами на все эти вопросы, друзья. С вами Сергей Насибян. Мы говорим здесь о разных обстоятельствах, в которых мы могли оказаться.

0: 18:00 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Никакие обстрелы и беспилотные удары ВСУ не помешают продвижению вооруженных сил России. Наши войска удерживают стратегическое преимущество и идут вперед по всем направлениям, заявил Владимир Путин на совещании развития Донбасса и Новороссии. Президент отметил, что противник не может сдержать натиск российских войск и прибегает к террористическим методам. Глава государства поблагодарил всех жителей Донбасса и Новороссии за мужество и стойкость.
2: Знаю, что трудиться приходится в очень напряженной, непростой, а порой и опасной боевой обстановке у линии боевого соприкосновения в условиях беспилотных атак и обстрелов. Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение идет по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам. Наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту. Хочу поблагодарить за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии. И, конечно, врачей, учителей, работников коммунальных служб, водителей, сотрудников многих ведомств, специалистов, которые на совесть выполняют свои профессиональные задачи, добиваются весомых результатов.
0: Путин отметил, что в Донбассе и Новороссии восстановлены и построены заново более 25 тысяч различных объектов, проложено и отремонтировано свыше 8 тысяч километров дорог, включая участки трассы «Азовское кольцо».
2: В общей сложности было восстановлено и построено заново более 25 тысяч различных объектов, в их числе школы, больницы и поликлиники, спортплощадки, энергетическая и коммунальная инфраструктура. Введено около миллиона квадратных метров жилья, запущено почти 260 промышленных предприятий, собрано порядка 19 миллионов тонн зерновых. Через широкий набор инструментов и механизмов налажена помощь бизнесу, малому и среднему предпринимательству. Отремонтировано и проложено свыше 8 тысяч километров автодорог, включая участки трассы «Азовское кольцо», современные магистрали, соединяющие наши приазовские регионы. Она призвана улучшить транспортную доступность этих территорий, открыть новые возможности для инвестиций, логистики и торговли.
0: Владимир Путин отметил, что в Донбассе и Новороссии сделано многое, но нерешенных вопросов гораздо больше. Вице-премьер Марат Хуснуллин, выступая с докладом, заверил президента, что все поставленные цели и задачи в новых регионах будут достигнуты. В Константиновке в Донецкой Народной Республике в зоне ответственности южной группировки войск российские штурмовые группы 3-й, 8-й армии и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. За сутки в Константиновке освобождено 172 здания, уничтожено до 40 украинских военнослужащих, 3 боевые бронемашины и 4 автомобиля, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Восток» за сутки продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники 4 бригад ВСУ и 2 полков ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка, Новоандреевка, Просиная, Днепропетровской области, Трудовое, Терсянка, Егоровка и Воскресенка Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 510 военнослужащих, 3 боевые бронемашины, 8 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Паладин» производства США. Национальная разведка США фактически подтвердила выводы парламентского расследования Госдумы и Совета Федерации о финансировании штатами опасных биолабораторий, в том числе на Украине. Об этом заявила вице-спикер Нижней палаты, руководитель межфракционной рабочей группы по вопросам биологической безопасности Ирина Яровая. Так депутат прокомментировала представленную директором нацразведки США Тулси Габбард информацию о финансировании американским правительством деятельности биолабораторий с опасными патогенами на Украине, а также в десятках других стран мира. Яровая подчеркнула, что Украина стала полигоном для опасных испытаний и источником непредсказуемых биологических угроз для всего мира. Ранее Габбард заявила, что обнародованные невиданные ранее разведданные показывают, что от американского народа сознательно скрывали существование и финансирование биолабораторий. Только на одной Украине их было больше 40. Там хранились опасные патогены, в том числе вирусы сибирской язвы, туберкулеза, чумы, свиней, эболы – а в лаборатории в Одессе биологическое оружие. Как заявила директор нацразведки США, Дональд Трамп осознает огромную угрозу придания патогенам новых функций, а именно этим занимались в лабораториях, поэтому он решил прекратить финансирование проекта. Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети скриншот с сообщением премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа о том, что окончательное оформление сделки

0: Мастера спорта.
1: Мастера спорта в эфире радиостанции «Маяк». Как всегда, по выходным дням в это время мы вещаем в прямом эфире для вас. Николай Саприн, Виталий Павлов сегодня у микрофона.
2: Да, добрый вечер. Виталий еще и заслуженный мастер спорта у нас. Сколько да, в этом году тебе по баскетболу-то? Я тебя слышу на баскетболе.
1: Это прекрасно.
2: Да, да.
1: Это хороший сезон. Было. Мы поговорим об этом в том числе сегодня в эфире.
2: Да,
1: но
2: сегодня начинаем с футбола, потому что сегодня все-таки чемпионат мира продолжается. И здорово, что он продолжается, потому что, в принципе, он не успел начаться. Да, 3 дня прошло, такое ощущение, что все-таки он потихонечку только раскручивается. И, тем не менее, матч позади уже достаточно, чтобы какие-то первые выводы делать и даже к чему-то подготовиться. Потому что, в принципе, нынешняя система розыгрыша дает нам столько возможностей поговорить об этом, вот что называется, перед самим матчем, потому что команд очень много. И обсуждать каждую мы пока начнем это делать там, собственно, уже ни конца, ни края, ни матчем этим, ни сборным, которых нужно представлять, нет.
1: 48 команд, да, напомним, впервые в истории чемпионатов мира, 3 страны-хозяйки и 3 церемонии открытия. Это было в новинку, честно говоря, потому что первую церемонию смотришь, ну, думаешь, все на этом, все выступили, спели, потанцевали, дальше только футбол. А потом на следующий день еще 2 церемонии открытия.
2: Ну, вот, мне кажется, это лишнее, потому что при том, что впервые, по-моему, да, чемпионат мира проходит в 3 странах, все равно, вот мы видели, как это происходит, например, на Олимпийских играх в Милане, в Италии, где было все-таки несколько локаций, там церемония открытия была сразу, да, единовременно, но сразу в нескольких точках. То есть, наверное, что-то подобное можно было повторить в США, Мексике и Канаде, но действительно, если кто-то в США и Канаде счел церемонию открытия на Ацтеке в Мехико недостаточно привлекательной и хорошей, ну, флаг в руки, что называется.
1: Да, но на самом деле матчи получаются такими совсем разнообразными, ввиду того, что 48 команд, наверное, по-другому и быть не могло. Конечно, вывеска сегодняшнего игрового дня первая, по-настоящему интересная. Бразилия-Марокко, чемпионы Африки против той сборной, которую многие относят к одному из фаворитов, но вот так ли это на самом деле? Мне кажется, что команда Карло Анчелотти далека все-таки от того, чтобы быть среди первых, скажем так, среди тех, кто явно претендует на Кубок мира.
2: Ну, чемпионы Африки все-таки такие не настоящие, да, потому что я думаю, что сколько людей, столько и мнений. Все-таки изначально тем же сенегальцам марокканцы свой домашний финал Кубка Африки проиграли. Но опять-таки, раз уж мы говорим о том, что сейчас принято, о том решении, которое было принято вышестоящими организациями, значит, так тому и быть. У нас сейчас на прямой телефонной связи Александр Аксенов, комментатор телеканала Матч ТВ. Не только, кстати, футбольный комментатор, прекрасно волейбол знает, любит, смотрит, анализирует, сопоставляет. Александр, добрый вечер.
3: Да, привет.
1: Добрый вечер, Саша.
2: Скромно. Ну, что скажешь по поводу начала чемпионата мира? Как тебе матчи, как тебе сборная, как тебе антураж, атмосфера, вот все вот это?
3: Ну, я скажу так, что временно я удален из семьи, потому что я не даю спать никому. Mm. Вот, конечно, тяжелая ситуация семейная.
2: А семья-то большая?
3: Но... Семья небольшая, но любимая. Вот, поэтому не просто в этом смысле все, скажу честно. Не все матчи удается до конца досмотреть. Иногда, конечно, вырубает. Тем паче, например, что я работал на женском футболе и «Спартак» суперкубок взял. О. Так что там сегодня Максим тоже исполнял. Я не болельщик «Спартака», но все очень красиво было.

0: Что касается начала чемпионата мира, мне нравятся игры. Могу сказать, что все посмотрел. И, признаюсь честно, были матчи, которые такие были достаточно по эмоциям спокойные, но были игры, которые меня по-настоящему впечатлили. Например, Южная Корея против Боснии. Вообще классная игра. Я, кстати, признаюсь...
1: Это Канада, честно, Канада, Босния или Южная Корея, Чехия?
0: Южная Корея, Чехия, да. Я уже подзапутался. Канада, Босния, да, все, я уже поплыл.
1: Много матчей, да.
0: Да, много матчей, немножечко они путаются в голове. Так вот, Южная Корея мне прям очень впечатлила. Мне нравится такой футбол. Это было прекрасно. Не скажу, что чехи разочаровали. У них просто чуть, может быть, другой стиль игры, да, такой больше построенный на каких-то стандартных положениях, на каких-то силовых моментах. Но это было красиво. Так что я с нетерпением жду, что там будет в игре между Мексикой и Южной Кореей. Мне кажется, что матч будет по-настоящему результативным и вообще такой очень-очень интригующий. Канада, Босния, здесь все было поспокойнее, но и, честно скажу, понаблюдал я за Кафоросом в матче США, ну, не знаю, переживаю я за московский «Динамо», если у нас такой защитник справа бегает. У нас, в смысле, в российском чемпионате, как вы понимаете, я не болельщик «Динамо», вот, но прям за него было страшно, его прям бедного загоняли. Поэтому все интересно, и мне кажется, что очень много каких-то мелких вещей, которые привлекают наше внимание. Я понимаю, что вот вы посмотрите, там 4 матча, а все только разгоняется. Вы уже сказали про Бразилию, Марокко. Ну, супер, супер. У меня, кстати, завтра матч тоже, как мне кажется, такой любопытный. Тунис против Швеции. Вообще пока не представляю, как это все будет складываться, но морально готов.
1: Тунис может удивить. Так вот, скажем.
0: Вот, эта мысль я сплю уже несколько дней.
1: Отлично. По крайней мере, шведов, да. Да. Ну что, а если говорить вот о матче Бразилия-Марокко, да, это центральная игра, наверное, всего первого тура, по крайней мере, так очень многим казалось и кажется. Вот чего ты лично ждешь? Опять-таки, Бразилия прекрасная, великолепная, титулованная и так далее. Настоящая она или нет в твоем понимании? Настоящий ли претендент на чемпионский титул? И с другой стороны, марокканцы, которые вот любой команды своей, будь то молодежная, юношеская, там, олимпийская, в последние годы впечатляются, очень трудно сказать вообще сейчас чемпионом чего Марокко не является, потому что они за последние годы выиграли практически все, на африканском уровне точно.
0: Ну, у них и прошлый чемпионат мира получился просто замечательный. Не знаю, я такой, может быть, знаете, такой уже немножечко ворчун в своем возрасте. Мне кажется, что Бразилия уже не та, что уже не то поколение игроков. Понятно, что мне очень нравится, что с этой командой работает Анчелотти, и я вообще являюсь поклонником этого тренера, и мне кажется, что вообще этот тренер как раз для таких команд. Но Бразилия пока для меня это все-таки такой туман. Я не могу сказать, что за отбором южноамериканским я так пристально слежу. Есть другие коллеги, которые за этим любят последить, тот же Игорь Кызманов. Но мне кажется, что в этом матче может быть любой результат. И Марокко действительно команда очень интересная. Там, конечно, может быть, нет таких суперзвезд, хотя, безусловно, они присутствуют, да. Просто нет такого количества суперзвезд. Но команда со своим стилем, со своим почерком, мы это видели в разных турнирах. Так что я не удивлюсь, если вдруг марокканцы нас и по-настоящему удивят. Так что здесь все, как в таких случаях говорят, опытные коллеги на 3 результата.
2: Саш, мы тут говорили с Колей по поводу того, что в 3 странах чемпионат мира впервые. И вот про одну страну-хозяйку мы так довольно подробно уже поговорили, про Мексику. Как тебе канадцы и американцы в первых матчах? Потому что, ну, вроде бы разные результаты, с одной стороны, и сборная США там впервые за долгие-долгие годы выиграла разгромно. Сборная Канады впервые в своей истории набрала очки уже в групповой стадии. В конце концов, с третьей попытки они с этим справились. Какие у тебя впечатления от них?
0: Ну, не могу сказать, что что-то удивило. Канадцы такая команда, которая, наверное, вряд ли будет на что-то сверхсерьезное претендовать, но вот они принимают чемпионат мира. Вообще, если говорить об организации, конечно, на фоне церемонии открытия в США и в Канаде, Мексика — это просто топ-уровень, хотя там тоже все было достаточно скромно, как мне кажется. Вообще, честно говоря, мало кого интересует, по-моему, открытие. Это такая формальность. Вот эти вот выходы с флагами, ну, мы такой на суперкубке у нас видели, в Лужниках, там тоже регионы, это называется, как это, парад регионов, вот, у них, это чуть иначе, парад вот этих стран. Короче, все лучшее берут у нас. Поэтому к Канаде я достаточно так прохладно отношусь, ну, сыграют, выйдут, наверное, может быть, из группы, а может быть, не выйдут. Что касается США, ну, это всегда команда достаточно интересная была. Там есть игроки яркие, игроки, которые выступают за большие команды, в том числе там в чемпионате Италии, в других первенствах. Парагвай явно не подъехал. В первом тайме было просто, ну, жалко смотреть на эту команду. Ощущение, что они вообще не вышли из раздевалки. Там этот Пулишич или Пулисик там просто издевался над этой командой, в том числе и над Кастросом, беднягой, который, по-моему, седой покидал после 45 минут поле. Мне кажется, что американцы вполне могут на кураже что-то интересное показать. Как и всегда, кстати говоря, вот сколько я работаю уже на телевидении, 25 лет будет в этом году, всегда как-то мы к американцам относимся, ну, скажем так, как к команде, которая не середняк, а что-то повыше. Всегда может куда-то пройти, выстрелить, показать что-то интересное. Всегда классные игроки есть в составе. Так что, если оценить Канаду и США, то, конечно, американцы значительно интереснее выглядят.
1: Ну, просто обычно чемпионат мира помогает командам, может быть, не самым сильным, странам не самым сильным прибавлять. Опять-таки, за примерами далеко ходить.
0: Это вы на нас, опять-таки, считаете?
1: Нет, там было много примеров. Та же Южная Африка, например, да, которая в 2010 году чуть было не вышла из группы, но победила при этом французов, да, финалистов с предыдущего чемпионата в своей группе. Наши тоже хороши, до четвертьфинала дошли. Вот разве что Катар немножечко, да, разочаровал, потому что 4 года назад там было тяжело на эту команду смотреть. И на самом деле, я вот практически не сомневаюсь, что сейчас на них тоже будет еще тяжелее смотреть. Но вот все-таки США, Канада и Мексика. У кого есть возможность удивить приятно, да? Потому что обычно и хозяевам помогают судьи нередко, или трибуны помогают и так далее. Но вот кто дальше зайдет? США или Мексика? Канада, мы уже поняли, что ты к ней дышишь ровно абсолютно.
0: Ровно, да. Ровно. Я, кстати, понял, да, у нас ведь Южная Корея тоже в свое время далеко забралась на чемпионате, который в Корее и Японии проходил.
1: Как и Япония. Япония в группе на нас опередила тогда, в 2002-м.
0: Да, да. Так что это действительно так, но если на это строится смотреть, то мне кажется, что мексиканцы и американцы вполне могут дойти до хорошего уровня плей-офф. У нас такой регламент в этом сезоне на чемпионате мира, что здесь, конечно, всякое может быть. У нас же третьи команды могут выйти. Поэтому тут, в общем, сценариев полно. Но мне очень понравились мексиканцы, мне очень понравились американцы. Мне просто тяжело сейчас разорваться. Там надо будет дальше смотреть, что у них там по, так сказать, турнирной этой дорожке будет и так далее. Но эти команды прям вот в первых матчах показали, что готовность у них хорошая. Повторюсь, это с учетом того, что соперники пока, честно говоря, не особенно как-то вот себя раскрыли, честно скажу, да, то есть, ну, вот проиграли и проиграли. Поэтому вот эти две команды понравились, скажу честно.
2: Саша, а как ты относишься как раз вот к этой формуле, что 8 еще лучших третьих команд из каждой группы выходят? Многие говорят о том, что сейчас фавориты вообще не будут напрягаться на групповые стадии, что будут играть где-то, может быть, и не совсем основными составами, а настоящий футбол подъедет на чемпионат мира где-то с плей-офф.
0: Ну, вообще, это грандиозная проблема для нынешнего чемпионата мира, потому что я со многими людьми общался, которые, в общем, ну, например, к чемпионату России, опять же, прохладно относятся, но ждут чемпионата мира. И вот для них, конечно, именно групповая стадия, ну, это, честно говоря, что-то не очень интересное. Вот мы смотрим на группу Б, где есть Босния, Канада, Катар, Швейцария. Ну, вот Швейцария и Босния, наверное, да. Но Канада тоже где-то рядышком. То есть Катар, скорее всего, такой аутсайдер. И вот попробуй в этой группе оценить команду, которая вот помимо Катара претендует на что-то такое нехорошее, да, то есть будет какой-то провал. То есть у нас очень мало групп, мало матчей на этой стадии, которые вызывают такой по-настоящему повышенный интерес. А для чемпионата мира это катастрофа. Я понимаю, да, я видел уже много материалов, какие-то статьи прочитал, что грандиозные заработки вот при таком количестве команд, при таком количестве стран.
2: Ну,
0: вот,
2: еще и самый дорогой чемпионат мира в истории получается по цене на билеты.
0: Это понятно. Он поэтому, он самый дорогой, да, и я понимаю, что затраты, они распределены на три страны. Там волейбол, который значительно скромнее живет, уже давно таким образом действует, потому что, ну, просто одна страна не способна провести, скажем так, такое грандиозное событие, как чемпионат мира по волейболу. Ведь это тоже раз в 4 года проходит, как в футболе, это долгожданный форум. Поэтому мне кажется, что у нас вообще на вот этой стадии первой, групповой, ну, очень много матчей, которые, к сожалению, могут быть неинтересны. И действительно, вот вы правильно сказали, фавориты где-то могут и посочковать. Ну, скажем так, подсэкономить силы. Потом ведь FIFA говорит о том, что они еще будут увеличивать. Но это уже что будет?
1: Ну, это ты, наверное, вспоминаешь выступление Джанни Инфантино и его троллинг в отношении сборной Италии.
0: Там не выступает.
1: Ну да, да, да. Он же пообещал, что будет 208, да, чтобы Италия наконец-то отобралась из 200.
0: В принципе, после этого можно закрывать чемпионат мира, это уже совершенно неинтересно, потому что, ну, там большинство людей реально будут смотреть плей-офф. То есть групповые стадии — это за этим исключением. Там есть у нас прекрасный матч между Бразилией и Марокко. А вот Бразилия и Гаити, либо там, я не знаю, что мы можем еще выделить. Там, например, Парагвай, Австралия.
2: Ну, для, в целом, для любой матч со сборной Кюрасао.
0: Да, сборная Кюрасао. Но там хотя бы есть Дик Адвокат. Понимаешь, там люди поднимутся и вспомнят, что человек там не только самый возрастной тренер на чемпионате мира, он еще и в России что-то выиграл, они за него болеют, наверное.
1: Вообще, это сборная, сборная, не знаю, вторая половина таблицы чемпионата Голландии, да, чемпионата Нидерландов. Вот, так что, кто знает, может, там будет очень весело.
0: Да, вот у меня Швеция, Тунис, рядышком Нидерланды и Япония. Вот Нидерланды, Япония, и где-то Швеция. Это хорошая группа. Здесь может быть чуть больше интриг, чем в других подгруппах. Ну, такое, на самом деле, не часто. Поэтому грустновато. Вот Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия. Два матча, ну это что? Вот. Но есть Уругвай, спасибо. Это бонусная программа в этой подгруппе. Можно что-то такое интересное увидеть. Ну, то есть очень много каких-то проходящих, как мне кажется, встреч, которые действительно, ради которых, например, я думаю, что просто люди там даже в час ночи не будут не спать. Вот. То есть для меня, кстати, чемпионат мира было это что-то такое прям вот... Здесь чуть поспокойнее.
1: Ну, вот я помню, например, Евро-2016, где с третьего места сборная Португалии заняла в своей группе, трижды сыграла в ничью, потом стала чемпионом Европы. Опять, это классный формат, вот именно с 24 командами. Но когда там 4 из 6, по-моему, с третьих мест, но здесь 8 из 12. То есть средний уровень результата, который нужно достичь, он понижается. То есть достаточно там набрать 3 очка, за одну
2: победу.
1: Может быть, и два. Как, кстати, было при 24 командах, выходили сборные с двумя очками. И ты будешь принимать участие в плей-офф. То есть как будто бы одна победа, и все, ты там.
2: Саша, а давай о фаворитах немножко поговорим, потому что мы как-то не упоминаем совсем те сборные, которые вот основные претенденты на кубок. Вот кого ты считаешь среди таковых?
0: Ну, я здесь, наверное, все-таки такой банальщиной готов отметиться. Мне, конечно, очень нравится Испания и Франция. И потому что они показывают, скажем так, на футбольном поле. Понятно, что есть Аргентина, действующие чемпионы. Вот. Но кто-то там в этой команде стал постарше, кто-то уже постарел основательно. Интересно посмотреть на сборную Англии, которую Тухель так взбодрил объявлением
2: состава. А без Бутс, ты думаешь, они справятся? Потому что сейчас вон растиражировали новость, что их обокрали фургон, они остались без формы, без Бутс, Томас Тухель без своей доски.
0: Сборная Индии там в каком году, в 50-каком-то там будут босиком играть. Ну, ничего. Вот, что они. Ну, купят. В конце концов, можно до Волгограда доехать. Тут хорошие Бутсы продаются. Кубинцы могут рассказать. У нас все есть. Да нет, там все нормально будет. Ну, посмотрим, на самом деле. Англичан интересно посмотреть. Мне вообще любопытно, они какой футбол будут показывать. Все-таки это будет футбол с каким-то легким налетом, наконец-то, эстетики. Или мы опять видим типичную сборную Англии, которая вот может дойти до финала, но при этом вызывает разные ощущения, иногда тошнотворные.
1: Ну, веселее сейчас стали играть, веселее. Так что, в любом случае, там зрелище-то будет побольше, чем на нескольких предыдущих турнирах.
0: Поэтому бутсы забрали. Раньше не забирали
1: бутсы. Это правда.
0: Да, ну вот Португалия, интересно, какая роль будет у Криштиану, как он будет себя проявлять, он будет выходить и забивать, или порой ему придется там мириться с тем, что он какой-то ментальный лидер там на бровке, в раздевалке, тоже очень любопытно, вполне это может произойти. Так что для меня Франция и Испания — это фавориты, а все остальное — это, скажем так, это все остальные — это группа команд, которые могут претендовать на все, что угодно. Мы же не говорим о том, что Германия или Бразилия не претендуют на первое место, они только с такими задачами приезжают на чемпионат мира. Но, наверное, по составу испанцы и французы все-таки остальных превосходят.
1: А команда открытия, потому что на каждом турнире она бывает, мы сейчас видим, да, пар и групп вообще, четверок вот этих, огромное количество, но наверняка среди вот этих сборных, которые мы сейчас не очень высоко оцениваем, есть те, кто может удивить. Те же африканские, вот та же команда Туниса, кричит твоя радость, вдруг удивится шведами.
0: Ну, это вообще моя основная задача, сделать так, чтобы они удивились, по-другому, как еще работать с утра. Ну. Я должен быть с неприкрытым этим ощущением удивления просто. Тогда все будет хорошо. Остальные матчи я и в первой лиге российской могу увидеть без удивления. Не знаю, мне пока очень Южная Корея понравилась, да, как это начинается последнее. Понятно, что есть и африканские команды, там, Гана, Кот-д'Ивуар, вот, опять же, тоже Сенегал. Вот. Но у африканцев я традиционно верю не очень, потому что там всегда хаос, какой-то порядок побеждает, эмоции перехлёстывают, и мы можем увидеть все, что угодно, но только не какой-то прорыв. А вот как раз корейцы в этом смысле, они способны, скажем так, себя мобилизовать, вспомнить, что Леонид Игоревич Слуцкий некоторых воспитал, вот, и на этом фундаменте куда-то двинуться. Повторюсь, мне очень понравился футбол. То есть это не какая-то ерунда была такая случайная. Это отработанные вещи. Отработанные вещи, и Корея этим прекрасно пользуется.
1: Угу.
0: Ну, традиционно, наверное, буду за чехов болеть, потому что помню это прекрасное поколение, Поборский, Недлед и так далее. Да, там тот же чемпионат Европы.
2: Хорошо, спасибо большое, Саша. У нас, к сожалению, время заканчивается.
1: Спасибо.
2: Отправляемся на новости, новости спорта, после чего продолжим.
3: Мастера спорта.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 20:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин провел совещание по развитию Донбасса и Новороссии. Президент заявил, что все сферы жизни новых регионов должны получить мощный импульс для развития. Это общероссийская задача.
2: Нам необходимо не просто воссоздать и отремонтировать все, что было разрушено и повреждено, а заложить основу для коренного преобразования экономики и промышленности Донбасса и Новороссии. Сделать так, чтобы мощный импульс к развитию получили все сферы жизни этих регионов, чтобы люди увидели реальные перемены к лучшему. Это наша ключевая общенациональная задача, и она должна быть неукоснительно выполнена. Работы впереди очень много. Программа социально-экономического развития Донбасса и Новороссии рассчитана на период до 2030 года, как вы хорошо знаете. Значительную часть ее мероприятий только предстоит реализовать.
0: Путин подчеркнул, что развивать новые регионы приходится в сложных условиях беспилотной опасности, но никакие обстрелы и беспилотные удары ВСУ не помешают продвижению вооруженных сил России. Наши войска удерживают стратегическое преимущество, идут вперед по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и прибегает к террористическим методам, наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту, отметил глава государства. Путин поблагодарил всех жителей Донбасса и Новороссии за мужество и стойкость. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение живой телетехники трех украинских бригад в районах населенных пунктов Катериновка и Лужки в Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием трех украинских бригад в районах населенных пунктов Рубежный, Ивановка и Варваровка. Противник потерял более 235 военнослужащих. Сделка США и Ирана будет заключена в воскресенье, утверждает Дональд Трамп. По его словам, Тегеран не получит никаких денег от Вашингтона, а блокаду Ормузского пролива снимут после подписания соглашения. Глава Белого дома заявил, что сделка должна полностью закрыть Тегерану путь к обладанию ядерным оружием. Он также сообщил, что США заберут обогащенный уран из Ирана, когда ситуация успокоится и наступит подходящий момент. Ранее Шахбаз Шариф, премьер-министр Пакистана, который выступает посредником в переговорах, заявил, что мирное соглашение будет окончательно оформлено в течение ближайших суток. Между тем, в МИДе Ирана сообщили, что подписание меморандума об урегулировании конфликта США в воскресенье не состоится, но не исключили, что это произойдет в ближайшие дни. Сильный ливень начался в Москве, гремит гром и сверкают молнии, передает РИА Новости. Из-за грозы, сильного дождя, града и шквалистого ветра до 17 метров в секунду гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности. Неблагоприятные погодные условия прогнозируются в Москве до 3 часов ночи, а по области до 6 утра. Столичные власти уже призвали москвичей быть осторожными на улице. В непогоду не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. В комплексе городского хозяйства сообщили, что дежурство на улицах Москвы в непогоду несут 300 бригад и 290 единиц техники Мосводостока. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве 18 градусов, завтра в столице 20 градусов, ожидается кратковременный дождь, местами гроза. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, в воскресенье небольшой дождь, плюс 20-22.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российский теннисист Даниил Медведев не сумел выйти в финал травяного турнира категории ATP 250 в Хертогенбосе. В полуфинальном матче Медведев уступил поляку Камилу Майхшаку со счетом 6-7, 1-6. Медведев провел вторую игру за сутки. Нападающий Трабзонспора Филиппе Аугусто согласовал с «Зенитом» условия своего перехода, но не стремится переезжать в Россию, сообщает «Дикфутбол». По данным источника, если 22-летний бразилец получит предложение от команд из других стран, то сделка с российским клубом может сорваться. Отмечается, что Трабзонспор также требует от «Зенита» оплаты наличными, поскольку существуют трудности с переводом денег из России. Московский «Спартак» тем временем проявляет интерес к бывшему нападающему «Зенита» Малкому, который сейчас выступает за саудовский «Аль-Хиляль». Об этом сообщает журналист Салех Амар. По данным источника, красно-белые рассматривают вариант с арендой футболиста этим летом с добавлением в сделку опции выкупа. Нападающий выступал за петербуржцев с 2019 по 2023 год. Россиянка Валентина Рясова стала бронзовым призером чемпионата Европы по триатлону в испанской Тарагоне. Победу в женской гонке одержала олимпийская чемпионка в смешанной эстафете немка Лиза Тертш. Бронзовый призер чемпионата мира канаист Сергей Свинарев завоевал золото чемпионата Европы на дистанции 200 метров в соревнованиях каноэ-одиночек. Ранее на турнире в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров серебряную медаль завоевал пятикратный чемпион мира Захар Петров. Чемпионат Европы проходит в Португалии, соревнования завершатся в воскресенье. Ивановский футбольный клуб «Текстильщик» квалифицировался в первую лигу. В субботу «Текстильщик» одержал победу над омским «Иртышом» со счетом 2-0 в матче 18-го тура второго этапа группы «Золото» и, набрав 32 очка, занял второе место в турнирной таблице. Также в первую лигу ранее вышел «Ленинградец». И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
2: Перевоспитываем мажоров по всему миру.
3: Иван Охлобыстин, Павел Прилучный.
4: Товарищ Федор, ты помилуйте, по-лаборатски, а?
3: Кристина Асмус.
5: Какой век на дворе?
6: 17-й от Рождества Христова.
3: Александр Самойленко.
7: Ты будешь первый русский жена у моего сына.
3: Мария Миронова.
8: 3, 2, 1.
3: И Милош Бикович.
9: Мы отправляемся в поход.
3: В главной комедии страны «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.

0: мастера спорта.
1: Мы продолжаем. Давайте уже поговорим о хоккее. Давно не говорили, и речь не о КХЛ. Заканчивается сезон и в других лигах. Причем самое последнее — это национальная хоккейная. Очень может быть, что сегодня как раз сезон завершится. Но, в общем, 1-2 матча осталось как раз до окончания его, потому что сегодня, в ночь с субботы на воскресенье, 6-я игра финальной серии Кубка Стэнли. Сегодня мы узнаем, станет ли чемпионом Каролина. И если не станет она им сегодня, то станет ли она через несколько дней. Потому что, опять-таки, в серии с Вегасом, где тоже есть российские хоккеисты, все-таки в Каролине Свечников, например, Никишин, а в Вегасе Барбашов и Дорофеев, например, есть российские хоккеисты и там, и там. Так что, опять-таки, кто-то из них обязательно выиграет этот трофей. Пока в серии впереди Каролина 3-2. Ты смотришь?
2: Честно признаюсь, нет. Потому что...
1: А если не честно?
2: Потому что начался чемпионат мира, и сам понимаешь, что тут все смешалось.
1: До этого смотрел все?
2: До этого, ну, хотя бы поглядывал за результатами и следил чуть пристальнее. Сейчас, конечно, меньше.
1: Я узнаю много, сотни людей, тысячи, которые смотрят, которые просто не отрывают, потому что это очень интригующе и классно. Один из них — это человек, которому, что называется, по штату положено за национальной хоккейной следить, как лигой следить, как вот он делает всю жизнь.
2: А по штату он из какого штата?
1: А мы сейчас это узнаем. Владимир Дегтярев вместе с нами. Владимир, добрый вечер. Алло. Пока нет возможности Володю услышать, но мы его обязательно услышим, попробуем. Тем более, что действительно, вот человек, который следит за НХЛ, пристальнее всего, наверное, это именно он как раз. Но вообще серия...
2: Поделись своими впечатлениями.
1: Впечатления колоссальные, потому что, ты знаешь, мне кажется, во-первых, до финала дошли самые достойные. Это обычно там, да, мы так говорим, это дежурная фраза, но вот действительно, в случае с Каролиной это не пустые слова. До финала Каролина проиграла только один раз. То есть она выигрывала две серии 4-0, еще одну выиграла 4-1, это была как раз полуфинальная серия с Монреалем, она проиграла там неожиданно первую игру, первый матч. 2-6 на своей площадке. И потом вдруг взяла и выиграла 4 матча, так что как будто бы не заметила этого поражения. То есть пока Каролина производит колоссальное впечатление, даже несмотря на трудно складывающийся финал с Вегасом. Традиционно Вегас — это команда силовая, умеющая влезть под кожу сопернику, умеющая очень здорово прессинговать. Все, на самом деле, все правильно делающие, все хорошо умеющие делать. Тем более с россиянами, которые там на очень хорошем счету. Иван Барбашов, который дважды выиграл Кубок Стэнли, один из них как раз с Вегасом. Это было несколько лет назад. Павел Дорофеев, который раскрылся еще как прирожденный снайпер, сколько он шайб забросил в этом сезоне, и надо сказать, что и в этом розыгрыше Кубка Стэнли это один из ведущих снайперов.
2: Ну и Каролине в том числе уже забрасывал.
1: Да, тем более был матч, где он забросил две шайбы. Правда, да, вот да. Как раз пятая игра, это не спасло Вегас от поражения, но все равно на его счету 12 шайб. То есть в этом отношении он чистый второй снайпер, уступает только одному хоккеисту, который выступает как раз за его команду, Брэд Хауден. И на самом деле удивительно, что настолько интригующе складывается финальная серия. Но Каролина находит себя. И Каролина, вот как раз выиграв пятый матч, она впервые в этой серии повела. То есть все время Вегас был впереди, все время он вел в счете, но Каролина, имеющая преимущество своей площадки, вот как раз смогла выиграть пятый матч, и наконец-то она впереди 3-2, и только один матч отделяет ее от победы общей.
2: Ну и вот теперь у нас точно есть на связи Владимир Дегтярев. Владимир, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Володь, что тебя больше всего пока впечатляет в этом розыгрыше Кубка Стэнли? Мы, конечно, в первую очередь имеем в виду вот обоих финалистов, Каролина и Вегас, мы уже рассказали о счете, о небольшом вкладе российских хоккеистов, хотя я думаю, что ты сейчас как раз расскажешь даже больше о них. Но все равно, пока главное событие вот этой финальной серии, какое, на твой взгляд?
3: Слушай, непредсказуемость. Практически вот 4 матча сыграно было, да, вот до пятого. И у тебя вот этот счет там 2-0, 4-0, он не гарантировал тебе победы. Вот это, пожалуй, и самое-то главное, знаешь, ну, во-первых, Каролина все-таки более закрытая команда, да, и мы предполагали, что финал будет более закрытый, да, то есть я вот предполагал, что там первый, второй матч могут заканчиваться там, ну, с каким-то там счетом, да, вот 7-8 заброшенных шайб. Дальше... казалось, финал будет более закрытым, да, то есть команды настроятся уже так на более оборонительный хоккей, но вот у них это не получается от слова совсем, и Картер Харт, например, вратарь команды Vegas Golden Knights установил вообще, ну, я бы сказал так, антидостижение, антирекорд, в 5 матчах подряд он пропускает 4 шайбы, то есть не менее 4 шайб. Вообще в финалах розыгрыш Кубка Стэнли, вот представляешь, за всю историю существования этого Кубка Стэнли самого, да, не было в истории таких случаев.
1: Это новые тренды или просто такие команды нынче в этом сезоне подобрались, что
2: или
1: действительно запустил успех?
3: Да. Ты знаешь, на самом деле, вот здесь все-таки, наверное, как мне кажется, это стечение обстоятельств, да, потому что, ну, хотя, с другой стороны, вообще вот правила, которые сейчас, да, в Национальной хоккейной лиге, они подразумевают достаточно большое количество заброшенных шайб, это, соответственно, и удаление, ну, правда, удаление не всегда помогает, вот у Вегаса 12 удалений было, я имею в виду, 12 раз команда оставалась в большинстве, две попытки они только сумели реализовать. То есть им это вообще сейчас от слова совсем не помогает. Но, а с другой стороны, в каждой серии, вот в каждой, да, последней, если там вот вспоминать все самые там веселые серии, да, вот Эдмонтон с Флоридой, когда играли, то там хотя бы один низовой матч всегда был.
1: Угу.
3: И даже вот сейчас про вратарей как раз, да, упомянули. Так вот смотри, я вспоминаю 2010 год. Кто вот сейчас, да, вспомнит таких вратарей, как Лейтон, условный, да, игравший за Филадельфию, и Антти Ниеми. Так вот, эти даже вратари умудрились один низовой матч сыграть, там 2-1 был счет во втором матче, это Чикаго против Филадельфии, 2010 год. То есть, даже с условием того, что там матч были счет 6-5, 7-4, там, то есть, да, такие достаточно крупные счета, и причем и они умудрились вот один низовой матч все-таки сыграть. А здесь пока этих матчей не было вообще. То есть вот это вот такое забавное, интересное наблюдение, потому что все матчи заканчиваются с, ну, то, что больше 5 заброшенных шайб. И еще, наверное, последние 4-5 встречи, они наконец-таки закончились победой одной из команд с разницей в 2 шайбы. Потому что первые 3 матча заканчивались с разницей там, ну, с победой одной из команд, разницей в 1 шайбу всего лишь.
1: Ну, то есть 4-2, да, вот этот пятый матч, который Каролина,
3: ну,
1: выиграла.
3: Да, 5-3 и 4-2, да, вот последние 2 матча, 5-3 и 4-2, то есть вот 2 последних матча закончились с разницей в 2 шайбы. То есть, по сути, я бы сказал, нету преимущества ни у одной, ни у другой команды. То есть вот говорят же иногда, финал, розыгрыш Кубка Стэнли, и это 50-50. Вот здесь, по сути, 50-50, потому что Каролина уже заменила вратаря, то есть вот у них, да, у Фредерика Андерсона, так скажем, не совсем пошло, а тут, похоже, он еще и травму получил. Кстати, травму получил он после столкновения с Иваном Барбашовым, игроком команды Vegas Golden Knights. И 2 матча, вот его сейчас нету даже, не то чтобы там где-то рядом, да, его в заявке на матч вообще даже нет.
2: Володь, мы упоминаем, конечно, россиян, но хочется чуть поподробнее тебя на этот счет спросить. Вот Коля сказал, что Павел Дорофеев один из лучших снайперов плей-офф. При этом Андрей Свечников принес победу Каролине в последнем матче, как раз его шайба стала
1: дублем,
2: победной.
1: Дублем, да.
2: Да, дублем. На твой взгляд, кто все-таки ярче себя проявляет? Россияне в составе Каролины или россияне в составе Вегаса?
3: Ты знаешь, я бы вот вообще даже как бы не то чтобы ярче, да, или не ярче, здесь надо смотреть, какое задание. Вот, например, до финала Андрей Свечников, ну, был заметен, но не так. И вот сейчас вот финал начинается, и Свечников начал раскрываться. И вот эти 2, да, в прошлом матче заброшенная шайба, вот в этом 2 заброшенные шайбы. То есть Свечников, по сути, сейчас к финалу набрал такую вот прям, он вышел на пик, наверное, да, вот все, сейчас он показывает вот тот хоккей, который, наверное, от него ждали вообще и по ходу плей-офф в том числе. Павел Дорофеев, здесь вообще вопросов нет, занимает 2-е место по заброшенным шайбам. Да, он является 2-м снайпером, причем 1-м снайпером, лучшим по заброшенным шайбам, идет его партнер Брэд Хауден, у которого 14 шайб. У Дорофеева сейчас 12 заброшенных шайб. То есть вот история такая. Но, опять же, с другой стороны, это, ну, вот как бы не приносит, да, Вегасу пока никаких дивидендов. В любом случае, Вегас-то уступает в серии сейчас. А с другой стороны, Александр Никишин, да, я бы тут вот как раз, можно его еще и поздравить, ведь Александр Никишин вошел в символическую сборную лучших новичков этого регулярного чемпионата, да, то есть защитник Каролины, по сути, проводящий вот такой свой первый полноценный сезон, Александр Никишин вот уже ворвался, да, то есть вошел в эту пятерку лучших игроков по итогам регулярки, то есть это достаточно серьезное признание. Поэтому Ваня Барбашов, ну, Иван Барбашов, это вообще, я бы так сказал, человек, который играет только в плей-офф, да,
1: легенда.
3: В регулярке. Да, ну можно и так сказать, да, потому что в регулярке это одно, и в плей-офф Иван раскрывается по-другому. И вот уже, по сути, вот этот третий финал для него, да, и он может выиграть свой третий кубок Стэнли. Это о многом говорит, да, первый он выиграл с Сент-Луисом, второй он выиграл уже будучи игроком Вегаса, и вот сейчас у него есть шанс пока что, да, еще выиграть и третий кубок Стэнли. Представляете, у нас трехкратных обладателей кубка Стэнли, ну, тут раз-два и все, да, это Сергей Брылин, это Евгений Малкин, ну, вот, а тут вот еще может в этот вот список войти и Иван Барбашов.
1: Причем есть, всякий раз это новая история, да, тем более сейчас он уже игрок первого звена, и, который задает тон, абсолютно, и в котором, да, он абсолютно, да, прима тоже. Но я бы вот о чем хотел спросить напоследок, у нас где-то полтора минуты. Это ведь еще и команда тренерская во многом, особенно Каролина, потому что вот нынешнюю Каролину Роб Бриндамор строил с самого начала. Свечников...
3: 8 лет.
1: Да, 8 лет. Свечников очень аккуратно встраивал, помнится. И сейчас, в принципе, он в одном шаге, одной победе от главного достижения своей жизни как тренера. И с другой стороны, Джон Тартарелло, который может стать очередным подтверждением девиза «пришел, увидел, победил», потому что он как раз возглавил команду буквально в начале весны.
3: Ну, в принципе, да, это действительно, это тренерские команды, и Тартарелли, вот здесь стоит отдать должное, он заступил на эту должность главного тренера 29 марта, то есть за 8 матчей до завершения регулярного чемпионата, и он сумел эту команду несколько перестроить, потому что все-таки про Вегас, да, говорили, что потенциально это сильная команда, но с другой стороны, в обороне были проблемы. Ну, то есть такая она несколько была, ну, не собранная, что ли. Вот Тартарелло за такой промежуток короткий времени он сумел эту команду пересобрать, что называется, перезагрузить, давайте вот так, наверное, скажем. Ну, а Роб Бриндамор действительно это человек, который вот 8 лет вот эту свою систему строил и вот, наконец, что называется, построил.
1: Да, и очень близок к этому. Кто все-таки выиграет, на твой взгляд? Сегодня Каролина или Каролина не сегодня, или Вегас не сегодня?
3: Ну, матч-то завтра будет, да, я имею в виду.
1: Ну, с ночью, да.
3: С 14 на 15, да, то есть в завтрашнюю ночь. Ты знаешь, мне кажется, вот в последних играх Каролина прибавила. Такое ощущение, что у Вегаса начали заканчиваться силы. То есть вот особенно это видно было в матче номер 5, когда буквально с середины второго периода Каролина просто вот, да, начала забирать преимущество. И вот эти две заброшенные шайбы, а тут же еще одна интересная деталь.
1: Володь, извини, у нас, к сожалению, встречи... заканчивается время. Тогда через неделю подведем уже окончательные итоги. Спасибо
3: хорошо,
1: тебе большое.
3: Хорошо.
0: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья.
4: Товарищи, рабоче-крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась!
0: Спустя 100 лет после октября 1917-го. О том, что привело к событию, навсегда изменившему жизнь огромной страны. Подкаст «Именем революции».
5: В любое время. На медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.
0: Большая энциклопедия лета. Июнь.
5: Для успешного развития клубники растению требуется длинный световой день. Именно поэтому ее основные урожаи приходятся на июнь.
0: Все о том, как мы проводим лето.
5: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».
0: Проблема конфликта власти в семейных отношениях – это конфликт отсутствия власти над собой. Поэтому конфликт с другим человеком во многом решается через решение конфликта внутри самого себя.
5: Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
6: Так говорит «Маяк».

0: Мастера спорта.
1: Мастера спорта в эфире радиостанции «Маяк». Продолжаем говорить о спорте. Переходим к баскетболу. Николай Саприн, Виталий Павлов у микрофона. И к нашему эфиру присоединяется наш баскетбольный эксперт, постоянный, Никит Загдай. Никит, добрый вечер.
2: Добрый вечер, коллеги. Какой у вас официальный тон, Виталий, когда вы говорите про баскетбол? Но я вам сразу скажу, что баскетбол еще не завершился. Впереди мы уже знаем чемпиона, мы знаем, кто забрал бронзовые награды, но впереди совет лиги, и от него зависит очень много. Например, сколько команд в главной лиге баскетбольной страны будет принимать участие в следующем году. И уже 23 июня мы получим ответ на эти вопросы.
3: Никита, а больше будет или меньше? Потому что мы все-таки видели, что в этом сезоне ЦСКА, например, имел огромное преимущество, и спрашивается, куда уж больше команд, чем есть сейчас, если у нас там в чемпионате все складывается легко и просто.
2: Николай, конечно же, вы правы, но я позволю себе не согласиться. На протяжении регулярного чемпионата армейцы выиграли более 10 матчей с разницей 5 и менее очков. Они дважды играли с МБА МАИ в овертаймы. Они выигрывали матчи последними бросками. И то, как доминировал ЦСКА в финале против Уникса, пусть не вводит вас в заблуждение, потому что баскетбольный год – это все-таки 10 месяцев, и там было очень много неожиданных результатов. И интрига даже за победу в регулярном чемпионате сохранялась до практически последней недели.
1: Никит, как тебе в принципе этот сезон? Потому что, ну, понятно, ЦСКА сильнее всех. Рекорд установили по количеству побед и поражений в плей-офф. 11-1 в итоге. 4-0 впервые в истории лиги обыграли Уникс в финале. Вообще у нас снова гегемония ЦСКА получается?
3: Она разве когда-то прервалась?
2: Получается так, прерывалось, потому что 3 года подряд у нас разные чемпионы были. «Зенит» обыграл ЦСКА в 7-матчевой серии, потом «Уникс» стал чемпионом, и только потом ЦСКА вернул себе чемпионский кубок, и более того, мы даже видели сезон, когда ЦСКА даже до финала не доходил, и это тоже была в некотором смысле сенсация. В итоге «Уникс» стал чемпионом. Но это осталось в истории, сейчас действительно ЦСКА третий раз подряд выигрывает свой главный трофей, но в следующем году армейцам будет и еще сложнее. Каспер Вейер, 36 лет, продлевает контракт. Никите Курбанову 40 лет исполняется, продлевает контракт. Семен Антонов тоже не молод, продлевает контракт. И Мэлла Тримбл, конечно же, суперзвезда. И прямо сейчас показывает элитный баскетбол, лучший в лиге. Но команда становится старше, и в следующем году будет крайне непросто. Напомню, что в лиге ВТБ, это одна из немногих лиг в мире, где открывают полностью бюджеты. Не личные зарплаты игроков, но бюджеты клубов. И ЦСКА уже давно не первый клуб по затраченным, скажем так, средством. Поэтому конкуренция феноменальная. И то, что в этом сезоне ЦСКА настолько доминировал, это не только потому, что армейцы молодцы, что, безусловно, является фактом, но и мы видели перестановки по ходу сезона. Уралмаш сменил тренера по ходу сезона. Локомотив сменил тренера. Зенит сменил тренера. Уникс менял состав по ходу чемпионата. Травмы мешались. И все это все вместе вкупе привело к тому, что ЦСКА в плей-офф доминировал. Но при том, что армейцы показали действительно невероятный баскетбол, это прям медицинский факт, но и конкуренты были не в оптимальных кондициях для того, чтобы попытаться навязать конкуренцию.
1: Никит, ты сказал по поводу того, что ЦСКА не первый по бюджету. Давай поговорим про клуб, который возглавляет как раз список самых богатых. Это «Зенит». Абсолютно провальный сезон, на мой взгляд. Опровергни, если это не так. 4-е место. Провалили серию полуфинальную. Вели 3-1, уступили 3-4. Провалили серию за бронзу, где вели 2-0. Одна победа гарантировала им бронзу. В итоге уступили 2-3. Что делать сейчас «Зениту» и провален ли сезон?
2: Виталий, вы абсолютно правы, когда говорите, что «Зенит» провалил сезон. Ну вот, например, летом подписывают нового тренера Александра Секулича. Это тренер сборной Словении, который тренирует Луку Дончича, элитный специалист. Мы знаем, как он умеет работать с разными командами. Он приходит в «Зенит», подписывает доминирующего центрового Алекса Пойтроса. И он получает травму, причем рвет кресты. Это значит, что весь год без баскетбола. И твоя главная ставка получает травму. Твой главный главный центровой, и перестраивается по ходу сезона. Серия поражений, лазарет переполнен, и все травмы, не сказать, что от перегруза, от того, что плохо тренируют, каждая история индивидуальная. И в итоге серия поражений, отставка главного тренера, давление, потому что большой бюджет — это еще и ответственность. И, конечно, команду построить за один год, ну, просто невозможно. Редко такое случается, тем более в баскетболе, когда собрали большой бюджет, собрали звезд и сразу все выиграли. Так не бывает. Вот эта последовательность, которую как раз армейцы и показали, когда эту команду собирали 4 года назад, и сейчас она доминирует, команда сыгранная. У «Зенита» есть возможности, есть амбиции, есть давление, и все вместе это нужно сбалансировать и направить в победное русло, и тогда будут победы. Но здесь нет рецепта побед. Травма главной звезды может перечеркнуть весь сезон. И в плей-офф то же самое. Георгий Жванов получает травму после того, как в бронзовой серии «Зенит» ведет 2-0. И Жванов получает травму, главная звезда команды, лучший игрок, и без него «Локомотив» возвращается в серию и забирает бронзовые награды. В итоге «Зенит» лишь четвертый, и это, конечно же, катастрофа для руководства петербургского клуба.
1: Никит, давай последний вопрос, потому что остается у нас буквально 45 секунд. Четверка сильнейших последние годы не меняется. На твой взгляд, в следующем сезоне возможны изменения все-таки в ней?
2: Это более того, 6 лет. 6 лет как не меняется. Но, к сожалению, разница в бюджетах слишком большая, чтобы рассчитывать на изменения. Но мы знаем, что «Уралмаш» — амбициозный клуб из Екатеринбурга, где тоже хотят результатов. И «Парма» провела отличный сезон и обыгрывала и «ЦСКА», и «Зенит», и «Уникс», и «Локомотив» в том числе. «Парма», «Уралмаш» — это, наверное, главные резервы для того, чтобы вмешаться в борьбу за медали. Но разница в бюджетах большая, и прям гарантировать это будет крайне непросто. Но мы верим и надеемся, что...
1: Верим в уральский баскетбол, получается. Спасибо большое. Никита Загдай был в нашем эфире. Ну, а Николай Саприн и Виталий Павлов провели для вас этот эфир.
3: Счастливо.
1: Пока.

0: 21 час в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Новые регионы должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям, заявил Владимир Путин на совещании развития Донбасса и Новороссии. Президент отметил, что вся Россия подставила плечо новым регионам.
2: Согласно планам, к 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям по качеству жизни людей. Для этого в программе предусмотрено порядка 300 различных мероприятий. В том числе речь идет о развитии социальной, жилищной, транспортной, коммунальной инфраструктуры, о реализации проектов, направленных на запуск новых промышленных и аграрных предприятий, на создание дополнительных современных рабочих мест. Важно, что в эту большую работу включились все федеральные ведомства, 26 государственных компаний и 82 субъекта федерации, которые взяли шефство над конкретными районами и населенными пунктами воссоединенных районов. Фактически вся Россия, сотни трудовых коллективов, волонтерские движения, общественные организации подставили плечо Донбассу и Новороссии. Объединились для того, чтобы помочь раскрыть колоссальный потенциал этих земель, создать на них условия для созидательной и стабильной жизни. Искренне признателен каждому, кто задействован в этой огромной работе.
0: Путин подчеркнул, что развивать новые регионы приходится в сложных условиях беспилотной опасности, но никакие обстрелы и беспилотные удары ВСУ не помешают продвижению вооруженных сил России. Наши войска удерживают стратегическое преимущество, идут вперед по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и прибегает к террористическим методам, наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту, отметил глава государства. Сообщение Министерства обороны России: средствами ПВО с 7 до 22 часов перехвачены, уничтожены 109 украинских беспилотников над Белгородской, Курской, Тульской, Липецкой, Калужской, Орловской, Смоленской, Брянской, Рязанской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, над Крымом и Черным морем. В Константиновке в Донецкой Народной Республике российские штурмовые группы успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. За сутки в Константиновке освобождено 172 здания, уничтожено до 40 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны России. Всего в зоне ответственности южной группировки противник потерял за сутки до 115 военнослужащих. Российские войска улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 4 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Николаевка, Алексеева-Дружковка, Стародубовка и Пескуновка Донецкой Народной Республики. Национальная разведка США фактически подтвердила выводы парламентского расследования Госдумы и Совета Федерации о финансировании штатами опасных биолабораторий, в том числе на Украине. Об этом заявила вице-спикер Нижней палаты парламента, руководитель межфракционной рабочей группы по вопросам биологической безопасности Ирина Яровая. Так депутат прокомментировала представленную директором нацразведки США Тулси Габбард информацию о финансировании американским правительством деятельности биолабораторий с опасными патогенами на Украине, а также в десятках других стран мира. Яровая подчеркнула, что Украина стала полигоном для опасных испытаний и источником непредсказуемых биологических угроз для всего мира. Ранее Габбард заявила, что обнародованные невиданные ранее разведданные показывают, что от американского народа сознательно скрывали существование и финансирование биолабораторий. Только на одной Украине их было больше 40. Там хранились опасные патогены, в том числе вирусы сибирской язвы, туберкулеза, чумы, свиней, эболы, а в лаборатории в Одессе биологическое оружие. Как заявила директор нацразведки США, Дональд Трамп осознает огромную угрозу придания патогенам новых функций. А именно этим занимались в лабораториях, поэтому он решил прекратить финансирование проекта. 19 пострадавших ДТП с маршруткой в Подмосковье находятся в больницах, 6 из них в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве. Ранее в полиции заявили, что число погибших увеличилось до 2, а число пострадавших до 21 человека. Авария произошла сегодня днем на 2-м километре автодороги Луцинского шоссе. Это недалеко от Звенигорода. По предварительным данным полиции, водитель грузовика выехал на встречную и врезался в маршрутную «Газель». Маршрутка опрокинулась на бок. В отношении водителя грузовика возбуждено уголовное дело. Маршруты наземного транспорта могут быть изменены в Москве из-за непогоды, предупредили в Дептрансе. Там призвали водителей быть осторожными на дорогах. Москвичам также советуют не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. В комплексе городского хозяйства сообщили, что дежурство на улицах Москвы в непогоду несут 300 бригад и 290 единиц техники Мосводостока. Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности, очень сильный дождь, гроза, град и шквалистый ветер до 17 метров в секунду прогнозируется в Москве до 3 часов ночи, а по области до 6 утра. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве 18 градусов, завтра днем плюс 20. В Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, в воскресенье небольшой дождь, плюс 20-22.

0: проекта «Источник».
1: Привет. Привет, здравствуйте, всех нас слышно.
0: Собственно, эта песня, это первый сингл в череде нескольких песен.
2: И синглов, которые будут выходить каждую неделю, насколько я правильно пока все
1: понимаю? Да, все верно.
2: И которые вот вошли в этот проект «Источник». Новое звучание традиции. Я тебе, наверное, дам слово, чтобы ты чуть-чуть нас ввел в курс дела, что это за проект, почему он появился и какие цели вы преследуете в этом проекте.
1: Цели преследуем, конечно, самые благородные. Ну, то есть, как иначе. Хотим, чтобы хорошее, интересное, самобытное, очень разное и интересное и современная музыка, которая опирается на традицию регионов нашей страны, которых очень много, как мы все знаем, вот, чтобы ее услышали люди. Всего треков и песен будет 8. Они из разных регионов. То есть это Центральная Россия, это Чувашия, это Удмуртия, это Татарстан, это черкесская музыка на черкесском языке, и это даже музыка на коми-пермяцком языке. Я, например, узнал о существовании коми-пермяцкого языка от артиста, который принес песню на этом языке. Вот. И в целом там есть очень много удивительных историй о том, ну, как бы, как вообще все это делается, и берет, ну, в общем, как ребята работают. Мне кажется, что это очень... хотя нет, начну с того, что надо сделать важную оговорку, что есть традиция, которая, скажем так, реконструирует, музыка, которая реконструирует традицию, а есть стилизация. То есть мы сейчас, вы понимаете, что это не как бы никакая отсылка к каким-то бабушкам, к харам и вот к чему-то такому.
2: Это не этнографический вариант.
1: Да.
2: Музыки,
1: это в ее основе этнография, потому что то, что мы только что слышали, это призыв весны, это разные традиции разных регионов России, и именно поэтому Таня, ну, Матаня, собственно, певица, она очень трепетно относится к этнографии, и там вы слышали разные интонации, разные произнесения, вот этот даже своеобразный рэп, это тоже традиция. То есть,
2: речитативность.
1: Она, да, она, значит, вот она берет, взяла из разных регионов вот эти самые куплеты, которые призывают весну, открывают Новый год, призывают хороший урожай.
2: Нет. Не совсем.
1: Не совсем, это чуть попозже, это как бы переход как бы от зимы к весне, но не масленица, то есть это другие истории, вот, но как бы, которые как бы должны зарядить следующий год, чтобы он был плодородным, чтобы всем было хорошо, чтобы была классная погода, чтобы все друг с другом, скажем так, дружили, работали, и все было классно, набрала вот этих вот разных традиций из разных регионов, там есть и курские, и, в общем, очень много разных, все не скажу, и их собрала в такое лоскутное одеяло, а олигарх, ну, собственно, Виктор, который сделал аранжировку.
2: Это его творческий псевдоним для тех, кто, да, чтобы не запутался.
1: Да, это была песня под названием «Веснянка», «Матаня» и «Олигарх», да, проект «Олигарх». Вот, и это была первая их коллаборация, они вместе поработали, сделали такую классную, интересную песню, мы сняли к ней красивое видео, вот, и, в общем, да, что важно отметить, что это не реконструкция, это именно стилизация, то есть это современная песня и современная музыка, которая опирается на традиционное звучание.
2: Но мы в рамках этой программы последние два года много раз уже обсуждали тему того, как музыканты берут и какие-то элементы из фолк-музыки, из народной музыки, из корневой какой-то традиции и пытаются их приспособить, актуализировать и выдать некую, знаешь, такую вот смесь чего-то

0: современного, как мы сейчас слышали, да, наверное, и чего-то аутентичного, архаичного и того, что из глубины земли прорастает, да, уже долгие века. И если я правильно понимаю, весь ваш проект «Источник. Новое звучание традиции», он построен на том, что музыканты, они пытаются реактуализировать эти вот вещи, в которых они росли, которые есть в их коде генетическом, культурном и так далее. Угу. А как вы отбирали, собственно, музыкантов, которые попадут в список тех, кто будет выпускаться внутри этого проекта?
1: Ну, я лично их искал. Я за кем-то давно следил. Кто-то у нас подписан на нашем он-лейбле, и мы с ними работаем. Но очень хотелось выбрать именно тех ребят и девчонок, которым нужен этот проект, нужна помощь. То есть есть большие артисты, которые очень хорошо себя чувствуют, и на самом деле у них и так все прекрасно. Они прекрасно представляют эту традицию большой публике. То есть будь то группа Settlers, с которой мы тоже работали, у которых сейчас просто случился, так сказать, врыв в стратосферу. То есть они прям взлетели невероятно за последний год. Есть прекрасный коллектив из Вента Свентана. Мы были бы рады, чтобы они, конечно, поучаствовали, но, скажем так, это занятые большие артисты, у которых есть как бы свои релизные графики, приоритеты и прочее.
0: А тогда вот чем вы можете помочь остальным, кто попал туда? Можно вот я так прямо, да, спрошу?
1: Мы издадим их песню, мы mm-hmm. снимем им видео, мы расскажем, вот прямо сейчас расскажем об этих артистах радиослушателям. Ребятам это действительно нужно, потому что есть прекрасные, самобытные, очень интересные музыканты, молодые, которые изо всех сил стараются, работают, пишут, тратят большие деньги на записи. Ну, мы прекрасно знаем, что это все не бесплатно, это не в компьютере, на самом деле, записать. Вот. И мы сделаем рекламную кампанию каждому треку. Мы об этом расскажем, распространим любым способом. Мы поможем им быть услышанными.
0: Почему вот выбор пал именно на такую музыку, которая апеллирует к чему-то корневому, что-то заимствует, берет и переосмысляет?
1: Потому что мне кажется, что на самом деле, ну, то есть, если начать издалека, то, конечно, очень много, ну, прям совсем издалека давай начнем.
0: Давай попробуем.
1: Каждую неделю в мире выходит 106 тысяч новых музыкальных композиций и произведений на стримингах. Каждую неделю. То есть и многое из этой музыки, большая часть из этой музыки, бывает, как бы она никому не нужна на самом деле, если прям вот так грубо и честно сказать.
0: Она недополучает внимания аудитории.
1: Нет, 20% из этих 106 тысяч набирают более чем 1000 прослушиваний, а остальные 70% это просто никому не нужный шлак, который просто люди не слушают. Вот это не шлак, это, может быть, талантливые песни, которых не слышат на самом деле. Вот. А важно понять, что глобализация, на мой взгляд, это мое личное мнение, сожрала культурную идентичность. Неважно, где вы живете и работаете, и слушаете музыку, в Польше, в России, Австралии и прочее. То есть глобализация унифицировала и, скажем так, усреднила все. То есть на один и тот же рэперский бит, один и тот же буквально, который стоит 20 американских долларов в библиотеке битов, ребята пишут рэп на, там, не знаю, казахском, русском, польском и на австралийском, английском. Это просто идентичная музыка. То есть они покупают, многие рэперы покупают не эксклюзив, а вот именно 20-долларовую такую просто штучку, и на нее что-то записывают. И это все выходит. И как только мы слышим какой-то маленький кусочек отсылки, не знаю, кавказский такой вот звучание кавказского баяна, гармошки такой, чуть-чуть какой-то бит, где-то, может быть, это духовые, где-то какое-то что-то национальное, за что цепляется наше внутреннее «я», вот это вот самое, ты тут же понимаешь, что «о!» Вот это хочется слышать, потому что это и есть то самое корневое, которое на самом деле действительно запрятано очень глубоко.
0: Ну вот то, что ты говоришь, вот это вот ощущение первое, когда ты услышал что-то, что отличается от среднего, угу. Это же ведь признак живого как такой, да? Можно это так?
1: Конечно.
0: А вот этот аргумент про глобализм, наверное, самый частый, да, самая частая критика глобализма как раз заключается в том, что все сравнивается, все к одному стандарту подводится, угу. И это в большей степени коснулось музыки. А как ты думаешь, какой вклад в это внесли стриминговые платформы и то, как мы потребляем музыку?
1: Я думаю, что в это вклад внесли алгоритмы, которые сейчас в целом нам подкладывают то, что мы хотим видеть и слышать. А кроме того, сейчас еще есть же, ну, я надеюсь, что проблема будет купирована с несчастным этим ИИ, который сам создает треки и сам подкладывает треки в карточки артистов. Наши ребята, которые занимаются отгрузкой музыки, регулярно находят...
0: Объясни нам что-то, что ты имеешь в виду.
1: Он-лейбл, на котором я работаю, есть служба, которая занимается тем, что выкладывает музыку на стриминге. То есть заполняет вот все эти карточки.
0: Такая дистрибьюторская функция у них.
1: Да, теги расставляет, пишет правильные метаданные, чтобы трек появился. Они находят в карточках артистов, когда вы заходите на артиста, трек, который артист на самом деле не писал. Искусственный интеллект сейчас дорос до того, что видит какую-то популярную композицию и сам создает что-то похожее на то, что лайкают, и подкладывает в карточку артиста. То есть это не
0: без
1: человек,
0: ведома артиста без и ведома артиста, его лейбла, менеджеров лейбла.
1: И даже без ведома
0: как это возможно?
1: Человека. Не знаю. Но штука,
0: машина выходит из-под контроля,
1: абсолютно,
0: так это выглядит.
1: Так и есть. Они же есть уже, то есть его ловят и на том, что, например, видео, которое собирает много лайков и на которое все щелкают, и которое все смотрят, он создает такое же похожее, но меняет несколько кадров. Угу. Потому что он видит, что люди, то есть он хочет достичь каких-то своих целей, этот самый. И он создает похожее видео, дублирует его, выкладывает, чтобы его тоже лайкали. Потому что он понимает, что это какая-то валюта для него. Что тут вот эти самые лайки, комментарии, все остальное. И это, конечно, уму непостижимо, но коллеги говорят, да,
0: вот
1: это нормально.
0: Самый странный момент здесь, как он получает как бы права доступа к карточке артиста, никто не знает.
1: Это уже
0: это уже технический
1: тайной,
0: момент.
1: Да, это там уже просто оно само по себе живет.
0: Сам факт заключается в том, что если я был бы артистом, например, которого много слушают, я мог бы вдруг в своей карточке обнаружить песни, которые я не писал.
1: Да. Да?
0: Какая удивительная новость для меня. Я, конечно, понимал, что искусственный интеллект многое делает. Есть люди, которые специально на этом зарабатывают. Даже, да? Но я не думал, что возможно. Ведь все-таки это актив какой-то артиста.
1: Но это не
0: сетка. Карточка его.
1: Да.
0: Доступ к ней получить не так просто.
1: Именно для этого мои коллеги за этим следят и говорят, вычищают, это называется фрод. Вот, либо...
0: Мошенничество по-русски, да.
1: Ну, да. Или люди подкладывают. Бывает, что и люди подкладывают песни.
0: Ну хорошо, мы, может быть, еще вернемся к теме. Просто она нас отвела далеко от того, о чем мы говорили. В действительности, тебе казалось, что есть нечто живое, да, вот в этих элементах народного, фольклорного, что добавляется в музыку. И за это ухо цепляется, значит, и мы сразу начинаем этим интересоваться. Как ты считаешь, справедливо ли это для среднего слушателя, ну, скажем, усредненного персонажа слушателя? Точно так же мыслит, как и ты, или ты просто в теме, и поэтому?
1: Вот это хороший вопрос, спасибо. Я очень надеюсь, что это так, потому что я вижу, что этих слушателей, их становится... Мы периодически видим какие-то невероятные прорывы, которые происходят с достаточной регулярностью. Вот. Прошлогодний успех Айола, которая захватила просто чарты всей планеты внезапно. Вот нынешний успех группы Settlers, которая...
0: Напомню нашим слушателям, которые не знают про Айола, это из Башкирии, да, если я не ошибаюсь.
1: Да,
0: коллектив.
1: Это коллектив из Башкирии, который чей трек «Хомай» вдруг совершенно внезапно захватил просто и тюркскоязычные население планеты, вот, и наши чарты. Это сразу случилось в момент, в миг, и буквально там за несколько недель. И вот до сих пор группа прекрасно, то есть она продолжает расти, продолжает работать, у них выходят новые песни, выходят фиты, там и Дима Билан, и Алсу, и еще, ну, то есть ребята очень хорошо как бы использовали вот этот свой успех и продолжают работать. Вот. А потом не могу не напомнить о том, что проект «Элли на маковом поле», который на самом деле не является фолк-проектом совсем, но при этом есть такое вот ощущение какого-то культурного кода. То есть там есть романс, есть ощущение вот этой вот такой русской напевности, и она стала первым артистом, на мой взгляд, который стал очень хорошо расти, именно опираясь вот на вот эту культурную идентичность. области, которая нам знакома. А есть как бы и другие проекты, ну, которые растут и должны расти. Вот, например, следующую песню, которую я там отметил, это «Мыст». Ребята из Майкопа, молодые, очень интересные, очень классные, которые тоже делают, то есть у них есть там большой диапазон музыки от каких-то абсолютно традиционных кавказских мотивов до каких-то, какого-то что-то самого настоящего трип-хопа в духе там Portishead, Massive Attack, такой мрачный грув, грузный.
0: Такой мы любим.
1: Но при этом абсолютно кавказский. То есть у них есть инструментальная композиция под названием Old Caucasian Soul, типа старая кавказская черкесская душа. Просто вообще совершенно невероятно. Я до сих пор его переслушиваю уже там много лет. И я на них подписался достаточно давно, следил за ними, и у них тоже случился рост. Вот последние два года они там с цифр на Яндексе в 50-60 тысяч слушателей добрались за... перевалили 300. Вот совсем. Или ну, даже больше.
0: База, с которой они стартовали. Да. А у нас просто эта песня должна прямо сейчас зазвучать, поэтому если хочешь что-то еще добавить...
1: Я потом про нее немножко расскажу.
0: Еще расскажу.
1: Да? Она классная.
0: Группа «Мыст», правильно? Угу. И композиция, которая называется «Сим и Мэтт», у нас прозвучит, и мы вернемся после музыки новостей в студию «Маяка». Не переключайтесь.

0: хорошо темперированный эфир. А ведь это большой талант – знать, когда сказать, а когда промолчать.
1: Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
2: Так говорит «Маяк».

0: Круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
3: Маяк. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: 21:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Все сферы жизни новых регионов должны получить мощный импульс. Это общероссийская задача, заявил Владимир Путин на совещании развития Донбасса и Новороссии. Президент призвал правительство сосредоточить особые усилия для реализации стратегии развития Приазовья.
2: Несколько слов хочу сказать про недавно утвержденную стратегию развития Приазовья. Она охватывает наши исторические регионы Донбасса и Новороссии и должна помочь расширить транспортную и туристическую инфраструктуру, вовлечь в оборот земли для сельского хозяйства, вывести на новый уровень рыбохозяйственный комплекс, ликвидировать накопленный вред окружающей среде. В итоге должен заметно возрасти ресурсный и рекреационный потенциал Приазовья.
0: Путин подчеркнул, что развивать новые регионы приходится в сложных условиях беспилотной опасности, но никакие обстрелы и беспилотные удары ВСУ не помешают продвижению вооруженных сил России. Наши войска удерживают стратегическое преимущество, идут вперед по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и прибегает к террористическим методам, наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту, отметил глава государства. Средствами ПВО за сутки сбито 15 управляемых авиабомб и 540 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Центр» за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе техники 7 украинских бригад в районах населенных пунктов Новоалександровка, Доброполье, Новогришино, Белецкое, Красноярское, Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 315 военнослужащих. Меморандум, который США и Иран планируют подписать в ближайшие сутки, предусматривает продление режима прекращения огня на 60 дней, открытие Ормузского пролива и начало переговоров по иранской ядерной программе, сообщает портал Axios. По его информации, представители США, Ирана и посредники из Катара и Пакистана проведут виртуальную встречу, на которой и будет подписан меморандум. Дональд Трамп утверждает, что сделка США и Ирана будет заключена в воскресенье в МИДе Ирана. Ранее сообщили, что подписание меморандума в воскресенье не состоится, но не исключили, что это произойдет в ближайшие дни. Два человека погибли, двое пострадали в результате ДТП в районе подмосковного Одинцовы, сообщили ТАСС в полиции. На дороге Кубинка-Нарофоминск столкнулись два легковых автомобиля, Рено и БМВ, немецкая иномарка загорелась. Двое пострадавших госпитализированы. Ранее днем крупная автоавария произошла в Одинцовском городском округе на Луцинском шоссе. Недалеко от Звенигорода водитель грузовика выехал на встречную, врезался в маршрутную газель. Два человека погибли, 21 пострадал. По данным Минздрава, в больницах находится 19 пострадавших, 6 из них в тяжелом состоянии. В отношении водителя грузовика возбуждено уголовное дело. Дептранс призвал столичных водителей быть осторожными на дорогах в непогоду. Москвичам советуют не укрываться под деревьями и не парковать близ них автомобили. Столичные власти также предупредили, что могут быть изменены маршруты наземного транспорта. Вечером на Москву обрушился мощный ливень с грозой. Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности. Очень сильный дождь, гроза, град и шквалистый ветер до 17 метров в секунду прогнозируется в Москве до 3 часов ночи, а по области до 6 утра. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве 17 градусов, завтра днем 20 градусов, кратковременный дождь, местами гроза. В Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, в воскресенье небольшой дождь, плюс 20-22.
1: Новости спорта.
3: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российский теннисист Даниил Медведев не сумел выйти в финал травяного турнира категории ATP 250 в Хертогенбоссе. В полуфинальном матче он уступил поляку Камилу Майхшаку со счетом 6-7, 1-6. Медведев провел вторую игру за сутки. Нападающий Трабзонспора Филиппе Аугусто согласовал с «Зенитом» условия своего перехода, но не стремится переезжать в Россию. Об этом сообщают местные журналисты. По данным источников, если 22-летний бразилец получит предложение от команд из других стран, то сделка с российским клубом может сорваться. Отмечается, что Трабзонспор также требует от «Зенита» оплаты наличными, поскольку существуют трудности с переводом денег из России. Ивановский футбольный клуб «Текстильщик» квалифицировался в первую лигу. В субботу «Текстильщик» одержал победу над Омским «Иртышом» со счетом 2-0 в матче 18-го тура второго этапа группы «Золото». Таким образом, команда набрала 32 очка и заняла второе место в турнирной таблице. Также в первую лигу квалифицировался ранее «Ленинградец». Московский «Спартак» одержал победу над столичным ЦСКА в матче за Суперкубок России среди женских команд. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1-0 в пользу «Спартака». Футболистки красно-белых впервые в истории играли в Суперкубке России. ЦСКА участвовал в матче за трофей в пятый раз. Пилот «Мерседеса» британец Джордж Рассел стал победителем квалификации к гонке седьмого этапа «Формулы-1» Гран-при Барселоны. Второе время показал британец Льюис Хэмилтон из «Феррари». Третьим стал партнер Рассела по команде итальянец Кими Антонелли. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Маяк. Хорошо темперированный эфир.
4: Ну что ж, мы продолжаем. У нас в гостях, напомню, Борис Болелов, музыкальный журналист, автор проекта «Источник. Новое звучание традиции». И мы послушали группу «Мыст». Ты хотел пару слов еще о ней сказать, прежде чем мы продолжим. Я хочу тебя просто увести глубже в эту тему. Но сначала пару слов.
5: Да, пару слов по поводу, чтобы рассказать про ребят, которые абсолютно искренне и делают изо всех сил, сохраняют фолк и актуализируют его. Потому что вот ребята, то, что мы только что слышали, это был вполне себе как будто бы современный рэп, хип-хоп, то есть речитатив, но это очень старый куплет, очень известная на Кавказе песня про кузнеца Мемета из села Панижукай, про которого недоброжелатели написали, значит, оклеветали его в стихах, рассказали, что он плохой человек. На самом деле Мемет, конечно, человек хороший. Вот. И жители его села написали куплет, который рассказывает о его добром сердце, большой душе, честности, благородстве и вот таких вещах. Мы слышали вот на черкесском языке именно ту песню, которая восхваляет Мемета как доблестного, честного, прекрасного человека. Угу. Этой песни...
4: А в легенде оба текста сохранились, правильно?
5: Да, да. То есть и сохранились оба, они широко известны на Кавказе, и это абсолютно оригинальный текст вот той самой композиции. Они широко известны, и есть разные вариации. То есть ее поют и так, и сяк, и, значит, и под баян, и под... Ну, в общем, как угодно. И здорово, что, услышав это, а есть еще видео на эту песню, то есть там такой, как сказать-то, ну, то есть, скажем так, очень типичный кавказский человек в большой каракулевой шапке, в темных очках, сидит за рулем автомобиля. То есть это как бы тот самый кузнец, который едет в деревню разбираться.
4: Такой прообраз этих соревнований, mm-hmm. да, речитативных. Как только между деревнями.
5: Как будто бы, да. Вот. Но при этом ребята, вот группа «Мыст», они, помимо того, что, значит, делают вот такие современные вещи, они еще сохраняют традиционную культуру. У них есть свой собственный фестиваль, который проводится ежегодно в Майкопе. Они собирают каких-то своих друзей-музыкантов из региона. Вот. Фестиваль называется, у него интересное такое название, сейчас скажу, «Зехоха». Вот, это переводится как «слышишь». Вот, и когда ребята писали песню для проекта, то есть это не песня из проекта «Источник нового звучания традиции», она вышла ранее, вот, но когда они писали новую песню, они взяли, когда они узнали, что будет сопровождение литературное от нашего проекта «Строки», то есть «Строки» вместе с издательством «Полынь» берут какую-то легенду из региона, откуда пришла песня, и делают ретеллинг, то есть пересказывают на современный лад эту самую легенду, это оформляет современный художник. Ребята услышали, что это будет, они сказали: о, тогда мы возьмем нардский эпос. Они взяли фрагмент легенды о том, как один, значит, богатырь идет, нардский богатырь идет на совет старейшин для того, чтобы оправдать отца, которого там хотят казнить. Они, значит, тоже взяли старый текст на черкесском языке и сказали, что обязательно нужен перевод. Тут пацаны и девчонки из группы «Мы» сказали: ой, это, говорит, настолько старый текст, что некоторые слова не существуют в переводе. То есть нужно идти к старейшинам, чтобы узнать,
4: что перевод значит.
5: Конкретных слов. Ну, то есть, как бы, есть примерный смысл, вот, но вот конкретного перевода, тем более литературного, не существует. И вот ребята занимаются тем прямо сейчас.
4: То есть, восстанавливают текст.
5: Восстанавливают текст собственной песни, которую будут исполнять, которую будут петь.
4: А вот эти все истории, сказки, рассказы, легенды, эпосы, это же вещь такая архетипическая, да? Это что-то очень сильно укорененное в памяти народов. И когда музыканты апеллируют к таким темам, на твой взгляд, что они пытаются получить от этих историй? Более емкое выражение сути или попытку взаимодействовать с этим вот фантастическим немножко пространством? Если ты понимаешь мой вопрос.
5: Да, ну, я про фантастическое пространство. Мне кажется, что вот те, с кем я разговаривал, кто занимается вот нашей, скажем так, средней полосы России традицией, вот более понятной мне, там это такие, как будто бы вот эти старые... Ну, вообще, в целом, давай скажем, что фолк и традиция — это не развлекательная музыка, на самом деле. То есть это...
4: Давай вот здесь тогда оставь, что имеешь в виду.
5: Эти песни, это даже не песни, то есть это обряды, которые помогали проживать какие-то тяжелые времена.
4: То есть ритуальная музыка.
5: Да, но это даже не совсем музыка, потому что в музыку это превратилось в начале 20 века, когда появилась сценическая культура. То есть когда было, то есть вот та традиция, которую поддерживают и пытаются сохранить те самые музыканты, которые ездят в этнографические экспедиции, это традиция, которая объединяла людей. То есть они без какого-то музыкального образования, абсолютно акапелла, пели вот эти самые песни, то есть они их проживали, это были времена голода, проводов на войну, проводов, например, девушки в новую жизнь, она уходит в другую деревню, она покидает их навсегда, то есть это, в целом это довольно тяжело. Или, например, или кто-то умер, или кто-то родился, или нужно пережить тяжелые голодные времена и позвать, как бы попросить.
4: Или наоборот, хочется урожая большого,
5: да,
4: хорошего.
5: Да, да,
4: да. И, соответственно,
5: вот.
4: Ну, то есть это вещи функциональные по своей сути.
5: Точно. И, например, вот песню, которая, вот, этот, вот эту традицию, которую исполняют в определенный момент, ее нельзя было петь просто так. Ну, то есть mm-hmm. нельзя летом, например, или не в святке петь святочную песню. Нельзя свадебную песню петь, потому что тебе хочется хорошее настроение. То есть были совершенно определенные моменты, когда это можно было делать, и это делали. Вот в 20-е годы молодое советское государство осознало, что нужно как-то приручить вот всю вот эту языческую культуру, и народную традицию сделали сценической. То есть специально обученные люди поехали в деревни, записали все эти традиции, переписали их на песенный лад, куплет-припев, переложили на хоровое исполнение и разделили людей на зрителей и исполнителей, которые стоят на сцене. Именно так получились вот эти сводные большие хоры, традиционные кокошники, которые... Это опять стало усреднением.
4: И я встречал мнение, что это на самом деле пошло во вред этой культуре.
5: И да, и нет. Потому что сейчас в современном мире, в современной жизни, как бы понимаешь, что это две разные истории. То есть как будто бы здесь традиция разделилась. То есть, конечно же, если говорить о том, о чем мы говорили в начале, что это та же самая глобализация, то, что сейчас происходит с хип-хопом, который на одни и те же биты пишет одни и те же песни. Вот, на мой взгляд, это тоже как будто бы так, но с этим уже ничего не поделаешь. Вот, есть прекрасная Надежда Бабкина, которая тоже внесла свой вклад в это все, несмотря на то, что она относится к сценической культуре. Есть Надежда Кадышева, которая как будто бы не имеет отношения к традиции, но она апеллирует вот к тому. То есть это на самом деле современная поп-музыка.
4: Тут такой тонкий вопрос, да, возникает. А нет ли здесь нарушения правил игры, когда мы с этим взаимодействуем? Ну, вот мы слушали композицию «Веснянка», правильно?
5: Uh-huh, uh-huh.
4: А у нас июнь месяц.
5: Да.
4: А ее надо слушать весной.
5: Ну, релиз вышел 10.
4: Нет, а да, вот да, на твой взгляд, да. В пространстве ничего не меняется? Все остается в порядке?
5: На мой взгляд, да, потому что вообще в целом она уже наложена на современный абсолютно электронный бит, и с точки зрения там пуристов, которые хотят сохранить ту самую традиционную культуру, которая когда-то вот была. Вот я против, на самом деле, то есть это сложный вопрос, потому что есть та же самая Татьяна, певица Матаня, она поет абсолютно традиционные песни. Есть группа Толока, которая исполняет тоже очень традиционную музыку, вот так, как она должна звучать. Вот. А есть стилизация, интерпретация, актуализация музыки, то, чем вот хочется заниматься. Потому что хочется, скажем так, вот молодая аудитория 20, 18, 14, 15 лет не будет слушать традиционный плач в исполнении Матани, потому что это просто тяжело. Ну, то есть, как бы, действительно, он настолько атональный и настолько сложный, что это взрослому-то человеку, ты думаешь, зачем это? Ну, то есть, потому что, правда, это выворачивает наизнанку. Вот. А спеть «Веснянку» с «Олигархом» для того, чтобы, возможно, кто-то из...
4: Уже звучит, да, так как...
5: «Веснянка» с «Олигархом».
4: Да-да. Но главная твоя мысль заключается в том, что это некий компромисс получается, я правильно понимаю? Ну, стилизация, актуализация, так хотя бы оно не пропадает, остается хоть в таком виде.
5: Ну, а здесь как будто бы ты немножко снижаешь градус. Нет. Это современная музыка. Она должна быть современной. Мы сейчас живем в 2026 году. Она опирается на традицию, но не надо воспринимать ее как традиционную.
4: Верно. Отлично. Прервемся на музыку, собственно, «Звента Свентана», «Месяц». Послушаем фрагмент этой песни и вернемся к вам после музыки и рекламы.

Хорошо темперированный эфир. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Собеседование как экзамен. Кто и как решает? Какие кадры будут решать все? В это воскресенье, 7 часов вечера, на «Маяке». И в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, 7 часов вечера, в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
1: Если вам постоянно слышится музыка, само по себе это еще ничего не доказывает. Из альманаха «Психология для каждого».
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшие горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу «Сергей Стилавин и его друзья». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». «Маяк».

0: эфир.
1: Борис Болелов у нас в гостях, музыкальный журналист и автор проекта «Источник. Новое звучание традиции». Я все-таки верну тебя, Борис, к предыдущему моему вопросу. Эти архетипические истории, вот эти мифы, легенды, скажем, вот эта мудрость и знание, скомпрессированное, сжатое в короткие истории, когда музыканты к ним обращаются, чего они хотят от этих историй? Они просто хотят к ним прикоснуться и получить некое, как тесто, из которого они будут выпекать свое пирожное.
2: Но есть разные, насколько я общался с музыкантами, кому-то интересно работать с материалом, потому что он, скажем так, дает, вот расширяет, как говорит, по-моему, чувашский, удмуртский артист «Чудия Жени», руководитель лейбла «Дукес», что это как бы выводит тебя из колеи, то есть вот той самой, про которую мы говорили в начале, то есть условно современная там инди-рок-музыка или вот эта вот песенная традиция, куплет, припев, эстрада, одинаковые размеры, да, эстрада, вот то, что мы сейчас слышим, он абсолютно одинаков везде, будь то там, то есть какая-то такая инди-рок, вот типичный, он настолько типичен, что очень хочется из него выбраться.
1: Истории, которые там рассказываются, они в принципе там плюс-минус одинаковые.
2: И там может быть другой размер, если говорить про музыку. Про историю, вот группа «Ходила изба» и там «Комань», они берут, кажется, что вот то, что столетиями пересказывается как одна и та же история, она как будто кристаллизуется. То есть то, что мы сейчас проживаем, то есть они абсолютно применимы, вот то, что происходит в этих песнях, применимы к тому, как мы живем. То есть это может быть предостережение о домашнем насилии. Это может быть какая-то вдохновляющая, воодушевляющая песня о том, слова, точнее, этой песни, там буквально одна строчка может быть. Вот как у там ходила Тина Кузнецова, только что мы слушали «Звентус, Звентус, Вентану», там есть какие-то такие строчки, очень легкие, применимые к тому, как мы сейчас живем. Но и ты понимаешь, что им там могут быть сотни лет, например. И это, конечно, удивительно.
1: А почему вот у нынешних артистов, которые тоже пишут легкие строчки, в их легких строчках нет такого заряда?
2: Он тоже есть, но он как будто бы к другому обращается. Мне кажется, что вот что фолк-музыка, традиция — это что-то, то, что обращается как будто бы к душе, а вот то, что мы слышим с эстрады, то, что разливается на миллион тысяч лайков, комментариев, каких-то там, значит, сверкающих фанатов и тысячи людей — на стадионах, это как будто бы про другое.
1: А то к чему обращается эта музыка тогда? Раз ты сказал, что вот фолковая к душе.
2: А это вот, не знаю, хороший вопрос. Наверное, к чему-то сиюминутному прямо сейчас, вот к какому-то моменту счастья вот в эту секунду. Вот как может быть так.
1: Что-то утилитарное ты имеешь в виду, да?
2: Да, вот прямо сейчас, вау, классное настроение, ну где же вы, девчонки, девчонки, девчоночки, там, группы «Руки вверх», под которую плачут десятилетия под их творчеством музыка. Она просто другая, она не сказать, что она хуже. Вот.
1: А через, скажем, 500 лет эта музыка может вобрать в себя столько же, сколько наша традиционная?
2: Я очень надеюсь, что в целом через 500 лет что-нибудь останется от нас всех.
1: Не ожидал, конечно, такого пессимистического прогноза. Но если мы предположим, что все будет в порядке.
2: Я думаю...
1: Можно я переформулирую вопрос? Нынешняя массовая культура, имеет ли она потенциал такой же, как традиционная, которая сложилась?
2: Да, конечно, конечно, да.
1: Имеет?
2: Да.
1: Имеет.
2: Я думаю, да.
1: Mm-hmm.
2: Она просто в другом будет, она по-другому отпечатается. Наверное, так. Потому что что уж греха таить и душой кривить, к сожалению, многие из тех прекрасных артистов, которые участвуют в этом проекте, достойны гораздо больших цифр заработков и огласки, и любви
1: аудитории,
2: да, чем она у них есть. То есть, к сожалению или к счастью, я не знаю, штука в том, что как бы люди, ну, мы все тянемся к тому, что ярче сияет.
1: Давай, собственно, уступим тогда место в эфире композиции, которая называется «Закария Удмурт».
2: Да, это прекрасно.
1: «Пост-Дукес», да. «Один в Оленьем парке».
2: Один артист из Удмуртии, другой артист из Чувашии. Прекрасные ребята, чудесную музыку делают. Послушайте их, они достойны гораздо больших охватов и прослушиваний.
1: Вернемся после музыки и новостей.

0: 22 часа в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Никакие обстрелы и беспилотные удары ВСУ не помешают продвижению вооруженных сил России. Наши войска удерживают стратегическое преимущество и идут вперед по всем направлениям, заявил Владимир Путин на совещании развития Донбасса и Новороссии. Президент отметил, что противник не может сдержать натиск российских войск и прибегает к террористическим методам.
2: Знаю, что трудиться приходится в очень напряженной, непростой, а порой и опасной боевой обстановки у линии боевого соприкосновения в условиях беспилотных атак и обстрелов. Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение идет по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам. Наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту. Хочу поблагодарить за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии. И, конечно, врачей, учителей, работников коммунальных служб, водителей, сотрудников многих ведомств, специалистов, которые на совесть выполняют свои профессиональные задачи, добиваются весомых результатов.
0: Путин отметил, что в Донбассе и Новороссии восстановлены и построены заново более 25 тысяч различных объектов, проложены и отремонтированы свыше 8 тысяч километров дорог. По словам президента, сделано многое, но нерешенных вопросов гораздо больше. Вице-премьер Марат Хуснуллин, выступая с докладом, заверил главу государства, что все поставленные цели и задачи в новых регионах будут достигнуты. В Константиновке в Донецкой Народной Республике российские штурмовые группы успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. За сутки в Константиновке освобождено 172 здания, сообщил начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев.
3: Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием двух механизированных горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах Дружковки, Николаевки, Алексеево-Дружковки, Стародубовки и Пескуновки. В населенном пункте Константиновка штурмовые группы 3-й, 8-й армии и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. За сутки в Константиновке освобождено 172 здания. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Всего в полосе ответственности Южной группировки войск противник потерял до 115 военнослужащих, танк «Леопард-2», 3 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, а также 3 орудия полевой артиллерии.
0: И как сообщили в Минобороны, вооруженные силы России нанесли авиаудары по пунктам временной дислокации ВСУ в Краматорском районе Донецкой Народной Республики. Они были поражены авиабомбами ФАБ с универсальным модулем планирования и коррекции. Меморандум, который США и Иран планируют подписать в ближайшие сутки, предусматривает продление режима прекращения огня на 60 дней, открытие Ормузского пролива и начало переговоров по иранской ядерной программе, сообщает портал Axios. По его информации, представители США, Ирана и посредники из Катара и Пакистана проведут виртуальную встречу, на которой и будет подписан меморандум. Дональд Трамп утверждает, что сделка США и Ирана будет заключена в воскресенье в МИДе Ирана. Ранее сообщили, что подписание меморандума в воскресенье не состоится, но не исключили, что это произойдет в ближайшие дни. Власти США решили ограничить работу передовых моделей искусственного интеллекта компании Anthropic. Это произошло после получения информации о возможной угрозе национальной безопасности от руководства компании Amazon, пишет газета Wall Street Journal. Ранее портал Axios сообщил, что администрация Трампа заблокировала доступ к самым современным моделям искусственного интеллекта Mythos 5 и Fable 5 компании Anthropic для иностранных государств и граждан. Решение было принято после того, как появились сообщения о возможности взлома Мифос, в связи с чем возникла обеспокоенность из-за возможной угрозы национальной безопасности. Сильный дождь, гроза и шквалистый ветер обрушились на Москву в субботу вечером. Неблагоприятные погодные условия прогнозируются в столице до 3 часов ночи, а по области до 6 утра. Дептранс призвал столичных водителей быть осторожными на дорогах в непогоду. Москвичам советуют не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Столичные власти также предупредили, что могут быть изменены маршруты наземного транспорта. Как передает Интерфакс, некоторые участки дорог оказались подтоплены, в том числе на востоке Москвы, в центре города, в районе Нового Арбата, Кутузовского и Ленинградского проспектов. Локальные скопления воды возникли на платформах на Ленинградском вокзале. Он работает в штатном режиме. Поезда следуют по расписанию, сообщили Интерфаксу в столичном департаменте транспорта. Временные скопления воды устраняют специалисты Мосводостока, как рассказали в комплексе городского хозяйства. На улицах Москвы дежурит 300 бригад и 290 единиц техники. Там также сообщили, что почти 50% месячной нормы осадка выпала в отдельных районах Москвы. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве 17 градусов, завтра днем плюс 20, ожидается кратковременный дождь, местами гроза в Петербурге. Завтра небольшой дождь, плюс 20-22.

0: Янковского и Аркадия Пекунова, которые представляют «Индекс 3», тоже коллектив такой достаточно известный. А меня зовут Вагесий Умян, у нас в гостях Борис Болелов, музыкальный журналист, автор проекта «Источник. Новое звучание традиции» и менеджер спецпроектов «On Label». И я хотел вот еще что сказать, что 2026 год, ведь у нас год единства народов, да, и в этом контексте вот этот проект «Источник. Новое звучание традиции» тоже приобретает какую-то особенную, да, миссию особенную.
1: Он прям внезапно как-то это все звезды сошлись, скажем так. То есть мы подали заявку в президентский фонд культурных инициатив, очень старались, очень работали, фонд нас поддержал, то есть, собственно, выделил субсидию на осуществление этого проекта, и вот буквально чуть ли не день в день, а на следующий президент объявил, что, да, 2026 год единства народов России. И как бы все совпало. Потом еще, как я говорю, продолжением проекта станет проект нашего тоже дружеского, братского, семейного, скажем так, продукта под названием «Кион Строки». Он будет называться «Песни земли». Вот. И, собственно, песнями там называются легенды регионов, из которых музыканты и артисты. В общем, получилось прекрасно. У меня в планах, конечно же, закрепить все это еще фестивалем, большим документальным фильмом о разнообразии культурных традиций нашей страны, потому что действительно есть... Ну, то есть это, по-моему, это совершенно необъятная тема. Необъятная, очень важная, очень нужная и как бы актуальная в любое время, в любой год, в любой век, в любой вообще всегда. Вот.
0: Ну, тут остается только согласиться. Возвращаясь вот к тому, о чем мы говорили, к актуализации подобных приемов музыки, да, или историй, или нарративов определенных, мелодических каких-то вещей, гармонических и музыкальных. Отбирая вот исполнителей для этого проекта, были ли те, кто остался у тебя за бортом, но тебе хотелось их взять? Вот именно кто использовал такие приемы, но ты не решился их взять?
1: Ну, тут скорее мы были ограничены бюджетом и количеством
0: мест,
1: да, потому что это, так сказать, проект по приглашению получается так, вот, то есть потому что когда вышли первые там анонсирующие посты, ребят сказали, ой-ой-ой, а вот мы еще есть, и это, я понимаю, что они есть, и правда есть прекрасные артисты, про которых мы уже упоминали и ставили, то что Звента Свинтана и многие-многие-многие другие, которые делают, правда, великолепно, вот, и, конечно, хочется их всех...
0: Я просто вот к чему вел. Я много раз уже говорил, что я иногда хожу на фестивали, которые, ну, хотя бы в городе или в области проводятся, далеко не ездил последние несколько лет. Но я замечал всегда рост вот этих элементов в творчестве разных артистов. Это и визуально, и с точки зрения звука, и мелодии, и гармонии. Видно было, да, что больше становится артистов, которые апеллируют к этим корневым традициям, к тем местам, откуда они родом, используют какие-то истории, которые с детства, видимо, слышали от родителей или бабушек и дедушек. И складывается впечатление, что это становится очень популярно. На твой взгляд, действительно очень популярно.
1: Это популярно, как будто бы, мне кажется, среди музыкантов и людей, понимающих. Потому что у меня есть по этому поводу мнение и мысль. И как будто бы я разговаривал со своим хорошим знакомым Илья Михальченков. Есть такой из экспедиции «Восход», у которого тоже был проект. Он ехал, проехал всю Россию, записывал традиции.
0: Они в разных гостях, да. Можете на smotrim.ru найти этот выпуск.
1: Вот, что есть, когда ты как будто бы как музыкант или как слушатель, ты доходишь до этого, то есть как бы ты укореняешься в конце концов, то есть ты попробовал там условно поиграть метал, рэп, альтернативу, инди,
0: пока
1: там еще что-то.
0: Человека.
1: Ну да, то есть ты все, значит, поделал здесь электронику поделал, там поделал, а что еще? Вот, и как бы в этом поле остается как будто бы только то, откуда ты пришел. Вот то, что те самые первые песни, которые когда-то там пела бабушка, и где-то они отложились, то есть ты слышишь вот эти вот какие-то моментики, и тебя это сразу зацепляет. Может быть, поэтому. Потому что вот Илья говорит, что это совершенно другое отношение. То есть это как бы не музыка, это что-то надмузыкальное, которое где-то там витает, и ты вот эти вот люди, как он говорит, которые там в деревнях живут, они к этому подключены. То есть это не...
0: И музыканту хочется тоже к этому подключиться.
1: Да.
0: Это
1: да.
0: Какое-то... Да, как мы это назовем? Давай выберем. Какой-то это сфера некая, да, допустим.
1: Все, ну, корень, укорениться, наверное, потому что я был на

0: получить энергию, знания, да, вдохновение оттуда, из этого материала. Я правильно понимаю,
1: да, все, что ты говоришь? Как говорил «Маленький принц», у людей нет корней, это неудобно, их носит ветром. И вот в конце концов ты как бы прикрепляешься к этим корням.
0: Но это ты говоришь о людях, которые занимаются этим. А мой вопрос был про то, насколько это действительно популярно у слушателей. Если я вижу, что на фестивалях больше музыкантов это делает, это значит, что на это есть запрос или нет?
1: Я очень надеюсь, потому что вот посмотрим, как сработает наш проект. Вот если он действительно, если этот запрос есть, я очень хотел бы, чтобы он был. Я вижу, что запрос действительно есть. Мы говорили про группу Айла, которая подняла просто целую волну. Вот их в Турции там президент принимал, ну, то есть группу из России, которая там влетела в турецкие чарты. И тоже там все на свете, так сказать, там победило всех, вот, скажем так. Есть как бы кейсы, которые вот работают постоянно, которые... Ты понимаешь, что действительно те, кто занимается традиционной или музыкой, которая основана на традиции, собирают больше людей. То есть я бы не сказал, что это как-то повсеместно, и это какая-то волна. Мне бы очень хотелось, чтобы это была волна, правда. Вот. Но пока, наверное, это скорее успех конкретных музыкантов, конкретных песен. Вот. Потому что если как бы пессимистичный взгляд на все это, я все-таки думаю, что вот эту глобальную поп-сцену, которая выступает, там, берет чарты, Билборд, Евровидение и все остальное, это не победить. Вот.
0: А почему нужно противопоставлять себя этому?
1: А потому что это забивает эфир. Ну, то есть, так, как будто бы вот этой музыке, про которую мы говорим сегодня...
0: Наше внимание не бесконечно, правильно?
1: Да.
0: Наша энергия не бесконечна. Мы не можем вместить в сутки всех, кого мы хотим услышать, посмотреть, почитать и узнать.
1: Потому что, напомню, в неделю выходит 100 тысяч композиций, 3 миллиона в месяц.
0: И поэтому возникает конкуренция между этим всем.
1: И алгоритмы подкладывают всем во всех соцсетях, запрещенных и не очень, то, что люди смотрят и слушают. Вот на что сняли, что, и это даже, здесь даже деньгами не победить на самом деле, потому что даже если песню не любят...
0: Потому что решает интерес конечного потребителя, да? Можно мы его назовем потребителем?
1: Конечно.
0: Пусть никто не обижается на это слово. Но что тогда делать тем людям, которые просто слушают музыку, хотят продолжать взаимодействовать с тем миром, который их окружает, но при этом получать что-то более глубокое, качественное от всех этих сервисов, на твой взгляд?
1: Нужно тщательно распределять свое внимание и расставлять приоритеты. То есть на самом деле большая часть потребителей, слушателей музыки, они слушают то, что до них доходит. Очень немногие на самом деле занимаются поиском, какими-то изысканиями,
0: почему они
1: изучением.
0: Должны, собственно,
1: вот,
0: да?
1: Вот
0: вопрос.
1: Конечно.
0: Есть ответ на этот вопрос?
1: Нет, они не должны. И они победят всех музыкальных экспертов, которые расскажут им: вы не должны слушать вот это, потому что это неталантливо написано. У меня есть одна история короткая на эту тему. Когда я впервые попал на концерт, это было очень давно, когда я снимал сюжет для телеканала «Москва-24», на котором тогда работал, про концерт, только что, вот как бы прошел перезапуск группы «Руки вверх» в тот момент. Это не было группы «Руки вверх», они выступали, там выступал, по-моему, только один участник, собственно, Жуков Сергей, и там не было ни музыкантов, ни, то есть это был просто подключенный, условно, там этот сам плюс и минус, и он под него танцевал и пел со сцены, и у них был, это был сногсшибательный концерт, потому что два подряд солдаута в Крокус Сити Холле в 2011, наверное, или 2012 году, это было просто вау. Я стою в крауде внизу, среди людей, которых под полный Крокус Сити Холл забит, начинает играть первые ноты, первые аккорды, и люди от счастья, они кричат, я не слышу звука, потому что вокруг меня все кричат в унисон, значит, это слова этой песни, и кто я такой, чтобы говорить им, что они слушают, это не так сыграно, это не, там музыкантов нет, это фанера. Ну, кого это волнует? Вот правда. Люди счастливы прямо сейчас, в эту секунду. И все.
0: Тогда о чем наш здесь разговор? О том, что вот та музыка, которую ты сегодня представляешь, можно я так, да, скажу, ты сегодня представляешь, она претендует на внимание слушателя. И тебе хочется, чтобы эта музыка получала больше внимания слушателей.
1: Да, именно при этом мы здесь.
0: Да, есть много разной другой музыки, которую слушают люди и свое внимание отправляют туда, но вот нужно как-то тебе, как автору такого проекта, который ты сегодня представляешь, как-то вот это внимание перетянуть. Правильно я понимаю вот эту диспозицию все?
1: Ну, как будто бы.
0: Да, и какие есть у тебя способы это сделать?
1: У меня есть способы, вот эти самые современные аранжировки. У меня есть способы видео рассказывать, об этом говорить. То есть важно, как будто бы не массовость, а качество слушателя, наверное. Вот, потому что я понимаю, что как бы вся музыка, она не для всех. Ну, то есть не для меня музыка, при всем уважении группы «Руки вверх» и многих других популярных артистов. Я ее не слушаю дома.
0: Как при этом и многие артисты, которые представляют свой проект, они тоже... Они не являются массовыми, правильно?
1: Конечно, конечно. Они совсем не являются массовыми. Вот. И они, возможно, ну, как бы они делают это не для того, чтобы... То есть они, конечно, каждый музыкант хочет стать популярным, это естественно, но они по-другому не могут. Ну, то есть, как бы они очень хотят сочинять, писать, делать, сохранять, руководить своим лейблом, у которого может быть там 100 подписчиков или 200. Но они делают это потому, что в это верят сами по себе. Вот. И мне важно, и хотелось бы, чтобы просто как бы этих людей стало больше. Не 100, а ну, не миллион, к сожалению, но 1000. Вот, это было бы прекрасно. Как-то так.
0: И, собственно, внутри этого проекта ты как раз этим занимаешься. Еще раз напомню, что каждую неделю выходит по одному новому синглу с теми, с кем вы взаимодействуете.
1: Да.
0: И все они так или иначе имеют какую-то основу народную, корневую, фолк. Мы можем много, конечно, слов подбирать, которые об этом говорят, но все они будут около. Нет ли у тебя одного
1: традиция,
0: термина?
1: Традиционно. Традиция, да.
0: Традицию будут
1: представлять. Да, вот они представляют традицию, они представляют стилизацию традиции или актуализацию или интерпретацию традиции. Вот на этой неделе выйдет песня «Один в оленьем парке». Вот. А на следующей неделе выйдет
0: это
1: «Пост Дукес».
0: Вот они у нас уже были прошлом часе, да.
1: Да, но это будет
0: другая композиция,
1: новая. Потом будет «Пост Дукес», потом будет из Татарстана певица Беку, потом будет, собственно, ну, и все остальные тоже будут. В общем, каждую неделю до 27 июля будет выходить одна песня и одно видео. Вот, и как бы я очень верю в то, что на самом деле, и правда это нужно, вот, это правда нужно, это правда важно, и слушателей правда станет больше, потому что...
0: А можно я тебя верну к тезису о том, что такая музыка больше взаимодействует с душой? Я просто тогда его запомнил, и хочу тебя попросить пошире его раскрыть в твоем понимании. Что значит взаимодействовать с душой? Мы же все по-разному можем определять для себя душу вообще, да? Это такое нечто... не до конца изведанная для нас всех.
1: Ну, мне кажется, что есть как бы музыка, которая взаимодействует, вот то, о чем мы говорили, то есть какие-то поп-хиты, они написаны, есть как бы спекуляция гармониями, наверное. То есть есть определенные восходящие мелодии, какие-то вот определенные аккорды, которые уже настраивают на, там, не знаю, может быть, их придумала когда-то группа Beatles, может быть, кто-то
0: я
1: еще.
0: Я думаю, гораздо раньше, это золотые секвенции всякие.
1: Да,
0: и шведские фабрики хитов. Ты говоришь о том, что эта музыка устроена определенным образом.
1: Да.
0: Правильно?
1: Да.
0: Так.
1: Да. То, что мы слушали, например, только что, последняя композиция,
0: Лодочка,
1: это
0: да?
1: «Лодочка», да, с альбома «Из-за лесу» группы Commons, Index 3. Она как бы сложнее. То есть там абсолютный джаз, она несколько раз меняет свою ритмическую структуру, там
0: размер
1: меняется мелодия,
0: меняет,
1: размер,
0: да.
1: Все. То есть она как бы уже работает немножко по-другому. И если услышите эту же композицию живьем, ну, то есть мне кажется, я просто оцепенел, когда ее слышал, вот буквально неделю назад группа выступала, и это, она с чем-то другим работает. Я не могу это, во-первых, я не музыкант, вот, я не совсем...
0: Я хотел, чтобы ты по-человечески это сделал, вот как это для тебя работает. Вот она с тобой взаимодействует на другом уровне.
1: Да, и я вижу, как она взаимодействует с людьми рядом со мной. Я понимаю, что это не... То есть под нее тоже можно танцевать. Она тоже вполне себе, вот при всем, как бы поп-музыка в смысле популярная, понятная. То есть она понятная, она не какая-то суперзаумная, не какая-то сложная. Это вот не те традиционные плачи, которые исполняют Матани. Если вдруг радиослушатели захотите где-нибудь, так сказать, поискать в любом поисковике вот, «плач», «мотание» или вот «плачи» какие-то, это невероятно сложно. Вот, и исполнение, и прослушивание, и прочее. То есть вот эта музыка популярная, понятная, хорошая, но другая. Вот, недостаточно популярная, недостаточно, чтобы захватить все чарты.
0: Давай мы тоже сейчас обратим внимание на то, что мы чувствуем, когда подобного рода музыка играет. «Ходила изба». у нас группа будет. Она неоднократно была у нас тоже в гостях в эфире. Композиция называется «Дунька», и после нее мы вернемся, после музыки и новостей, точнее, вернемся в студию.

0: 22:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вся Россия подставила плечо новым регионам, заявил Владимир Путин на совещании развития Донбасса и Новороссии. Президент отметил, что новые регионы должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям.
2: Фактически вся Россия, сотни трудовых коллективов, волонтерские движения, общественные организации подставили плечо Донбассу и Новороссии. Объединились для того, чтобы помочь раскрыть колоссальный потенциал этих земель, создать на них условия для созидательной и стабильной жизни. Искренне признателен каждому, кто задействован в этой огромной работе.
0: Путин подчеркнул, что развивать новые регионы приходится в сложных условиях беспилотной опасности, но никакие обстрелы и беспилотные удары ВСУ не помешают продвижению вооруженных сил России. Наши войска удерживают стратегическое преимущество, идут вперед по всем направлениям. Противник не может держать этот натиск и прибегает к террористическим методам, наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту, отметил глава государства. Путин поблагодарил всех жителей Донбасса и Новороссии за мужество и стойкость. Вооруженные силы России за сутки поразили места хранения беспилотников дальнего действия, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются в ВСУ, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Днепр» за сутки нанесли поражение формированием двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Малокатериновка Запорожской области. Уничтожены до 45 украинских военнослужащих. Почти половина месячной нормы осадка выпала в отдельных районах Москвы. Больше всего на северо-западе, востоке, севере, северо-востоке столицы, а также в Зеленограде, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. И отметили, что в разных районах города сохраняются сверхинтенсивные осадки. Сейчас специалисты МОЗ «Водосток» устраняют временные скопления воды. Они образовались на Новом Арбате, Кутузовском проспекте, Щелковском шоссе, Первомайской, Большой Тульской улицах. Локальные скопления воды возникли на платформах на Ленинградском вокзале. Он работает в штатном режиме. Поезда следуют по расписанию, сообщили Интерфаксу в столичном департаменте транспорта. Вечером на Москву обрушился мощный ливень с грозой. По данным гидрометцентра, неблагоприятные погодные условия прогнозируются в столице до 3 часов ночи, а по области до 6 утра. Дептранс призвал столичных водителей быть осторожными на дорогах в непогоду. Москвичам советуют не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Столичные власти также предупредили, что могут быть изменены маршруты наземного транспорта. Площадь виноградника в России достигла 113 тысяч гектаров. Ежегодно прибавляется по 5 тысяч гектаров, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. На открытии винного города Белый мыс в Геленджике, передает РИА Новости. Он отметил, что государство оказывает серьезную поддержку виноградарству. Патрушев назвал открытие винного города знаковым событием для всей отрасли и символом ее возрождения после упадка в конце 20 века. Как сообщает ТАСС, первый в России и в мире винный город Белый мыс появился на набережной Геленджика. На его территории располагаются музей вина Льва Голицына, инотека с крупнейшей коллекцией российского вина и дегустационные залы, испытательно-лабораторный центр, а также представительство Ассоциации виноградарей и виноделов России. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров области, в Петербурге завтра небольшой дождь, плюс 20-22. В Москве в воскресенье ожидается кратковременный дождь, местами гроза, днем 20 градусов.
1: Новости спорта.
3: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Московский «Спартак» проявляет интерес к бывшему нападающему «Зенита» Малкому, который сейчас выступает за саудовский «Аль-Хиляль». Об этом сообщает журналист Салех Амар. По данным источника, красно-белые рассматривают вариант с арендой футболиста этим летом с добавлением в сделку опции выкупа. Нападающий выступал за петербуржцев с 2019 по 2023 год. Нападающий вместе с командой выиграл 9 трофеев, включая 4 победы в РПЛ. Кроме того, бразилец успел получить российский паспорт. Защитник Ризван Уциев завершил игровую карьеру в возрасте 38 лет, сообщается в телеграм-канале грозненского «Ахмата». В минувшем сезоне футболист провел за клуб 6 матчей во всех турнирах. Уциев на взрослом уровне выступал за «Ахмат» с 2005 года и провел за клуб 326 матчей, в которых забил 8 мячей. Всего в составе грозненцев защитник провел 19 сезонов, из которых 18 в РПЛ. Бронзовый призер чемпионата мира канаист Сергей Свинарев завоевал золото чемпионата Европы на дистанции 200 метров в соревнованиях каноэ-одиночек. Вторым стал испанец Пабло Грана, третьим – белорус Александр Зубок. Ранее на турнире в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров серебряную медаль завоевал пятикратный чемпион мира Захар Петров. Чемпионат Европы проходит в Португалии, соревнования завершатся в воскресенье. Россиянка Валентина Рясова стала бронзовым призером чемпионата Европы по триатлону в испанской Тарагоне. Победу в женской гонке одержала олимпийская чемпионка в смешанной эстафете немка Лиза Тердж. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Брезина.
4: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
5: Хорошо темперированный эфир.
6: Борис Болелов у нас в гостях, музыкальный журналист, а также автор проекта «Источник. Новое звучание традиции». Борис, я несколько фокус с музыки и музыкантов переведу на тебя, если ты позволишь.
7: Ого.
6: Все мы в детстве слышали что-то фольклорное. Сказки, истории, эпос, музыку. Есть ли какие-то сюжеты, которые для тебя лично были вот и остаются важными? Что-то ты вспоминаешь из детства, все время соизмеряешь себя с этими героями или сюжетами?
7: Ну, они, конечно же, достаточно разные у меня. Честно говоря, самое удивительное, что первые сказки, которые мне очень, скажем так, зашли, попали в сердечки, это был как раз тот самый нардский эпос, осетинские сказания о нардских богатырях. У меня было очень хорошо запомнил книгу.
6: Ты сейчас про детство говоришь,
7: да,
6: правильно?
7: Так, да.
6: В детстве.
7: В детстве. Ну, это детство, наверное, я не знаю, сколько мне было, лет 7, наверное. Вот. Это такие очень традиционные истории, как бы традиционные к тому, что они, вот как ты уже говорил ранее, что они как-то
6: архетипичные. Да. И какой-то нарратив, который повторяется у всех.
7: Да,
6: да. Какая-то такая история
7: о
6: логическая.
7: Том, что, да, что нужно вот делать так, и тогда будет хорошо, например. Или там надо быть честным, надо быть, не знаю, там, справедливым. Вот это все. Вот. А мне тогда это очень хорошо зашло, потому что там были невероятные иллюстрации. То есть я очень хорошо запомнил обложку. Это такая розового цвета книга. И абсолютно непропорциональный такой небольшой богатырь с огромным мечом, который больше, чем он сам. Я такой, вау! Вот. И потом все эти имена, Арслан, Саслан, там какие-то еще там были очень, очень сложные. То есть это... Но потом, когда я подрос, я прочитал, что есть еще Калевала, есть еще всякие Эдда, старшая, младшая и остальные. И они в целом архетипичный, как ты сказал.
6: Ну, как и все, да.
7: В целом все плюс-минус.
6: А как это, как думаешь, на тебя повлияло? Ты в нынешнем своем состоянии, ты соизмеряешь себя с этими героями, ты обращаешься к ним за какой-то силой внутренней. Что-то происходит? Какая-то связь присутствует с этим всем?
7: Нет. Мне кажется, что нет.
6: Ну, как же, не присутствует, если ты занимаешься тем, что ты автор проекта традиционный.
7: Соизмерять себя с этими героями достаточно сложно. То есть я сейчас пытаюсь вспомнить что-то.
6: Даже метафорически.
7: Метафорически я себя соизмеряю со сказками «Братьев Гримм». То есть я сейчас просто перечитываю «Братьев Гримм», которые тоже в 1812 году, как выяснилось, первое издание было их сказок. Вот. И есть сейчас существуют сказки «Братьев Гримм» для взрослых, 18+, которые прям прям вот по-настоящему запрещено для детей, что называется. Вот. А есть детские изложения, и они сейчас, я понимаю, сейчас читая маленькому ребенку 8-летнему, я вижу, как ему на самом деле, как они правильны и полезны, эти сказки, которые достаточно ужасные на самом деле. То есть если вот в нынешних современных реалиях они абсолютно не политкорректные, они не это сам, могут нарушить кому-то психику и взрослых, но дети прекрасно понимают, что не надо ходить в лес, потому что там злая ведьма и людоед, который тебя съест. Не нужно брать у незнакомой бабушки эти самые конфетки и у дяди, потому что как бы это может
6: потому что
7: плохо
6: у них могут
7: закончиться.
6: Быть какие-то интересы в этом
7: да,
6: смысле, да.
7: Да. Это не просто так. Ну, то есть не стоит. И здорово, что столетия назад уже детей пугали настолько страшно вот этим, всем вот этим, что как бы это сохранилось.
6: Уже два столетия, получается. Да. Извини, что я пересчитал, но...
7: Это да, столетия, потому что...
6: А столетия, да.
7: Много столетий, потому что в 812-м они только издали, а до этого они ходили собирали этот фольклор. В общем, конечно, это все абсолютно применимо. Абсолютно актуально. Да, было бы здорово себя, конечно, ассоциировать с каким-то древнеосетинским нардским богатырем, который с мечом идет напротив.
6: Но ведь это метафора того, что сам богатырь маленький, а меч большой. Она ведь про то, что он может этот большой меч поднять, да?
7: Как
6: король Артур из камня его достал. Но это же тоже достаточно распространенная история, нарратив распространенный.
7: И песня, и традиция может быть больше, чем сам музыкант, и сработать гораздо лучше, чем какие-то эфиры.
6: Я к чему эти все вопросы про тебя лично задаю? Вот в моменты сомнений, в момент... Вот сейчас такое неопределенное время во всех смыслах этого слова, правильно? А многие из нас тревожатся, многие ищут для себя какую-то почву под ногами, да, чисто психологически даже. Mm-hmm. И многие опираются на что-то такое, на что-то, что идет из глубины времени. А вот для тебя есть эта опора в традициях, которые ты пытаешься...
7: Абсолютно так, конечно, да, да, она и есть.
6: Это выход для, это... для тех, кто тревожится?
7: Возможно, да. Как бы для меня точно, потому что если продолжить твою мысль, то это выход, потому что ты понимаешь то, что тревоги и есть и песни, которые столетиями поются о тех же самых тревогах, которые сейчас испытываем мы во всем мире, во всей стране или конкретно каждый человек из нас. То есть это действительно применимо. Это
6: то есть универсальная вещь, да?
7: Да, да, да, да.
6: А в таком случае зачем ее реактуализировать? Я к чему веду?
7: Потому что на самом деле вот настоящая истинная традиция, она очень сложна. Она сейчас не может существовать, потому что у нас по-другому устроено как бы культурно-социальные связи. Мы по-другому воспринимаем музыку. То есть это не музыка, которая должна была исполняться, вот как я говорил, она не для...
6: Не функциональна.
7: Она именно что функциональна, она для проживания. Да, она для проживания, она не для развлечения. Вот, она для проживания и для помощи в какой-то конкретной ситуации. Когда вот там, не знаю, голод, или кто-то уходит на войну, или кто-то умер, или кто-то вернулся, или наоборот, ушел человек. Ну, в общем, это для того, чтобы она облегчала и помогала жить, а не развлекала людей. То есть, и в ней вот в исконном настоящем фолке, в традиции, неважно в каком регионе России, то есть там было самое важное соучастие. То есть она объединяла людей, которые садились вокруг за столом и пели вот эту вот грустную... песню. Или, например, там песню, которая зовет действительно урожай. Они просят у кого-то, чтобы год был хорошим. Вот. И это не для развлечения. Она не разделялась на слушателей и исполнителей.
6: В таком случае мы можем, наверное, сформулировать, зачем тогда вот это все нужно.
7: Да.
6: Получается, ты хочешь нам подсказать всем, что есть музыка не только как развлечение, как способ провести время, как способ получить верхнеуровневые эмоции от ее прослушивания, да, потанцевать или погрустить, а есть музыка как способ взаимодействия с окружающей действительностью, как некая функция, которая помогает переживать или проживать что-то.
7: Ну, спасибо, конечно, за эти слова. Да, это было бы прекрасно. Такое звучит пафосно, но очень приятно.
6: Ну, простите за пафос, но мне кажется, это примерно то, что ты имеешь в виду своим проектом и, ну, вот этим разговором, что
7: да,
6: к чему мы могли прийти. Хорошо. Тогда следующий вопрос. Что мне, например, нужно сделать, чтобы впустить в свою жизнь такую музыку? Чтобы ей довериться? Что мне мешает?
7: А тебе мешает что-то?
6: Я думаю, да. Это не конкретно я,
7: да,
6: но ты понял.
7: Просто ее услышать. Может быть, подобрать другую, которая подойдет. Вот. Если она не подойдет, если, опять-таки, ну, как бы каждому свое, вот, в целом. Вот мне кажется, что можно подобрать себе артиста. Вот я со всех своих друзей занимаюсь этим проектом. Я уже несколько раз сходил в музыкальную школу, я рассказал про этот проект. Я поставил музыку, поставил песни. Потом я таскаю на концерты своих друзей, знакомых и близких. Я таскаю, заставляю свою супругу ходить на концерты. И как бы последней она осталась до самого конца. Ну, то есть, как бы... Ей вот группа «Комань», ей прям попалось самое сердечко, потому что там есть сочетание, то есть там есть какое-то... Для меня, как для человека, который не умеет играть на каких-то музыкальных инструментах и петь, для меня музыка и то, что происходит на сцене музыканты, это некое волшебство. Я не представляю, как кто на что нажимает, на что играет и что происходит. Для меня это люди, которые выходят на сцену, что-то берут в руки и начинает литься что-то такое нечто, что как бы заставляет... Торопеть, восхититься. Это магия.
6: Наличие тайны в этом, да? Есть таинство, даже я бы сказал, таинство, наверное, подходящее слово. Это то, что как раз есть в сказках, то, что есть в фольклоре, и то, что есть в ритуальной музыке, если можно так назвать. То есть это что-то, что происходит, и что незримо приводит в движение пространства вокруг тебя. Да?
7: Волшебство.
6: Это приносит урожай, как ты уже говорил, да, несколько раз.
7: Хорошую погоду.
6: Хорошую погоду, и так далее, и так далее, и так далее. Ну хорошо, главное — это таинство. В этом всем. Надо увидеть, надо научиться видеть каждый раз в этом чудо маленькое хотя бы.
7: Мне кажется, надо заставить себя, если... Ну, и, может, и не надо заставлять. Просто перебирать, брать новое. Просто что-то открыть для себя нового артиста. Чего-то, что-то похожее. Не понравился этот, пойти к другому. Вот. Их, правда, много. Они очень стараются. И они достойны того, чтобы вы их послушали. Правда.
6: Вот мы и послушаем. Пост-Дукес, Паэлья, Куба Варан, если я правильно ударение поставил.
7: Надеюсь, это чувашский. Нет, это удмуртский.

0: «Маяк» в это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры 60 секунд. В следующем часе нас ожидает викторина с подвохом. Занимательный русский язык. В 11 утра поговорим о том, как выглядят народные игры и забавы. Горелки, лапта, жмурки и чиж. И в полдень в цикле «Человеческий гид» поговорим о том, как устроен глаз человека. Похож на живой фотоаппарат. В субботу и в воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. От громких звуков можно располнеть.
2: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
2: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На «Маяке». Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на «Маяке».
3: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
0: 17:00.
3: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

0: Хорошо темперированный эфир.
1: Борис Болелов у нас в гостях, музыкальный журналист и автор проекта «Источник. Новое звучание традиции». Но мы закончили на том, что всегда нужно быть открытым к маленькому чуду. А где вот эти маленькие чудеса случаются, конечно же, музыкальные имеется в виду, на концертах, на живых выступлениях коллективов. Я думаю, что большинство из сегодня прозвучавших ребят, они по всем фестивалям в этом году, в принципе, будут представлены от какого-нибудь Motherland, да, может быть, даже там пикника, афиши или чего-нибудь в этом роде, если ты хочешь что-то добавить к этому. Я просто хотел сказать, что можно прийти и стать свидетелем, или даже лучше участником этого маленького чуда каждый раз, которое происходит на сцене.
2: Да, совершенно верно, потому что, правда, живые выступления, тем более ребят, которые очень стараются, очень профессиональны, потому что все артисты, которых мы сегодня ставили, что говорить о там из Вентус Винтана и Ходила Изба, ну, в общем, все артисты — это высокопрофессиональные, давно занимающиеся музыкой и невероятно круто звучащие живьем составы и коллективы. То есть это, правда, волшебство. Из ближайшего это, пожалуй, будет Motherland, как раз-таки, где Settlers, по-моему, уже в статусе хедлайнера. Вот, то есть они будут 100% на большой сцене. Живьем это сильно отличается от записей. Сразу скажу, на мой взгляд, в лучшую сторону. Потому что как бы живьем это всегда энергия, у них всегда длиннее композиции, там большие, как там есть импровизация. То есть опять вернемся к началу разговора. Settlers — это не фолк-музыка, это современная музыка, в которой есть элементы, опора. Да. Да, опора на фолк, есть какая-то это этнография, которой Яна раньше занималась. Вот. И, конечно, концерты — это то, что поддерживает напрямую музыканта. Это то, что как бы музыкант видит, что он делает это не зря, не потому, что вы ему лайк поставили в какой-нибудь соцсети, а если вы пришли, и он увидел глазами, что вам нравится, они это чувствуют. Вот. И так же, как и артисты, и зрители чувствуют классную музыку и будут ее слушать дальше. Так же и артисты. Вот. Так что концерты — это очень важно. Ходите на концерты, правда.
1: И еще пару слов, возможно, ну, повторюсь, но скажу, что «Источник. Новое звучание», вот этот проект, каждую неделю выходит новый сингл, и вы можете, наверное, на Бориса Болелова подписаться в соцсетях и следить за тем, как эти песни будут релизиться, и как они потом соберутся в один такой, в одно такое панно или пазл, или, ну, тебе виднее, как это назвать.
2: Предлагаю подписаться даже. Я не очень этот самый, как сказать, дисциплинированный этот самый
1: ведущий соцсетей.
2: Публикатор, да, в соцсетях. Подпишитесь на наш лейбл. Он лейбл. Он есть во всех соцсетях, включая запрещенные, по-моему, даже. Вот. В общем, там есть все. Вот. И Телеграм, и ВКонтакте. Там есть большие посты, будут какие-то статьи, будут пояснения, и там вы точно ничего не пропустите. Будут и видео, будут и песни. Действительно, их будет всего, еще раз повторюсь, 8. Разные языки, разные культуры, разные традиции, вот, которые составляют нашу большую, многонациональную, богатую традициями и культурой страну. Вот, очень хочется, чтобы проект рос дальше. Очень хочется ваших чувств, эмоций, комментариев, лайков. Вот. Слушайте хорошую музыку.
1: А я от тебя добавлю, что хорошо вам или плохо, в этот момент всегда можно подключиться к чему-то вечному, наверное, да? К чему-то, что уже давно накапливает эту энергию. И иногда это проявляется в музыке, иногда в эпосе, иногда в сказках, в легендах. А не стесняйтесь, не бойтесь этого. Settlers у нас, да?
2: Да. А мне так легче будет жить, в конце концов, говорит группа.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо.
3: А мне так легче будет жить.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские войска удерживают стратегическое преимущество в зоне спецоперации, заявил Владимир Путин. По словам президента, противник не может сдержать натиск российских сил. Движение нашей армии идет по всем направлениям. На совещании по развитию Донбасса и Новороссии глава государства заявил, что новые регионы должны достигнуть общероссийских стандартов.
2: К 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям, по качеству жизни людей. Для этого в программе предусмотрено порядка 300 различных мероприятий, в том числе речь идет о развитии социальной, жилищной, транспортной, коммунальной инфраструктуры, новых промышленных и аграрных предприятий на создание дополнительных современных рабочих мест.
0: Владимир Путин поблагодарил всех жителей Донбасса и Новороссии за мужество и стойкость. Вице-премьер Марат Хуснуллин доложил, что программа социально-экономического развития новых регионов выполняется в полном объеме. К 2030-му будут восстановлены еще 2300 объектов социальной инфраструктуры.
3: Отдельно отмечу модернизацию социальной инфраструктуры. Всего у нас было восстановлено 263 объекта здравоохранения, 1700 объектов образования, в том числе вузы, школы, садики, 500 объектов культуры, спорта и социального обслуживания. Совместно с единым заказчиком в сфере строительства, главами регионов, коллегами из Миноборнауки, Минздрава, Минпроса, Минкульта, Минтруда и Минспорта сформировали отраслевые программы восстановления социальных объектов до 2030 года. Всего у нас будет восстановлено 2300 объектов.
0: Владимир Путин отметил, что в Донбассе и Новороссии сделано многое, но нерешенных вопросов гораздо больше. Все федеральные ведомства, многие госкомпании и другие регионы, по словам президента, включились в работу по интеграции новых регионов. В Константиновке Донецкой Народной Республики штурмовые группы 3-й, 6-й и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. За сутки в населенном пункте освобождено 172 здания. Уничтожено до 40 украинских боевиков, 3 боевые бронемашины и 4 автомобиля. Подразделения группировки «Север» нанесли поражение 6 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Катериновка и Лужки Сумской области, Рубежная Ивановка и Варваровка Харьковской области. Противник потерял более 200 боевиков, 2 броневика, 16 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Бойцы группировки «Запад» уничтожили за сутки свыше 200 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
4: Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение живой силе техники двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Смородьковка, Чернещина, Грушевка, Харьковской области, Краснолиман и Щурово Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 16 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и пусковая установка реактивной системы залпового огня «Партизан».
0: За минувший день уничтожено свыше 100 украинских беспилотников над российскими регионами. За сутки сбиты 15 управляемых авиабомб и 540 БПЛА. Армия России поразила склады боеприпасов, объекты энергетики и транспорта, используемые ВСУ, пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников. Количество погибших в ДТП под Одинцово увеличилось до 3 человек. Об этом сообщили в прокуратуре Подмосковья. В пресс-службе МВД по Московской области ранее информировали, что около 7 вечера на 3-м километре автодороги Кубинка-Нарофоминск произошла автоавария. Столкнулись автомобили марки «Рено» и «БМВ». 2 человека погибли на месте, еще 2 были госпитализированы. Половина месячной нормы осадков выпала в ряде районов Москвы. Как сообщает комплекс городского хозяйства, бригадами МОС «Водостока» выполняется оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды. При необходимости применяется откачивающая техника. Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки. В столичном регионе действует оранжевый уровень погодной опасности – В воскресенье в Москве станет прохладней. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил, что на следующей неделе похолодание в столичном регионе усилится.
1: В воскресенье жара заметно спадет, пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грозовыми ливнями. Ночью будет плюс 12-15 в Москве, ну а после полудня посвежеет до плюс 20-23, это максимум. А вот на следующей неделе дышать станет еще легче, ожидается усиление похолодания, вероятность дождей с грозами сохранится, температура воздуха по ночам понизится до плюс 7-12, а после полудня плюс 17-22 градусом.
5: Погода.
0: В воскресенье в Петербурге без осадков плюс 22. В Москве дождь и 18 тепла. Сейчас в столице плюс 18. Давление 741 миллиметр ртутного столба. Все новости на сайте вести.ру.

0: Маяк.
1: Конечно, и без этого бы можно. Есть пляж морской дачный, сеновал. Но я сегодня на доске чертежной опять свою палатку рисовал. И мне ничего не надо, мне это как награда. Семь струн, одно из раду, когда-нибудь на старую гитару натянуть. Присядь-ка, друг, давай закурим примум. Мы взяли холм последний наш редут. Кого-то там вели дороги к Риму, а нас с тобой они к костру ведут. И мне ничего не надо, мне это как награда. Семь струн, одно из радуг, когда-нибудь на старую гитару натянуть. И нам вы не доказывайте, мамы, что мы напрасно мокнем под дождем, что зря мы в лес идем не за грибами, а за своими песнями идем. И мне ничего не надо, мне это как награда. Семь струн, одно из радуг, когда-нибудь на старую гитару натянуть. Одни по океану тянут мили, другим милей дорога в облаках, а мы пешком полмира исходили, еще полмира носим в рюкзак.

И мне ничего не надо. Мне это как награда. Семь струн, одно из радуг. Когда-нибудь на старую гитару натянуть.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об именах прилагательных и об ударениях в них. Примеры у нас будут просто отборные, высший сорт. Так что готовьтесь, это вам не звонит. Ну и начинаем мы с примера от Максима Шмырева, гостя программы «Как знать».
2: Поэтому оранжевый мяч уже опять практически не в моде, не пользуется им, если только так на... Может быть, дворовых соревнованиях или что-то. А на профессиональных играем белым мячом.
1: Дворовых соревнований, дворовые – это неверно. Правильный вариант – дворовый, дворовые соревнования. Прилагательное, образованное от существительного «двор» – дворовый, с ударением на втором слоге и окончанием «ый». Других вариантов словари не фиксируют, так что дворовые соревнования. Ну а мы от спорта переходим к искусству вместе с гостьей утреннего шоу.
3: Образ Шурале, который многие артисты хотят и мечтают танцевать. Он такой гротесковый, необычный по пластике.
1: Гротесковый, неверно. Правильный вариант – гротесковый. Кстати, если мы хотим образовать от существительного «гротеск» прилагательное, то предпочтительным вариантом будет слово «гротескный» с однозначным ударением на втором слоге. Вариант «гротесковый» тоже допустим, но ударение на втором слоге сохраняется. Гротеск, гротескный, гротесковый. От искусства переходим к технике вместе с ведущим Сергеем Стилавиным и его гостем Александром Артамоновым.
4: Ну, для начала, просто для знакомства, естественно, многоступенчатая, жидкостная, тяжелая, называется это официально комплекс пятого поколения РС-28.
5: Понятно, что есть жидкостные, да, вот жидкостные ракеты, есть твердотопливные.
4: Да, извините.
1: Итак, прозвучали варианты жидкостный и жидкостной. А какой из них верный? Вариант жидкостный является литературной нормой. Ударение исходного существительного «жидкость» в нем сохраняется, но окончание должно быть «ый». Жидкость – жидкостный. И еще один сложный пример, вернее, он уже простой, но обо всем по порядку. И сначала слушаем высказывание гостя программы «Ассамблея автомобилистов».
6: И там по-другому работают сами зубчатые зацепления, там другие условия трибоузла, потому что там очень маленькая скорость скольжения по эвольвенте, зубчатые зацепления перекатываются.
1: Мы услышали прилагательное «зубчатый» с ударением на первом слоге. И это правильный вариант. Но

0: правильным он стал совсем недавно. Раньше нужно было ударять второй слог – зубчатый. Однако в новый словарь, рекомендованный Министерством просвещения, внесены уже два варианта – зубчатый и зубчатый. На этом выпуск завершаю. И я прощаюсь с вами, но ненадолго. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
1: Спасибо. Училка против мейка.

0: Аудиосторис.
1: Манга – уникальное явление японской культуры. Это форма визуального искусства и способа передачи сюжета. Своими корнями манга уходит глубоко в прошлое средневековой Японии. Одним из первых прототипов современного комикса можно считать буддийский свиток XIII века, который демонстрирует последовательность изображений животных, напоминающих современные кадры мультфильмов. Термин «манга», примерно переводящийся как «забавные рисунки», вошел в обиход благодаря художнику Кацусике Хокусаю, который создал серию рисунков в начале XIX века. Эти произведения, несмотря на отсутствие нарратива, положили начало развитию визуального стиля и утвердили понятие манга. Формирование современной манги началось после окончания Второй мировой войны под влиянием американской карикатурной культуры и диснеевского мультипликационного кино. Однако подлинный прорыв произошел благодаря творчеству художника Осаму Тэдзуки, которого называют богом манги. В 1947 году он выпустил первую работу «Новый остров сокровищ», а затем и всемирно известный сериал «Астробой», введя кинематографические техники, крупный план, монтажные переходы и драматизм сюжетных линий. Таким образом, манга перестала восприниматься как детская забава и стала серьезным художественным жанром, доступным широкому кругу аудитории всех возрастных групп.
0: Аудиосторис.

0: Маяк.
1: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла, им нет числа. Им нет числа, сквозят из всех щелей сердца людей.

0: Аудиосторис.
1: Постоянный просмотр сериалов долгое время считался прокрастинацией и пустой тратой времени. Но современные исследования показывают, что он может улучшить настроение и снижать стресс. После просмотра эпизода зрители часто мысленно возвращаются к сюжету, проигрывая сцены и ставя себя на место персонажей. И этот процесс называется ретроспективным образным вовлечением. Он помогает уменьшить тревогу и справиться с эмоциональным напряжением. Психологи опросили 540 студентов и выяснили, что многие регулярно возвращаются к воспоминаниям о героях и ключевых сюжетах, что позволяет временно уйти от реальности и погрузиться в фантазию. Это особенно важно в периоды эмоционального дискомфорта или социальной изоляции, при условии, что сериал эмоционально заинтересует зрителя. Ученые также отметили разницу между сериалами и книгами. Сериалы дают четкие визуальные образы. Книги требуют активного воображения и развивают критическое мышление. Оба формата полезны. Сериалы способствуют эмпатии, книги – аналитическим навыкам.
0: Audio Stories.
2: Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь. Я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано, ширь земли и равнин.

каждого дня. Как я счастлив, что нет мне покоя, есть любовь у меня. Жизнь, ты знай.

есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое, как поют соловьи.

родные дети, вновь мы с ними пройдем детство, юность, вокзалы, причалы, будут внуки, потом все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим, седину замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая, так ликуй и вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Море разгладилось. Полный штиль. В душе моей нарастает восторг. Это как симфоническая музыка, что начинается очень тихо, а потом все крепнет и крепнет, пока не захватывает каждого слушателя целиком, заставляя его сердце биться в унисон со всеми. Я поднимаюсь, чтобы обозреть горизонт. За кормой на глазах вырастают могучие кряжи кучего дождевых облаков. С их темных плоских подошв срывается дождь, а белоснежные пышные вершины высоко вздымаются вверх, рассыпаясь там на мириады легчайших водяных кристаллов. Перед стеной облаков и серой сеткой дождя движется голубая полоска неба. Внезапно под кистью невидимого живописца от края до края горизонта перекинулась разноцветная радуга. Вершина гигантской дуги, скрытая клубящимися облаками, стоит в самом зените, в десятки тысяч футов над моей головой. От второго мазка незримой кисти под первой радугой загорается вторая. Меж двух разноцветных арок натянут серый шатер облаков. Позади них простирается ослепительно яркая синева. Я проплываю, словно под сводами небесной аркады, сияющей невиданными красками и поражающей нечеловеческим величием. Вокруг высоко взлетают над водой дорады, точно стараясь допрыгнуть до самых облаков, и заходящее солнце сверкает на их блестящих спинах. Я удобно стою на своем плоту, спиной к солнцу, и на лицо мне падают первые прохладные струи дождя. Дождь наполняет мою чашу и омывает мое тело. Далеко на юге и на севере концы радуг тонут в море. Я увидел концы двух радуг, и хотя нет под ними золотого клада, знаю, что обрел сокровище, пусть и не того чекана, о котором когда-то мечтал.
0: Стивен Каллахан. В дрейфе.

0: Audio Stories.
1: Зеаксантин – это натуральное соединение, которое содержится в кукурузе, моркови, перце, манго и шпинате. Недавние исследования ученых из Чикагского университета показали, что этот пигмент может оказывать положительное влияние на активность защитных клеток организма, потенциально помогая бороться с раковыми образованиями. Группа исследователей провела эксперименты, направленные на изучение влияния пищевых соединений на функционирование иммунной системы. Среди множества веществ особое внимание привлек зеаксантин, ранее известный только своей способностью улучшать зрение. Оказалось, что это соединение усиливает активность клеток, которые играют ключевую роль в защите организма от онкологических заболеваний. Эти клетки умеют обнаруживать и уничтожать злокачественные клетки опухоли. Проведенные опыты на грызунах продемонстрировали, что введение зеаксантина заметно увеличивает эффективность иммунотерапии рака. Аналогичный эффект наблюдался и при исследовании воздействия пигмента на человеческие лимфоциты, способные атаковать различные типы опухолей, включая меланому, миелому и глиобластому. Еще одним преимуществом зеаксантина является тот факт, что он содержится в обычной пище, продается в форме биологически активных добавок и уже давно изучен с точки зрения безопасности. Все это облегчает возможную интеграцию вещества в терапевтические схемы будущих исследований. Тем не менее, на сегодняшний день исследования ограничены рамками экспериментов в лаборатории и опытов на животных моделях.
0: Audio Stories.

вода. Уходят башенки вокзала, и удаляется причал. Как важно все, что ты сказала.

0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Вся Россия подставила плечо новым регионам. Их жизнь должна получить мощный импульс для развития. Это общенациональная задача, заявил Владимир Путин на совещании по развитию Донбасса и Новороссии. Президент отметил, что в новых регионах сделано многое, но нерешенных вопросов гораздо больше.
1: Важно, что в эту большую работу включились все федеральные ведомства, 26 государственных компаний и 82 субъекта федерации, которые взяли шефство над конкретными районами и населенными пунктами воссоединенных районов. Фактически вся Россия, сотни трудовых коллективов, волонтерские движения, общественные организации подставили плечо Донбассу и Новороссии. Объединились для того, чтобы помочь раскрыть колоссальный потенциал этих земель, создать на них условия для созидательной и стабильной жизни.
0: Владимир Путин отметил, что развивать эти субъекты приходится в сложных условиях беспилотной опасности. Украина переходит к террористическим методам. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, жителям новых регионов выдано 140 тысяч сертификатов на материнский капитал. Из них использовано почти 50%.
2: Наши исторические регионы полноценно включены в реализацию ключевых стратегических и приоритетных мероприятий. Также национальные проекты «Семья», «Продолжительная активная жизнь», «Кадры», наши государственные программы. Сегодня полностью создана сеть государственных учреждений. Это органы Роструда, Бюро медико-социальной экспертизы, Центры занятости, соцзащиты, отделение социального фонда, Фонда обязательного медицинского страхования, Росздравнадзора. То есть от этапа адаптации мы перешли к этапу устойчивого функционирования и развития.
0: Как сказал президент, российские войска удерживают стратегическое преимущество в зоне спецоперации. Противник не может сдержать натиск российских сил. Движение нашей армии идет по всем направлениям. Солдаты и офицеры южной группировки нанесли поражение 4 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Николаевка, Алексеево-Дружковка, Стародубовка и Пескуновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 100 боевиков, танк, 3 бронемашины, 13 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Центр» уничтожили более 300 ВСУшников за сутки, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
3: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой воздушно-десантной бригад. Бригады морской пехоты ВСУ и двух бригад Национальной гвардии. В районах Новоалександровки, Доброполя, Новогришин, Новопавловки, Красноярского и Белицкого. Потери украинских вооруженных формирований составили более 315 военнослужащих. 4 боевые бронированные машины, 6 автомобилей и 2 артиллерийских орудия.
0: Наши военные выдавливают украинских боевиков из Константиновки. Серию точных ударов по объектам ВСУ в этом районе нанесла артиллерия южной группировки. Уничтожен пункт управления дронами и укрепление боевиков в жилой застройке. Подробности сообщил командир взвода с позывным «Донбасс».
4: Наша батарея сейчас работает на Константиновском направлении. В основном это поддержка штурмовых подразделений. Так сказать, прокладываем им путь. Ну, также и уничтожаем различные склады, пункты управления, в том числе и БПЛА. Те цели, которые нам находят, те и уничтожаем.
0: Армия России за сутки поразила склады беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников. Российские зенитчики сбили 15 управляемых авиабомб и 540 БПЛА. Боевики ВСУ нанесли удар по транспортному цеху Запорожской АЭС. Повреждены 3 автомобиля, топливозаправочные колонки и остекление здания цеха. 2 автомобиля полностью уничтожены огнем, сообщили в руководстве атомной станции. В популярных красках для волос «Лореаль», «Ревлон» и других брендов обнаружен токсичный дихлорметан, который считается канцерогеном для человека. Независимая организация по защите прав потребителей протестировала более 20 образцов и обнаружила в каждом из них потенциально опасные химические соединения. Одной из самых распространенных жалоб после окрашивания волос остается раздражение кожи, однако ученых беспокоит последствия длительного воздействия подобных веществ в красках для волос на организм. Рекордное количество осадков, по данным метеостанции Москвы, выпало на востоке города, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. Обновился суточный рекорд по количеству осадков, установленный в 2020 году. За несколько часов выпало 50% месячной нормы. Из-за сильного ливня в некоторых районах Москвы и области затопило улицы, подземные парковки и магазины. В столице организовано круглосуточное дежурство коммунальщиков. Работают 300 бригад и 290 единиц спецтехники Мосводостока. Все новости на сайте вести.ру.
5: Погода.
0: В Петербурге в воскресенье без осадков плюс 22. В Москве дождь и 18 тепла. Сейчас в российской столице 17 градусов тепла.

0: Образ, тем проще он закрепляется в сознании. Тернский завод западной электрической компании в Иллинойсе с 1924 по 1932 годы. Исследования начались с изучения воздействия изменений условий труда, включая освещение, температуру и продолжительность перерывов на эффективность рабочего процесса. Сначала предполагалось, что оптимизация физических условий повысит производительность труда. Экспериментаторы варьировали уровни освещения и фиксировали изменения в эффективности работы. К удивлению ученых, повышение уровня света привело к росту производительности, однако снижение уровня также приводило к аналогичному положительному эффекту. Когда условия вернулись к исходным значениям, производительность продолжала оставаться высокой. Эти наблюдения привели исследователей к выводу, что улучшение показателей вызвано не изменением самих условий труда, а вниманием, уделенным рабочим в процессе эксперимента. Работники ощущали себя важными участниками исследования, понимали, что руководство заинтересовано в их благополучии и комфорте, что способствовало повышению мотивации и ответственности. Таким образом, ключевым фактором стало само участие в исследовании, чувство значимости и признание вклада каждого сотрудника, а не объективные физические факторы рабочей среды.
1: Аудио сторис.
2: Не секрет, что...

Не секрет, что друзья в облака обожаю уноситься на крыльях и без. Но бросаются к нам, если

0: Аудиосторис.
1: Два физика, Джим Сапли и Джордж Матсас, выдвинули теорию относительно субмарины, которая гласит, что независимо от ее плотности и плотности окружающей ее воды, подводная лодка стремится ко дну. Но всем нам известно, что вода плотнее подводной лодки, поэтому она всплывает. Тогда же в чем соль этого парадокса? Парадокс субмарины в теории относительности. Именно эта теория позволяет нам взглянуть на морское дно искривленным кверху. А если все вверх тормашками, то и подлодка тоже. Что означает, субмарина не тонет, а двигается по прямой, утыкаясь в представленное нами дно, которое оказывается поверхностью воды.
0: Аудио сторис.

0: «Маяк». В это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры 60 секунд. В следующем часе нас ожидает викторина с подвохом. Занимательный русский язык. В 11 утра поговорим о том, как выглядят народные игры и забавы. Горелки, лапта, жмурки и чиж. И в полдень в цикле «Человеческий гид» поговорим о том, как устроен глаз человека. Похож на живой фотоаппарат. В субботу и в воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
2: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендация учителя на каникулы и его второй том.
0: Пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
2: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
0: Воспитательный знак.
3: Я убежден, что ребенок улавливает довольно рано эту взаимосвязь между бытием и небытием. Иной раз вы можете застать его за таким занятием. Он то зажмурит глаза, предметы исчезают, то откроет, предметы возникают вновь. И так терпеливо много раз подряд. Философ, задающийся вопросом о том, что такое бытие и ничто, в сущности лишь возобновляет только на более высоком уровне ту самую детскую игру.
0: Писатель, сказочник, журналист Джани Радаи.
4: «Маяк».

0: Аудиосторис.
1: До 17 века в русской кулинарии не существовало понятия «жарить». Первоначально на Руси пекли и пряжили. Прижение – это что-то вроде облегченной версии жарки во фритюре. В этом случае масло доходит только до середины продукта. Именно поэтому колобок в сказке был пряженцем. Он сам об этом говорит. В сметане мешон, в масле прижен. Слово «жарить» появилось только в 17 веке. Готовить пищу на небольшом количестве масла оказалось выгоднее, чем пряжить. Поэтому в 20 веке слова с корнем «пряж» стали забываться, а глагол «жарить» укрепился в языке.
0: Аудиосторис.

0: час ночи в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Никакие обстрелы и беспилотные удары ВСУ не помешают продвижению вооруженных сил России, заявил Владимир Путин. Президент отметил, что наши войска удерживают стратегическое преимущество, идут вперед по всем направлениям.
2: Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение идет по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам. Наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту. Хочу поблагодарить за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии. Врачей, учителей, работников коммунальных служб, водителей, сотрудников многих ведомств. Специалистов, которые на совесть выполняют свои профессиональные задачи.
0: Владимир Путин заявил, что все сферы жизни новых регионов должны получить мощный импульс для развития. Это общероссийская задача. Вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании заверил президента, что все поставленные цели и задачи в новых регионах будут достигнуты.
3: Нами утверждены детальные планы развития дорожной сети до 2030 года. Каждый объект, включая каждую улицу в населенном пункте, прописаны. Мы с каждым главой, с Росавтодором подписали эти протоколы. Мы их сделали публичными. И могу сказать, что на сегодняшний день федеральные дороги у нас уже в нормативе. Межмуниципальные дороги уже в нормативе. Сейчас задача нам нужно довести дороги в населенных пунктах. И здесь мы сейчас увеличим дополнительные объемы финансирования, именно чтобы в населенных пунктах дорожная сеть была увеличена.
0: Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, жителям новых регионов выдано 140 тысяч сертификатов на материнский капитал. Из них использовано почти 50%. Минобороны России показало кадры уничтожения подразделений ВСУ в Константиновке в ДНР. Ведомство также сообщило, что штурмовые группы российской армии продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. За сутки освобождено 172 здания, уничтожено до 40 боевиков. Солдаты и офицеры группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Малокатериновка Запорожской области. Уничтожены до 45 военнослужащих противника, 18 автомобилей и 5 станций радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Север» ликвидировали за сутки более 200 ВСУшников, сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
4: Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригады ВСУ и бригад теробороны в районах населенных пунктов Катериновка и Лужки Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формирования механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Рубежная, Ивановка и Варваровка в Харьковской области. Противник потерял более 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
0: Армия России за сутки поразила склады беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников. Российские зенитчики сбили 15 управляемых авиабомб и 540 БПЛА. За минувший день уничтожено свыше 100 украинских беспилотников над 13 регионами и акваторией Черного моря. США и Иран в воскресенье по видеосвязи подпишут меморандум о взаимопонимании. А сразу после этого будет полностью открыт Ормузский пролив, утверждает Трамп. Председатель иранского МИДа Багаи заявил, что подписание документа в воскресенье не будет. Это произойдет в другой день. Ранее американские СМИ писали, что меморандум может быть подписан в Женеве 14 июня, в день 80-летия американского президента. Мосводосток ликвидирует последствия ливня в столице. Большая часть воды отводится в централизованную систему водоотведения на улицах Одесская, Александра Монаховой, Байкальская, Чусовская, Рябиновая, Живописная, Щукинская, Севастопольский проезд, Варшавская и Волоколамское шоссе, Добрынинский тоннель и других. При необходимости применяется мощная откачивающая техника. Восточные районы Москвы приняли на себя основной удар сильного ливня с грозой. В столичном регионе действует оранжевый уровень погодной опасности, но в воскресенье в Москве станет прохладней. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил, что на следующей неделе похолодание в столичном регионе усилится.
1: В воскресенье жара заметно спадет, пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грозовыми ливнями. Ночью будет плюс 12-15 в Москве, ну а после полудня посвежеет до плюс 20-23, это максимум. А вот на следующей неделе дышать станет еще легче. Ожидается усиление похолодания, вероятность дождей с грозами сохранится. Температура воздуха по ночам понизится до плюс 7, плюс 12, а после полудня плюс 17, плюс 22 градуса.
5: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в воскресенье без осадков, плюс 22, в Москве дождь, 18 тепла, сейчас в столице плюс 17, давление 742 миллиметра. Все новости на сайте вести.ру.

ночи. С вами Василий Стрельников. И мы с вами встречаемся каждое воскресенье в 23.07. Иногда жизнь – это просто череда прощаний. Тихих, незаметных, но важных. Если вы хотите что-то сказать, наш email – sonsobakaradiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Этот автомобиль плачет или злится? А вот со скрывающимися фарами это понять не так-то легко. Конечно, в наше время их установка запрещена во имя безопасности, но с 60-х по 90-е годы они были популярным атрибутом любого крутого автомобиля. Главная особенность таких фар в том, что при выключенном освещении они убираются внутрь кузова или за выдвижной механизм, а при необходимости автоматически выдвигаются наружу. Такая конструкция принималась за инженерное мастерство и эксклюзивность автомобиля. На сегодняшний день скрывающиеся фары можно встретить на ретро-автомобилях и в некоторых дизайнерских концептах. А связано это с тем, что современные технологии позволяют создавать тонкие фары с хорошими аэродинамическими характеристиками без необходимости скрываться.
0: Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: На Солнце регулярно случаются мощные вспышки, которые вызваны изменениями в структуре областей с сильным магнитным полем. Такие изменения приводят к выбросам энергии и потоков заряженных частиц, которые распространяются в космос и иногда достигают Земли. Когда потоки солнечной плазмы приближаются к Земле, они нарушают структуру магнитного поля. Так появляются геомагнитные возмущения или магнитные бури. Они оказывают некоторое воздействие на технику и здоровье людей, но их влияние зачастую переоценивается. Очень сильные магнитные колебания могут стать причиной неполадок электроники. У метеочувствительных лиц и людей с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями возможны обострения симптомов. Некоторые части организма человека имеют собственное магнитное поле, и изменение его нормального функционирования может вызывать дискомфорт. Однако большинство случаев ухудшения самочувствия во время магнитных бурь объясняется скорее самовнушением.
0: Аудиосторис.

0: «Маяк».
1: Фестиваль добровидения в Государственном Кремлевском дворце.
2: Верность традиции.
3: Это и есть единство народов России, сплоченное музыкой и танцем.
4: Если встали мы за правду,
2: яркость талантов.
4: И своих не предаем.
2: Международный фестиваль народной песни «Добровидение». Сегодня в 12:00 на телеканале «Россия Культура». Категория 6+.
5: Собеседование как экзамен. Кто и как решает? Какие кадры будут решать все? В это воскресенье, 7 часов вечера, на «Маяке». И в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах.
6: Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Из дневника.
7: 25 февраля 1926 года. Правило сильного человека: никогда в своем несчастье не обвиняй других. Потому что при углубленном размышлении на почве несчастья эта зависимость от другого приведет тебя к зависимости от судьбы, рока, к фатализму вообще в лучшем случае и к ворчанию и брюзжанию в худшем.
6: Михаил Пришвин.

0: Audio Stories.
1: Чтобы увидеть реальную кривизну Земли, нужно подняться на высоту, близкую к ее радиусу – около 6370 километров. Однако сферичность Земли можно доказать и с поверхности. Например, освещенность в одно и то же время суток различается в разных местах. В одном светло, в другом ночь, что невозможно на плоской поверхности. Еще один доказательный метод – наблюдение земной тени на Луне во время лунных затмений. Тень имеет всегда четко круглый контур, который остается неизменным, независимо от положения Луны. Только сфера создает круглую тень со всех направлений.
0: Audio Stories.

0: 2 часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Все сферы жизни новых регионов должны получить мощный импульс для развития. Это общероссийская задача, заявил Владимир Путин на совещании по развитию Донбасса и Новороссии. Президент подчеркнул, что развивать новые регионы приходится в сложных условиях беспилотной опасности.
2: Нам необходимо не просто воссоздать и отремонтировать все, что было разрушено и повреждено, а заложить основу для коренного преобразования экономики и промышленности Донбасса и Новороссии. Сделать так, чтобы мощный импульс к развитию получили все сферы жизни этих регионов, чтобы люди увидели реальные перемены к лучшему. Работы впереди очень много. Программа социально-экономического развития Донбасса и Новороссии рассчитана на период до 2030 года, как вы хорошо знаете. Значительную часть ее мероприятий только предстоит реализовать.
0: Наши войска удерживают стратегическое преимущество, идут вперед по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и прибегает к террористическим методам, отметил глава государства. Как сообщила на совещании вице-премьер Татьяна Голикова, жителям новых регионов России выдано 140 тысяч сертификатов на материнский капитал. Из них использовано почти 50%.
3: Гражданам на сегодняшний день предоставляются все социальные, трудовые, пенсионные гарантии. Федеральными мерами поддержки на сегодняшний день охвачено 2,4 миллиона жителей исторических регионов. Идет поэтапный переход на федеральные пенсии. Выдано почти 140 тысяч сертификатов на материнский капитал. 50% практически использовано. Предпочтительной формой использования материнского капитала являются ежемесячные выплаты детям до 3 лет.
0: Как сказал президент, российские войска удерживают стратегическое преимущество в зоне спецоперации. Противник не может сдерживать натиск российских сил. Движение нашей армии идет по всем направлениям. Минобороны России показала кадры уничтожения подразделений ВСУ в Константиновке в ДНР. Как сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев, штурмовые группы российской армии продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и зачищают Первомайский район.
4: В населенном пункте Константиновка штурмовые группы 3-й, 8-й армии и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. За сутки в Константиновке освобождено 172 здания. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 4 автомобиля.
0: Армия, российские военные участники спецоперации, которые в День России встретились в Кремле с верховным главнокомандующим, отправились на экскурсию в Музей Победы на Поклонной горе. Там они поделились своими впечатлениями от встречи с президентом и посещением музея.
5: Для нас, как для штурмовиков, это очень важно, что наш верховный главнокомандующий помнит о нас, знает, и это было очень приятно на самом деле. Побеседовали, выразили все наши проблемные вопросы.
6: Здесь я первый раз, для меня это очень сильно, очень сердечно, душевно, прям приятно, что есть такая светлая память, то, что ее несут, и она остается и никогда никуда не денется, и наши все дети. Следующее поколение будет знать об этом, всегда будет знать, как оно должно быть, как оно было, и как это все доставалось, как это все отстаивали.
0: Российские военнослужащие за сутки поразили склады беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников. Российские зенитчики сбили 15 управляемых авиабомб и 540 БПЛА. Тактическое ядерное оружие России в Белоруссии надежно прикрывает западные рубежи союзного государства и ОДКБ, создает противовес неонацистской Украине и группировкам НАТО. Об этом заявили в нашем МИДе в преддверии визита в Белоруссию министра иностранных дел Сергея Лаврова. Как отмечается, Москва и Минск в последние годы приняли серьезные меры по укреплению общего пространства обороны и безопасности союзного государства. Израильские чиновники на фоне готовящегося соглашения между Ираном и США заявили, что Трамп их подставил. Возможная сделка наносит ущерб интересам Израиля, не устраняет ключевые угрозы стране и будет считаться провалом, пишет Ynet. Один из израильских источников заявил изданию, что соглашение может быть результатом давления на Вашингтон со стороны Тегерана. США и Иран в воскресенье подпишут меморандум о взаимопонимании, утверждает Трамп. Между тем, в Иране эту информацию не подтвердили. Мосводосток ликвидирует последствия ливня в столице. Большая часть воды отводится в централизованную систему водоотведения на улицах Одесская, Александра Монаховой, Байкальская, Чусовская, Рябиновая, Живописная, Щукинская, Севастопольский проезд, Варшавская и Волоколамское шоссе, Добрынинский тоннель и других. При необходимости применяется мощная откачивающая техника. Восточные районы Москвы приняли на себя основной удар сильного ливня с грозой. Все новости на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге сегодня без осадков, +22, в Москве дождь и 18 градусов тепла.

0: близкую к земной, массу планеты.
1: Аудио сторис.
0: Треугольником смерти называют участок лица, который ограничен верхней губой, носом и пространством между бровями. В этой части вены связаны с мозгом через кавернозные синусы. При травме или инфекции бактерии могут быстро попасть в мозг. Чаще всего инфекцию вызывают стрептококки и стафилококки. Они проникают через повреждение кожи, например, при неправильных проколах или самостоятельном удалении прыщей. Опасные осложнения включают тромбоз кавернозного синуса, абсцесс мозга и менингит. Хотя такие случаи редки, риск выше у людей с ослабленным иммунитетом при диабете, наркомании, почечной недостаточности, гемодиализе или ВИЧ.
1: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: Наш мозг предпочитает быстрые и яркие стимулы. Например, забавные ролики или покупки. Но удовольствие от них проходит, и новинки быстро теряют привлекательность. Причина в том, что кратковременный выброс дофамина не обеспечивает долгого счастья. Настоящее благополучие зависит от стабильности, в том числе финансовой. Главные факторы психоэмоционального состояния связаны с финансами. Баланс доходов и расходов, а также умение планировать бюджет и избегать необдуманных трат. Люди, которые контролируют эти аспекты, обладают так называемым финансовым здоровьем. При этом женщины и люди с низким социальным статусом сильнее страдают от финансового стресса, а наибольшее беспокойство вызывают деньги у одиноких и безработных.
0: Аудио сторис.

Я диктор Стрельников. Это бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Ночь умеет расставлять акценты. То, что днем казалось мелочью, вдруг становится главным. Поделитесь этим моментом. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Канели – традиционное лакомство из французского города Бордо с хрустящей карамелизированной корочкой и мягкое, пористое внутри. Оно похоже и на кекс, и на пирожное. Обычно имеет цилиндрическую форму с бороздками высотой от 5 до 10 сантиметров. Существуют разные вариации канели – с сладкими и солеными начинками и посыпками. Названия часто путают с итальянскими «канноли» – хрустящими трубочками с рикоттой, но эти десерты никак не связаны. Считается, что каннеле возникла из-за избытка яичных желтков, который образовался при очистке вина белками. Также существует вариант, что десерт был создан монахинями в 18 веке. Часто две версии объединяют. Монахини получили желтки благодаря виноделам и придумали такой десерт.
0: Audio Stories.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Останкинский районный суд запретил распространять информацию о продаже жирафа через интернет.
0: Да. Пока вы спали.
2: Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня.
0: С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра.

0: Музыка – это узор, вышитый на ткани времени. Свен Сервантесом, культуролог прошлого.
1: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Большая энциклопедия лета. Июнь. Наиболее древние комары, современники динозавров, были найдены в янтаре, относящемся к меловому периоду. В наши дни, в средней полосе России, комары наиболее активны в июне.
2: Все о том, как мы проводим лето.
1: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».
3: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Вы можете выпить теплого молока с медом, а можете включить маяк. Бессонница – это интерактивная программа в прямом эфире, в которой вы можете рассказать о себе, передать привет другим полуночникам, заказать красивую ночную песню, а потом заснуть. Бессонница – в воскресенье в 23.07 на «Маяке».
1: Маяк.

0: Аудиосторис.
1: Для приготовления и подачи блюда кокиль используют специальные емкости. Кокильницы. Аналогично применению кокотниц для жульена. Однако, если жульен включает птицу, грибы и сливочный соус, то кокиль – это морская версия горячей закуски. Она состоит из рыбы или морепродуктов, которые подают в блюде в форме раковины гребешка. Французское слово «кокиле» означает именно «раковина». То же самое французское происхождение имеет название макаронных изделий конкилье, форма которых напоминает маленькие рифленые ракушки. Макароны той же формы, но большего размера, предназначенные для фарширования, называются конкильоне, а меньшие по размеру – конкильетте.
0: Аудио сторис.

0: Три часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские войска удерживают стратегическое преимущество в зоне спецоперации, заявил Владимир Путин. По словам президента, противник не может сдержать натиск российских сил, движение нашей армии идет по всем направлениям. На совещании по развитию Донбасса и Новороссии глава государства заявил, что новые регионы должны достигнуть общероссийских стандартов.
2: К 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям, по качеству жизни людей. Для этого в программе предусмотрено порядка 300 различных мероприятий, в том числе речь идет о развитии социальной, жилищной, транспортной, коммунальной инфраструктуры, новых промышленных и аграрных предприятий на создание дополнительных современных рабочих мест.
0: Владимир Путин поблагодарил всех жителей Донбасса и Новороссии за мужество и стойкость. Вице-премьер Марат Хуснуллин доложил, что программа социально-экономического развития новых регионов выполняется в полном объеме. К 2030 году будут восстановлены еще 2300 объектов социальной инфраструктуры.
3: Отдельно отмечу модернизацию социальной инфраструктуры. Всего у нас было восстановлено 263 объекта здравоохранения, 1700 объектов образования, в том числе вузы, школы, садики, 500 объектов культуры, спорта и социального обслуживания. Совместно с единым заказчиком в сфере строительства, главами регионов, коллегами из Миноборнауки, Минздрава, Минпроса, Минкульта, Минтруда и Минспорта сформировали отраслевые программы восстановления социальных объектов до 2030 года. Всего у нас будет восстановлено 2300 объектов.
0: Владимир Путин отметил, что в